потока Кессона, которые истреблены в Эндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: «Возьмем себе во владение селения Божии». Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и смятутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя, Господь, Всевышний над всею землею».

Псалом 83. Начальнику хора на Гевском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка — гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя.

Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: «Мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 10-я часть этого литературного произведения.
1: Наконец, уже ближе к обеду,

Братима изменил в Артуре. И это, как ни странно, тоже радовало его. «Что случилось?» – спросил Артур после обмена обычными. «Как здоровье? И как работается?» «Да тут одно дельце наклевывается. Хороший контракт. Но директор компании – противнейший мужик. Он меня раздражает одним своим присутствием. Я не в состоянии вести переговоры. Понимаешь, если я начну с ним разговаривать, то не смогу скрыть неприязни, и он уйдет. Тем более его нужно вести в ресторан. А ты же знаешь, когда я выпью, не могу держать язык за зубами». Артур хотел сказать, что и ему не полезно сейчас спиртное, но промолчал, взглянув на друга. Уже больше 2 лет назад Артур понял, что может спиться, если не придумает решение проблемы. Основные дела обсуждались и доводились почти до последней точки в барах и ресторанах. В офисе подписывались только готовые контракты. Тогда он понял, что сопьется, если не найдет выхода. Все годы напряженного труда пойдут прахом, и он вернется в ту клоаку, из которой выбрался. Тогда он научился делать коктейли. Спиртное вроде бы и есть, но не в таком количестве, чтобы можно было захмелеть, за что прослыл большим гурманом. Разыгрывать состояние под мухой, так сказать, научился так, что даже сотрудники, видевшие его каждый день, не могли отличить от реального. Поэтому сейчас, вздохнув в глубине души, ответил Сергею. «Понимаю. Без проблем. Я поговорю. Но мне кажется, ты просто устал. Я после удара по голове сегодня лучше выгляжу, чем ты». Артур сочувственно улыбнулся. «Что случилось?» «Да, с женой подцапался вчера. Она сегодня уже приходила сюда, скандал учинила. Ух, как я устал от этой психованной!» Он выругался. «Не женитесь по расчету! Каким же я был тупицей, что женился на ней!» «Понятно. Опять охранники выводили?» Понимающе усмехнулся Артур. «Ага. Башка болит», – потряс головой Сергей. «Кстати, ты уж извини, что я того резвого детектива не остановил вовремя. Не расстраивайся. Просто любопытство заело. Как ты смог эти бумаги найти?» «Я же не спрашиваю, как ты можешь с налоговой полицией в 10 минут решить проблему, когда у всех смертных это занимает месяцы нервотрепки», – рассмеялся Артур. «Ладно, забыли. Но не могу я рассказать тебе этого пока. Может, потом, позже». Жена Сергея всем его сотрудникам казалась очень странной женщиной. Она нередко приходила в офис и устраивала грандиозный скандал с криками и разбрасыванием предметов по кабинету. Иногда охране приходилось выводить ее из офиса насильно. Сергей после таких скандалов обычно несколько дней не выходил на работу, чтобы разговоры улеглись. Он не раз подумывал о разводе, но был сильно привязан к дочери, которой было только 2 года, и он знал, что по суду опекунство будет за женой, а она этим постоянно пользовалась. Иногда Артуру казалось, что именно из-за проблем в доме Сергей не может полноценно работать. Устает очень быстро и слишком быстро отказывается от самых выгодных клиентов, если только у директора оказывается тяжелый характер. Человек не может нести больше, чем может. Обычно, глядя на Сергея, Артур убеждался в правоте своего решения держаться подальше от долгих отношений с женщинами. Сергей, однако,
мечтал найти свою

0: любовь, будучи уверенным, что тогда все будет иначе. Вечером Артур повел клиента в дорогой ресторан. Они обсудили возможность сотрудничества и неплохо провели время. Артуру он не показался слишком тяжелым человеком. Его осторожность и желание выяснить все возможные подводные камни казались вполне законными и правильными. Артур всегда ставил себя на место клиента, и чаще всего это помогало, так как сам он был очень придирчив к качеству работы и к безопасности бизнеса и жизни. Поэтому они прекрасно поняли друг друга с директором новой компании, и тот согласился возить грузы и проходить таможню с их помощью. После ужина в ресторане читать духовные вещи не хотелось. Голова болела, как всегда, к вечеру. Артур понимал, что нарушение постельного режима вовсе не полезно для его здоровья, но лежать целыми днями тоже не мог. Но самым удивительным было то, что светлое присутствие он ощущал и в ресторане, обсуждая деловые вопросы. Артур всегда был очень внимателен и осторожен при обсуждении любых деловых проблем. Он старался по малейшим признакам отличить места, где его могут обмануть или отнестись к работе несерьезно. Так же, как и в окучивании, так сказать, нового клиента, он старался понять, что именно нужно этому человеку и этой компании, чтобы рассказывать не обо всем, что их компания может предложить, но только о том, что нужно этой компании и этому человеку. Новое, незримое и странное присутствие, как тихий ветерок, двигало его внимание в нужном направлении. И Артур был благодарен тому, кто один мог такое сделать. Немного полежав в постели, Артур очень захотел поделиться хоть с кем-нибудь всем, что пережил сегодня. Однако понимал, что Мария Августовна не поймет его. Чего доброго расскажет его врачу об изменении в психике пациента. И потому он набрал номер Воробьевых. К большому огорчению молодого человека, Марии не оказалось дома, а сотового телефона в этой семье не было ни у кого. «Надо подарить ей», – вздохнул Артур. Сегодня он вдруг понял, что хотел бы действительно в лице Марии иметь друга, с которым можно было бы поделиться мыслями и переживаниями. А это для него становилось невозможным, если общение проходило через постель. Подобная связь воскрешала в памяти много таких вещей, которые не позволяли этим женщинам оставаться надолго, в числе даже хороших знакомых. Страх, неуверенность и еще целый букет ощущений рождали ненависть и отторжение в его сердце, и мужчина довольно быстро прерывал контакты. Марию не хотелось терять, и он решил противостоять большому желанию протянуть к ней руки. А если попробовать в ее лице встретить друга? Намерение соблазнить девушку умерла, не успев начать воплощаться. Артур попытался дозвониться Марии позже и застал девушку дома. О встрече этим вечером уже не могло быть и речи, и он предложил встретиться на следующий день после работы. Чтобы не смущать девушку, Артур сразу предупредил: «Не волнуйся, это не свидание. Ты предлагала мне быть просто друзьями. Давай встретимся и сходим в кафе или ресторан поужинать. Я приглашаю». «Да, мои слова остаются в силе», — ответила Мария. «Но, может быть, обойдемся без ресторана?» «Я подумал и понял, что дружба — именно то, что мне нужно. Мне хочется поделиться тем, что я узнал. Но в моем окружении этого не поймут. А говорить все в группе, где находятся такие, как Григорий, мне бы не хотелось», — добавил Артур. На улице будет сложновато общаться, потому что на завтра синоптики обещают дождь. Не волнуйся, это ни к чему тебя не обязывает, и мы не задержимся долго».
1: «Вы что-то знаете о Григории?» Насторожилась Мария, сразу забыв о предложении.
0: «Нет, только ощущение, но оно меня еще не подводило, и я склонен ему верить».
1: «Думаю, вы правы».
0: «Ой, прости, думаю, ты прав». Мария немного смущенно рассмеялась.
1: «Ну почему мне так трудно перейти на «ты»?»
0: «Может быть, потому что ты второй человек, которому это позволительно?» – рассмеялся в ответ Артур.
1: Мария часто смеялась. Ее чистый, звенящий, как колокольчик, заразительный смех нередко вызывал улыбку Артура и ответный смех. Мужчина отметил, что, наверное, за всю жизнь так часто не смеялся, как после знакомства с Марией, несмотря на то, что обстоятельства, при которых они познакомились – да и дальнейшее общение нельзя было назвать веселыми. Но факт оставался фактом. Он часто смеялся рядом с нею, и это было приятно. Но девушка не замечала, что стала игривым лучиком света его жизни. Она просто жила и улыбалась окружающему миру, нередко смеясь по большим и маленьким причинам. Даже в невеселые моменты жизни – она все равно улыбалась, пусть даже грустно.
0: «У тебя такой заразительный смех!» – заметил Артур, продолжая улыбаться. «Я смеюсь за компанию, даже тогда, когда не понимаю причины твоего смеха».
1: «Ты не первый мне это говоришь. В детстве мой дядя доводил меня до слез щекоча, только чтобы послушать мой смех. Не знаю, чем он нравился ему? Но я нередко плакала от его нежности.
0: Мне приходится бороться с желанием постоянно смешить себя, иначе это было бы неприлично». «Хорошо, что не я твой дядя», – пошутил Артур. «Но я рад, что ты умеешь так смеяться. Смейся чаще. Хотелось бы пожелать, чтобы не было событий, заставляющих тебя грустить».
1: «На одном смехе не проживешь. Пусть будет все, как должно быть», — ответила девушка. Артур понял, что Мария нервничает и торопится закончить разговор, а потому попрощался, получив заверение, что она придет, и положил трубку телефона.
0: «Кто это?» Мать, подойдя в середине разговора, стояла недалеко от телефона и, не скрывая, слушала.
1: «Знакомый»,
0: – уклончиво ответила Мария. Артур еще ни разу после той встречи не появлялся в их доме, и Галина Николаевна не знала, что молодые люди встречались. Мария не могла ничего рассказать, чтобы не выдать свою тревогу по поводу брата. Она невольно связывала их встречи с братом и документами. Их общение еще не перешло в сознание Марии ту линию, за которой их связывало бы хоть что-то свое, не относящееся к событиям их знакомства. Пока вспоминая Артура, Мария сразу задумывалась о проблемах Павла.
1: «Он из церкви?» – уточнила Галина Николаевна.
0: «Нет, он не из церкви, просто знакомый», – напомнила Мария.
1: «Ты была такой противницей детей верующих родителей, а теперь тебе звонит вообще неверующий человек», — уколола мать.
0: «Мама, что с тобой?» — возмутилась Мария.
1: «Если мне кто-то звонит, это не значит, что он мой парень. Надеюсь, тебе известно, что друзьями ребята тоже могут быть. К тому же у меня несколько друзей из ребят».
0: «Но не неверующие ребята», – резко заметила Галина Николаевна. «Неверующие не умеют быть просто друзьями».
1: «Мама, пожалуйста».
0: Мария помолчала секунду,
1: Затем не выдержала и напомнила. «Неужели и вы с папой были такими уж порочными, когда были неверующими?» Мать отшатнулась от неожиданности. Затем резко ответила. «Мы – это другое дело. Мы жили в другое время».
0: «Нет, мама, время здесь ни при чем. Каждый строит свою жизнь так, как считает нужным. И ваше время было достаточно и порочных, и порядочных людей».
1: Сказав это, Мария повернулась, чтобы идти в свою комнату.
0: «Так вот, как ты заговорила!»
1: Галина Николаевна вдруг грустно опустила глаза.
0: «Общение с Кристиной, похоже, не идет тебе на пользу, хотя ты утверждаешь, что уже взрослая».
1: «Значит, и ты начала смотреть в мир». Мария остановилась и повернулась к матери.
0: «Мама, пожалуйста! Я не Кристина. Я ни от чего не зарекаюсь, но молюсь, чтобы Бог избавил меня от такого пути, как у Кристины. И не потому, что она хуже, а просто чувствую, что ей еще придется поплакать. И мне ее очень жаль. Я надеюсь, что Бог не допустит мне повторить ее ошибок. Но обычная дружба – это не влюбленность. И я тешу себя мыслью, что сумею отличить одно от другого.
1: Будем надеяться», – бросила мать, проходя в свою комнату. Девушке было неприятно недоверие матери. Но все же это лучше, чем упоминание о скорейшем замужестве при всяком проявлении самостоятельности. Отец же, напротив, когда дочь принимала самостоятельные решения, шутливо трепал Марию по щеке и ласково говорил:
0: «Ты как выросла, моя малышка!»
1: «Хорошо, делай так, как считаешь нужным. Но не забудь Соломона. При множестве советников состоятся дела».
0: «Я помню, папа», –
1: улыбалась Мария, и следовала совету отца, опросив всех, кто мог ей помочь, и учитывая все, чему учили ее родители. Такие замечания легко было принимать и повиноваться им. Нередко Мария грустила о той маме, которой Галина Николаевна была всего несколько лет назад, пока это покрывало самоправедности еще не закрыла ей глаза. Мама обычно готова была, слышать то, что ей говорят, не делая преждевременных выводов. О людях она чаще судила по делам, без предубежденности. В последнее время Мария не могла понять, что с ней происходит. Мама все так же учила детей добру и честным путям, но делала это настолько жестко и непримиримо, что появлялось желание все забыть и сотворить что-нибудь поганое. Мария боролась с этим чувством, понимая, что поломать свою жизнь на зло матери – это глупость. Только неразумный ребенок может сделать так, забыв о том, чья жизнь пойдет под откос. Девушке казалось, что в своем ожесточенном стремлении к цели мать дошла до какого-то предела. С ней так трудно стало общаться. Войдя к себе в комнату, Мария вздохнула, вспомнив шутку Аркадия Петровича, когда он говорил о современных фильмах. «Добро всегда победит зло, поставит на колени и зверски убьет».
0: «Нет. Добиваться правильных и честных поступков, лишая свободы выбора, это не тот путь, которым я хотела бы идти», — вздохнула Мария.
1: Девушка тихо опустилась на колени у окна и, подняв глаза к загорающимся звездам, прошептала:
0: «Господи, прости, что я резко разговаривала с мамой, и помоги мне не осуждать ее».
1: Затем губы ее сомкнулись, но глаза, поднятые к небу, рассказывали много сокровенных тайн девичьего сердца, которые она отдала тому, кто умеет хранить их и отвечать на горячие просьбы сердец. На следующее занятие по курсу Мария пришла раньше всех, заранее условившись с Аркадием Петровичем. Ее все больше волновали отношения с родителями, и девушка нуждалась в решении этой проблемы. Войдя в кабинет, куда пригласил ее Аркадий Петрович, Мария удобно устроилась в мягком старом кресле. «Хорошо у вас здесь», — улыбнулась она.
2: «Мне тоже нравится мой кабинет», — улыбнулся в ответ Аркадий Петрович. «Здесь хорошо читать, молиться, работать и отдыхать. Я так благодарен Богу, что Он у меня есть. Это мой храм».
1: «Да», — вздохнула Мария. «Именно об этом я и хотела поговорить. Почему у нас дома говорят, что мы общаемся с Богом в церкви? Кроме того, говорят, что все в жизни будет хорошо и благословенно, пока мы ходим в церковь. И это все повторяется так часто, словно вне церкви мы не можем общаться с Богом и служить Ему. Аркадий Петрович, неужели это так?»
0: «Нет, моя милая, это не так. Если мы в нашей обыденной жизни не служим Богу всем сердцем, церковь вряд ли может помочь», — покачал головой Аркадий Петрович.
1: «Но дома всякий раз говорят о служении, имея в виду служение в церкви. Мы всей семьей ходим на собрания, но наши характеры не меняются», — вновь вздохнула Мария.
0: «Это не редкое заблуждение. Люди думают, что посещая церковь или участвуя в служении в церкви, они как по мановению волшебной палочки изменятся сами, изменят свою жизнь, семью, детей».
1: «Так вы хотите сказать...»
0: «Да, я хочу сказать, что твои родители не правы», — спокойно закончил фразу Аркадий Петрович.
1: «Но разве я могу так им говорить? Ведь Бог сказал, чтобы я почитала родителей».
0: Мария сидела, широко раскрыв глаза, немного растерянная и даже испуганная. Девушка очень хотела жить так, как говорит Бог, и ни в коем случае не желала терять благословение, хотя подобное предположение ставило под угрозу ее уважение к родителям, а потому казалось преступным.
1: «Бог никогда не учил нас идеализировать своих родителей. Он сказал о почтении и уважении».
0: Аркадий Петрович чутко прислушивался к переживаниям девушки, которые скрывались за ее словами, стараясь исправить неправильности, не нарушив внутренней гармонии ее души.
1: «Но как же я могу уважать их, если буду думать, что они не всегда правильно учат меня или поступают сами?»
0: Несмотря на возраст, девушка так и не смогла решить эту нелегкую дилемму в отношениях с родителями. Она задумалась на мгновение и добавила:
1: «Хотя я прекрасно знаю, что достаточно часто была не согласна с ними, но всегда считала, что это я чего-то не понимаю или неправильно вижу. Но ведь они должны быть во всем примером».
0: Аркадий Петрович уютно расположился в кресле, задумчиво поглаживая средним пальцем переносицу. Затем медленно начал: «Понимаешь, Мария, существует большая разница между уважением и полным согласием или отвержением своего мнения ради мнения другого человека. Люди все несовершенны и делают ошибки. Важно сознавать эту истину не только в отношениях к людям, но и по отношению к себе. Твои родители очень хотят быть во всем примером, но они никогда не смогут быть идеальными. Они взяли на себя неподъемную ношу. Мы всегда являемся примером для своих детей. Может быть, иногда стоит показать им пример осознания своего несовершенства и покаяния. Ведь и наши дети не смогут быть идеальными. Им также придется в свое время осознавать свои ошибки и учиться просить прощения. А самое главное – научиться принимать прощение и радоваться свободе прощенного грешника. Бог желает, чтобы мы почитали родителей. Но на месте нашего идеала, на который мы равняемся, все-таки должен быть Христос, а не родители. «Но почему же...» – начала Мария и осеклась, задумавшись. «Понимаешь, Мария, даже в идеальном случае, когда родители стараются брать пример с Иисуса, они все-таки обязательно в чем-то ошибутся и что-то сделают не так. Если дети берут во всем пример с родителей, то к ошибкам родителей добавятся ошибки детей». И получится намного дальше от истины, чем в том случае, если каждый из них будет стараться подражать Христу, объяснил Аркадий Петрович. Но как же я могу почитать родителей, если в глубине души буду считать, что они во всем не правы? От растерянности девушка пошла в крайности. Почему же во всем? «Разве я так сказал?» – улыбнулся собеседник. «Несовершенство наших близких – самый лучший способ проверить нашу любовь к ним. Ведь тогда они нуждаются в снисхождении, прощении, в том, чтобы мы принимали их такими, как они есть, и прощали их ошибки, а не навешивали им множество того, что они должны». Мария смутилась. Ведь она только что, по выражению Аркадия Петровича, навесила долги, так сказать, на своих родителей. Он понял это и, примирительно улыбнувшись, успокоил. «Не расстраивайся. В этом нет ничего страшного. Ведь это родители научили тебя ждать от них многого из того, чего не в состоянии дать тебе. Они очень хотят быть примером во всем. Но им будет легче, если ты в своей любви освободишь их от этих долгов. Да и тебе станет легче любить их. Дьявол знает об этом, а потому и внушает нам ложь, будто почтение и есть идеализация. Он знает, если мы поверим в нее, в нас будет возникать раздражение на родителей, а потом и чувство вины, конечно же. А на этом чувстве сатана легко играет, продолжая обманывать нас и, как паук, опутывает сетью своей лжи. У него работа такая. Он отец лжи. «Спасибо вам», — улыбнулась Мария. «Я, кажется, поняла кое-что». В прихожей послышались голоса. Это был сигнал к окончанию разговора. Мария улыбнулась, немного удивленная, как точно было подсчитано время. На следующий день Мария смогла уйти с работы немного раньше обычного, поскольку из-за сильного дождя народу было мало, и девочки справлялись сами. Перед выходом она позвонила Артуру, и они условились о месте встречи. Несмотря на раскрытый зонтик, Мария промокла, пока дошла до перекрестка, на котором они договорились встретиться. Оглянувшись, девушка не увидела никого, похожего на Артура, и невольно взглянула на часы. Было ровно 5. Самое время ему появиться. Вдруг дверца ближайшей машины открылась, и Артур окликнул девушку. «Мария!» «А, вот ты где!» — улыбнулась девушка.
1: хороший зонтик у тебя!» — заметила она, подойдя к машине.
2: «Да уж, садись. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти под проливным дождем».
1: Артур сидел на переднем пассажирском сиденье. Когда Мария села сзади, Артур назвал водителю кафе, которое выбрал для ужина.
0: «А почему именно погребок?» — поинтересовалась Мария.
2: «Там уютно и тихо. Даже вечером нет громкой музыки. Моя голова сейчас не переносит громких звуков. Да и тебе, насколько я знаю, не слишком нравится шум.
0: И кухня там неплохая.
1: А цены?» — поинтересовалась Мария. Несмотря на то, что молодой человек приглашал ее, девушка не хотела быть ему обязанной.
2: «Цены там совсем не потолочные». «Я понял. Дорогой ресторан напряг бы тебя. Поэтому решил в погребок. Может быть, после более долгого знакомства ты успокоишься и позволишь тебя пригласить куда-нибудь в красивое место».
1: Артур сидел в полоборота и изредка поглядывал на девушку. И она вдруг поняла, в нем что-то действительно изменилось. Он стал обращаться к ней как-то проще, свободнее и без комплиментов. А это подтверждало его слова о дружбе. Поняв это, Мария улыбнулась.
2: «Ты улыбнулась?»
0: «Почему?»
2: — не выдержал Артур.
0: «Я поняла, что ты сказал правду в последний раз по телефону», — ответила Мария.
2: «И ты не огорчилась?»
1: Артур бросил внимательный, но очень короткий взгляд на девушку.
0: «И если бы я лгала раньше, тогда бы огорчилась. Но я говорила правду. Поэтому мне очень приятно получить правду в ответ», — ответила она. Мария не могла понять, был ли водитель простым таксистом, которого Артур нанял, или его знакомым. Поэтому ей трудно было разговаривать. Когда они подъехали к месту назначения, дождь немного утих, но его хватило, чтобы молодые люди промокли, пока добежали до дверей кафе. С водителем Артур рассчитался еще в машине, и Мария поняла, что это было частное такси. Когда молодые люди вошли в зал, девушка немного смутилась. Кафе располагалось под соломенной крышей. В зале царил полумрак, освещенный свечами. Весь интерьер был подобран под его название – погребок. Старинные пустые бочонки, деревянные тяжелые столы и скамьи, керосиновые лампы и прочая старая утварь. Играла тихая музыка. Официанты были припоясаны чем-то напоминающим парусину. Это было очень необычное. Когда глаза привыкли к полумраку, Мария заметила, что посуда в заведении современная и красивая, и народ собрался здесь не самый простой. Слышалась английская речь, тихий говор на каком-то другом незнакомом языке. Столики все были заказаны, и девушка поняла, что сюда вечером не так-то просто попасть. Нужно позаботиться об этом заранее. Мария была благодарна Артуру, что он выбрал именно это кафе, так как здесь не было заметно ее смущения. Она не хотела упоминать об этом, но когда Артур пригласил ее в ресторан или кафе, она вспомнила, что еще ни разу не ходила в такие места. Из заведения общепита она посещала лишь студенческую столовую и расположенное рядом с техникумом кафе, в котором все студенты ели стоя. Родители всегда очень резко отзывались о ресторанах и обо всех, кто их посещает, считая, что верующим неприлично бывать там. Она была воспитана в очень строгих правилах, но никогда не задумывалась, нужно ли эти правила менять.
2: «Ты здесь еще не была?» – спросил Артур.
0: «Нет, впервые. Необычное оформление», – заметила Мария.
2: «Да, колоритно», —
1: Это кафе недавно открылось.
0: Просто. Но кормят здесь хорошо, и народ собирается нормальный.
1: Отдыхаю тихо, спокойно.
0: Только ближе к ночи музыка немного громче будет. Разговаривать труднее.
1: «А я долго не могу. Дома не предупредила», — ответила Мария.
0: «Не буду настаивать. Но если захочешь посидеть дольше, позвоним твоим родителям», — сказал Артур.
1: «Спасибо. Но я думаю, что не потребуется. Хотя, кто знает, я не представляю, о чем ты хотел поговорить».
0: Они заказали ужин. Когда официант ушел, Артур посетовал на насыщенный рабочий день. Потом рассказал о том, что пережил вчера.
1: Мария слушала, не перебивая, изредка загадочно улыбаясь.
0: «Это странно для меня», — закончил он.
1: «Скажи, с тобой такое было?»
0: «Я всерьез начинаю тревожиться, когда это исчезает», — улыбнулась Мария. «Потому что в моей жизни исчезает ясное присутствие Бога только тогда, когда я совершаю грех или когда сильно погружаюсь в суету. Но то и другое никогда не заканчивается добром. Поэтому я начинаю тревожиться, когда не слышу Бога. Ведь если меня занесет, так сказать, куда-нибудь в опасное место, я не услышу предупреждений и попаду в переделку».
1: «Ты это серьезно?» – удивился Артур.
0: «Вполне», – улыбнулась Мария.
1: «Да уж», – вздохнул мужчина. «Тогда я могу спросить тебя, каково это жить в постоянном празднике?»
0: «Не знаю, праздник это или единственная возможная обстановка для нормальной жизни. Но некоторым требуются острые ощущения, так сказать. И они уходят от Бога», — вздохнула девушка и вдруг задумалась. «А может быть, эти люди просто приходили в церковь, а общения с Богом так и не имели? Может быть, они поэтому ищут чего-то в мире без Бога?»
1: «Я не знаю ответа на этот вопрос». Артур пожал плечами.
0: «Прости, это риторический вопрос. Никто не знает ответа, кроме тех, кого это касается», — ответила девушка.
1: «Надеюсь, мы оба относимся к тем, кто идет в нужном направлении».
0: Они посидели еще за напитками и беседой, пока официант не принес заказанные блюда. Затем с удовольствием принялись за еду. После трудового дня и дождичка аппетит был отменный, и молодые люди отдали должное искусству повара. После обсуждения непривычных для Артура тем, они перешли к другим, желая лучше узнать друг друга. Беседа затянулась, вечер показался приятным и интересным для обоих. Наконец Мария взглянула на время.
1: «Мне уже пора. Родители будут волноваться».
0: «Может быть, я позвоню им?» Артур протянул руку к телефону.
1: «Нет, тогда они будут волноваться в два раза сильнее», — рассмеялась Мария.
0: «Неужели я так страшен, что твои родители будут переживать в два раза больше, чем если ты не позвонишь вовсе?»
1: Артур улыбался, но в голосе слышалось напряжение.
0: «Ну, для моих родителей достаточно того, что ты не из церкви. Они не знают тебя и, конечно, будут волноваться. Они все еще не поняли, что я повзрослела».
1: Мария взглянула на Артура и добавила:
0: «Не обижайся. Они же совсем тебя не знают».
1: «А ты знаешь?»
0: Артур взглянул в глаза Марии, но тут же отвел их.
1: «Я знаю немного, но достаточно, чтобы не бояться тебя. зная, что ты не причинишь мне зла.
0: И этого хватит на первое время, — спокойно ответила девушка.
1: «Почему ты так уверена?»
0: Артур, испытывающий, в упор посмотрел на нее стальным взглядом. Но где-то там, в самой глубине, Мария усмотрела страх, огромный, безотчетный страх.
1: «Я не знаю, почему так уверена. Наверное, своим поведением ты не давал повода думать иначе».
0: Тем же тоном ответила Мария, не отводя взгляда, от которого Артуру вдруг стало тепло и спокойно, словно душу взяли мягкими, теплыми рукавичками. Он вдруг смутился и опустил глаза. Мария же продолжала.
1: «Одно меня удивляет. Ты никогда не смотришь в глаза».
0: «Почему?»
1: «Наверное, потому что не люблю, когда мне смотрят в душу», — ответил Артур.
0: Мария опустила глаза, слегка прикоснулась кончиком пальца к недопитой чашке чая, проведя осторожным движением по ее краю. Затем задумчиво проговорила.
1: «Для меня это странно. Ты ведь не прячешься от взгляда Бога?»
0: Вопрос, звучащий больше как утверждение, застал мужчину врасплох, и он ответил вопросом на вопрос.
1: «А почему ты решила, что я не прячусь от взгляда Бога?»
0: «Потому что ты наслаждался от ощущения, что Он рядом с тобой сейчас, и был в прошлом. Разве не так?» — ответила девушка. «Хотя иногда мне кажется, что и в отношениях с Ним ты подстраховываешься».
1: Артур глубоко задумался. Девушка была права. Он не боялся ощущения, что Бог его видит, но боялся взгляда людей. Это раздражало, поэтому о страхе он почти не думал, считая, что прямой взгляд просто ему неприятен. Но мысль, что даже в общении с Богом он подстраховывается, была для него новой, хотя и неудивительной. Как можно доверять тому, кого плохо знаешь? Пусть даже, если это сам Бог. Если мать предала, а отец бросил, кому можно верить?
0: Артур вздохнул и ответил.
1: «Может быть, ты права. От Бога мне нечего скрывать. Да и глупо было бы пытаться это сделать, если все равно Он все знает. Мне воспитательница в детском доме говорила об этом, и я поверил ей еще тогда. Хотя даже на него положиться страшновато. Кто его знает? А люди обойдутся. Им не обязательно знать лишнее».
0: Артур взглянул на девушку и понял, что только что нагрубил ей.
1: «Прости, я не о тебе, я вообще...»
0: «Я поняла. Ничего», — ответила она, поняв, что задела слишком чувствительную струну. Девушка была шокирована упоминанием о детском доме. «Значит, Артур... сирота или почти сирота. Неудивительно, что он не доверяет людям».
1: Мария помолчала мгновение и сменила тему.
0: «Как твоя голова? Не болит?»
1: Артур нервно рассмеялся. «У тебя особая способность довести до головной боли, а потом участливо спросить, что болит?»
0: «Прости, я неумышленно. Наверное, я просто глупа и не знаю, как разговаривать с тобой, чтобы не причинять тебе неприятности или боли. Но я не могу измениться по мановению волшебной палочки. Может быть, нам просто вредно общаться?»
1: Мария выдавала фразу за фразой скороговоркой, пытаясь встать из-за стола. От растерянности она готова была расплакаться.
2: «Ну что ты, девочка!»
1: Артур взял ее руку и сжал в своей.
2: «Не волнуйся так, все в порядке. Если бы я считал, что ты глупа или ведешь себя не так, я не просил бы твоей дружбы и не просил бы о встрече. Просто ты живешь, и я не знаю, но вся душа нараспашку, и ты ждешь того же от меня, а я другой. Я не могу так. Но мне так приятно общаться с тобой и видеть, что так, как ты, тоже можно жить. Никогда прежде я не представлял, что это возможно. А я иначе не могу. Я не представляю, как это можно жить, никому не доверяя. Конечно, я далеко не все доверяю людям. Они, не поняв, могут много исказить. Но Богу я могу довериться полностью, и Он хранит меня от людей, которые могут причинить мне боль. Мария вновь села за стол, и Артур дал знак официанту, чтобы рассчитаться. Через пару минут они вышли из кафе на улицу и невольно прищурились. Дождь прекратился, солнце уже склонялось к закату, но светило еще ярко. Миллионы капель на растениях и деревьях отражали его лучи и сверкали, как драгоценные камни. Молодые люди вдруг осознали, что их беседа не была бы столь откровенной, не окажись они в этом сумрачном кафе со свечами. На ярком солнце все выглядело иначе. И они вдруг оба смутились от недавнего откровения друг перед другом. Но сожаления об этом вечере не было. Была радость от того, что какое-то маленькое чудо вдруг распахнуло душу на мгновение, и она, словно глотнув свежего воздуха, ворвавшегося в окно, улыбнулась. Для Марии этот вечер оказался одним из приятных вереницы светлых, но нечастых вечеров откровений. Но для Артура это было впервые. Сколько он помнил себя, и ему казалось, что он выпил лишнего. Голова слегка кружилась, как на высокогорье. Свежий воздух после дождя казался сладким, и весь мир переливался каплями дождя, сверкающими на солнце. От новизны ощущений ему все окружающее казалось немного нереальным, но прекрасным. «Ты уверена, что нам подавали безалкогольные напитки?» — улыбнулся Артур, слегка встряхнув головой.
1: «По крайней мере, мне точно!» — ответила Мария, внимательно взглянув на Артура. Тот действительно выглядел слегка выпившим.
2: Но мы пили одно и то же. Почему же я захмелел, а ты нет?»
1: — усмехнулся мужчина.
2: «Не знаю, может быть, ты заказал добавочку?» – пошутила девушка. «Это точно, только я не знаю, какую именно», – ответил Артур и махнул к ближайшей машине в надежде, что водитель подрабатывает вечерами, как многие в это время.
1: Машина действительно притормозила, и он назвал улицу Марии, затем свою. Условившись о цене, Артур подозвал девушку. Доехали почти молча. Каждый обдумывал то, о чем говорили в кафе. Высадив Марию рядом с ее домом, Артур повторил водителю свой адрес. Идти пешком не хотелось. Сейчас он мечтал поскорее уснуть. Слишком насыщенным был день.

0: Сегодня Кристина пришла в магазин позже обычного. В последнее время она расслабилась и нередко приходила на работу почти к обеду. Григорий так часто повторял, что хорошо налаженный бизнес не требует постоянного присутствия. И если Кристине приходится бывать в магазине большую часть дня, значит, она взяла не слишком удачного продавца. Кристина не могла уволить Славу, так как знала, что он является единственным кормильцем в доме. Кроме того, он старался как мог и выполнял свою работу хорошо, как прежде казалось Кристине, хотя Григорий помог ей усомниться в последнем. Подумав, она взяла еще одного продавца, чтобы стало возможным не присутствовать в магазине целый день. Теперь все чаще она проверяла, так сказать, самостоятельность своих продавцов, являясь в магазин лишь к обеду. Затем вновь уходила куда-нибудь с Григорием в кафе или ресторан, появляясь в магазине к вечеру, чтобы взять выручку. В магазине все больше накапливалось нерешенных проблем, требующих хозяйского взгляда. Чем больше времени проходило с их знакомства, тем больше Кристина сомневалась в практичности Гриши. Нередко, следуя его советам, она теряла деньги или находила лишние проблемы. Все чаще у девушки возникала мысль, что ее Гриша не может быть удачливым бизнесменом, так как он жил в своих мечтах, и его советы не были применимы в реальности. Но как бы то ни было, она видела на рынке его машины, общалась с продавцами, и они подтверждали, что машины продаются неплохо. Все же со временем Кристина поняла причину, по которой ее избраннику так часто не хватает денег. Он не умел ими распоряжаться. Нередко она задумывалась, не в кредит ли он живет, потому что после продажи очередной машины он слишком быстро спускал выручку, и она не могла представить, где он берет средства на следующую. Вот и сегодня, придя на работу, Кристина обнаружила множество дел, которые не могли решиться без ее вмешательства. И она вновь задумалась о том, что пора возвращаться к прежнему графику работы.
1: Сегодня прозвучала 10-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский.
2: Народ стекался на горе Кармил. Должно было решиться, кто же Бог. Ваал, что весь народ поработил, или Бог живой, чей Илия пророк. Готовы жертвы, только нет огня, и каждый к Богу своему взывал. Молился Илия: «Господь, услышь меня!» Ответил Бог, и посрамлен Ваал.

ужасно разгневалась и твердо решила убить Илью. И Иезавель не знала, что она никогда не сможет причинить вреда Илии, если Господь Бог не позволит ей. Казалось, что Илия тоже забыл об этом, потому что, когда он услышал страшную весть, он испугался и убежал, чтобы спасти свою жизнь. Он поспешно покинул город и направился на юг земли Иудейской. Но, опасаясь, что будет схвачен, он пошел в пустыню. Там он остановился. Он просто не мог идти дальше, потому что очень устал. Соперничество на горе Кармил отняло много сил, и к тому же он проделал этот длинный путь. Он совсем пал духом. Илия надеялся, что народ снова обратится к Господу Богу. Но возможно ли это, пока правит царица Иезавель? Казалось, все, что он сделал, было бесполезно. Бедный Илия сел под можжевеловый куст. Он чувствовал себя таким одиноким, опустошенным и таким усталым, что, казалось, не стоит больше жить. «Господи, дай мне умереть!» – молился он. «Что сделает Бог с Илией? Скажет ли он: Илия, ты больше не будешь моим слугом, потому что убежал от Иезавели?» Нет, Бог знал, как устал Илия и как он пал духом. Он был долготерпелив к Илии. Что значит слово «долготерпение»? Оно значит, что хотя Бог мог бы разгневаться на Илию, он не сделал этого. Наоборот, он по-прежнему был добр к нему. Возможно, и в твоем классе есть мальчик или девочка, которые не очень хорошо разбираются в математике. Ты помогаешь им, но они постоянно обращаются к тебе и снова-снова задают вопросы. Если ты долготерпелив или долготерпелива к нему, что ты будешь делать? Верно, ты будешь по-прежнему помогать ему. А если ты нетерпелив, что ты сделаешь? Ты, наверное, скажешь: уходи, я больше не стану тебе помогать, мне надоело. Помните, что Бог долготерпелив. Библия говорит нам, что он есть Бог терпения. Вот почему он не покинул своего слугу Илию, даже когда тот пал духом и бежал. Когда Илия лег под можжевеловый куст, он очень быстро заснул. Но Бог нежно заботился о нем и послал ангела. Ангел коснулся спящего пророка. «Встань и ешь», — сказал он. Илия проснулся и оглянулся вокруг. Он увидел лепешку и кувшин воды. Илия обрадовался этой пище, потому что был голоден и хотел пить после долгого путешествия. Когда он все съел, он снова лег и быстро заснул. Некоторое время спустя ангел Господень разбудил его во второй раз и велел ему поесть еще. Как же Бог любил и заботился о своем слуге! Он не сказал: «Илия, как глупо, что ты убежал от царицы Иезавели! Ты не угоден мне!» Он мог бы сказать это, но не сказал. Вместо этого он дал Илии как раз то, в чем тот нуждался – покой и пищу. Бог точно так же поступает с каждым из своих детей. Если ты уже доверился Христу, помни, что Бог не отвернется от тебя, когда ты на дне пропасти. Когда ты делаешь неугодное ему, наверное, сердишься на своего младшего брата, он не говорит: «Я больше не люблю тебя». Он трудится над твоей жизнью, чтобы сделать тебя больше похожим на Господа Иисуса. На это может понадобиться много времени, но он не покинет тебя, и, конечно, он не покинул и Илию.

Илия на горе Хорев. Пророк почувствовал себя гораздо лучше после того, как он выспался и подкрепился. Ему следовало бы спросить у Бога, что он должен делать теперь, но Илия не сделал этого. 40 дней и ночей он шел на юг. Он шел к горе Хорев, где однажды Бог обратился к Моисею и дал ему 10 заповедей и план скинии. Илия нуждался в том, чтобы Бог обратился к нему. Наконец он пришел к горе Хорев, Божьей горе. Он вошел в пещеру и там переночевал. Там к нему обратился сам Бог. «Почему ты здесь, Илия?» Илия ответил на вопрос Бога. «Я много трудился для всемогущего Господа Бога, но народ Израиля оставил завет твой и убил твоих пророков. Только один я остался». Господь сказал: «Выйди и стань на горе, ибо Господь скоро пройдет». И опять Бог был долготерпелив к Илии. Он даже не сказал, как сильно заблуждался Илия. Он собирался явить себя Илии. Именно в этом нуждался пророк, так как он слишком сосредоточился на своих собственных проблемах. «Я так рада, что Бог наш есть Бог любящий, понимающий и долготерпеливый Бог. Он не прекращает трудиться над своими детьми. Ему не свойственна нетерпимость. Если вы уже доверились Христу, не забывайте благодарить Его за то, что Он такой прекрасный. Возможно, вам придется обратиться к Нему и сказать, что вы раскаетесь в каком-то грехе. Быть может, вы приходите к Нему с этим грехом снова и снова. Но Он не говорит: «Я прощаю тебя в последний раз». Библия говорит, что Он щедр и милостив. Псалом 144:8. Неужели вы не поблагодарите Его за такое долготерпение? Бог сам обратился к Илии. Итак, Илия покрыл свое лицо плащом и встал на горе. Подул сильный ветер, который сокрушал скалы. Но не в ветре был Господь. После того, как ветер стих, началось ужасное землетрясение. Но и в землетрясении не был Господь. Затем вспыхнул огонь, но и в огне не было Бога. Как же Бог явит себя Илии? После бури, землетрясения и огня Илия услышал спокойный тихий голос. Илия тут же понял, что это Бог обращается к нему. Бог спросил: «Почему ты здесь, Илия?» Илия пришел туда, не спросив Бога, нужно ли ему было идти туда. Он скрылся от царицы Иезавели, но Бог был добр и милостив к нему. Быть может, и вы часто не слушались Бога. И все-таки Бог не наказал вас сразу же. Почему? Потому что Он долготерпит. Сколько раз вы не слушались Его, а Он не наказывает вас сразу? Это не значит, что Он никогда не накажет вас. Он ждет, когда вы обратитесь от своего греха и доверитесь Господу Иисусу Христу, чтобы Он простил вас. Если же вы будете продолжать грех и не каяться в тех плохих поступках, которые не угодны Богу, тогда наказание не избежать. Но до сегодняшнего дня Бог был очень терпелив к нам. Верно, Он долготерпит всех людей, и Он был долготерпелив к Илии, когда спросил его: «Зачем ты здесь?» Илия ответил так же, как и в первый раз, объяснив, что израильтяне убили Божьих пророков, и он остался один. Господь сказал ему: «Пойди обратно той дорогой, что пришел сюда». Бог повелел Илии сделать на обратном пути несколько очень важных дел. Во-первых, выбрать человека, который станет царем Израиля вместо Ахава. Во-вторых, призвать молодого человека, чтобы он занял место Илии как Божьего пророка. Затем Господь сказал Илии нечто чудесное. Он сказал ему, что в Израиле было 7000 человек, которые остались верными Богу и не поклонялись Ваалу. Какая чудесная весть для Илии! Он думал, что одинок, а Бог ободрил его.
Илия поступил мудро, когда сделал то, что ему повелел Бог, и отправился назад той же дорогой, что и пришел. Он нашел молодого человека, который однажды займет его место. Он увидел его, когда тот пахал на валах поле своего отца. Его звали Елисей. Илия подошел к Елисею и набросил на него свой плащ. Елисей сразу же понял, что это значит. Он понял, что Бог призывает его трудиться для него. Попрощавшись со своими родителями, он пошел вместе с Илией. Некоторое время он был слугой Божьего человека. Он не собирался сразу же занять его место, так как у Бога еще были важные задачи для Илии. Хотя Илия убежал, Бог вернул его и позволил ему трудиться для него. Как же терпелив наш Бог! Если вы уже доверились Христу, помните, что Бог медленно, но верно делает вас подобным Господу Иисусу. Он не покинет вас, даже если вы поступаете опрометчиво, даже если вы грешите, даже если вы совсем пали духом. Неужели в своем сердце вы не скажете: «Благодарю тебя, Господь, за твое долготерпение ко мне»? А сейчас мы с вами послушаем песню и потом интересный рассказ.

0: Для жизнерадостного мальчика, каким был Карл, зима была очень тягостной. Правда, это был его первый отъезд из дома. Кое-кто думал, что он еще не дорос, чтобы жить не дома. Но дело было не в этом. Он был с тетей Мэри, что было почти то же самое, что быть с мамой. Школа, где жила тетя Мэри, была лучше, чем там, где был дом Карла. Поэтому мама пошла на такую жертву и отправила его. Его несчастье было связано с одним сентябрьским днем, который был ярким и прекрасным, как любой солнечный день ранней осени. Карл помнил тот день в мельчайших подробностях. Помнил, как выглядел письменный стол его отца, какие книги были сложены на столе слева от него. Помнил, как выглядел Банс, когда он прыгнул в окно. Тогда он написал тете Мэри, сообщая ей, каким поездом его ждать. Держа ручку в руке, он повернулся, чтобы посмеяться над Бансом, который был до смешного рад, что нашел его. Карл наклонился, погладил нетерпеливого пса по голове и спросил, как он собирается прожить всю зиму без своего товарища по играм. Банс принялся бегать вокруг его стула в диком восторге. Он всегда приходил в восторг, когда ему особенно что-то нравилось. Пес зацепил стол как раз в тот момент, когда Карл крикнул ему «Осторожно!». Предостережение прозвучало слишком поздно. Банс толкнул стол так, что тяжелая книга, лежавшая слишком близко к краю, упала, унося с собой дорогую хрустальную чернильницу. Содержимое этой несчастной чернильницы растеклось не только по дорогой книге, но и по красивому ковру. Если бы это случилось на день раньше, Карл не смог бы так подробно запомнить каждую мелочь. Карл был очень напуган, особенно тем, что последовало за этим. Кажется странным, но он не очень хорошо знал своего отца. Мистер Хэммонд был связан с коммерческой фирмой, которая посылала его каждый год, а иногда и 2-3 раза в год в Европу. Между этим ему приходилось ездить по делам на юг, на запад и куда-то еще. Отец редко бывал дома, а когда бывал, то был так переполнен делами, что для семьи у него почти не оставалось свободного времени. Карл однажды пожаловался, что всякий раз, когда отец забегал на час или два домой, он уже спал. Может быть, поэтому он боялся еще больше. Его отец любил книги и особенно бережно относился к той большой книге, которую испортил Банс. Карлу казалось, что он слышит его быстрый твердый голос, предупреждавший. «Помни, сын мой, ты ни в коем случае не должен пускать Банса в кабинет. Он опасен в таком месте и едва может двигаться, не причинив вреда. Будь осторожен, всегда закрывай окно, когда заходишь в библиотеку, чтобы он не последовал за тобой». В тот день Карл уже полчаса находился в кабинете с широко распахнутым окном. Не то чтобы он забыл, но ему казалось, что Банс в миле отсюда прогуливается со своей молодой хозяйкой. Карл подумал, гораздо приятнее, когда окно открыто, и папа не возражает, когда Банса нет. Как будто Банс не мог вернуться в любой момент, что он и сделал. Даже тогда Карл мог бы приказать ему немедленно выйти и закрыть створку. Но милый песик был чрезвычайно рад его видеть и так забавно бегал вокруг, выражая свою радость, что Карл не мог выгнать его сразу. Так произошло то, что вы уже знаете. Но на этом история не закончилась. Карл встрепенулся и, даже не пытаясь навести порядок, что было бы выше его сил, выбежал из комнаты. Перед этим он тщательно закрыл окно и прихватил с собой Банса. Спустя час строгий голос отца спросил. «Карл, ты не знаешь, что произошло в кабинете?» Карл ответил. «А что произошло, сэр?» «Опрокинута и разбита большая чернильница и испорчена очень ценная книга. Не твое ли участие в этом?»
1: «Нет, сэр», — ответил Карл. «Это не я».
0: Бедняга убеждал себя, что на самом деле он не имеет к этому никакого отношения. Все это сделала собака, а он сидел совершенно неподвижно. Отец сам оставил открытую книгу на самом краю стола. Но совесть его была лучше воспитана, и она не хотела иметь ничего общего с таким оправданием. В ту ночь, прежде чем он уснул, она ясно сказала ему, что название того, что он сделал, — ложь. Карла никто больше не расспрашивал. Его друзья привыкли верить ему на слово. Отца почти сразу же отозвали телеграммой, так что времени на расследование не было. Через 2 дня Карл тоже покинул дом. Теперь вы знаете, почему его зима была мучительной. Он был честным, правдолюбивым мальчиком, который удивлялся и ужасался самому себе за то, что сказал неправду. Он не мог не презирать себя за это. Более того, он знал, что грех, который отец ненавидит всей душой, — это грех лжи. Может показаться удивительным, что такой мальчик, как Карл, ползимы мучился, не решаясь сказать чистую правду. Но, тем не менее, так оно и было. Чем дольше он откладывал, тем невозможнее ему казалось написать отцу и объяснить, что он виноват в этом несчастье. Наконец, в один снежный зимний день, всего за 2 недели до праздников, он написал. Отправив письмо, Карл почувствовал себя лучше. Он решил, что бы ни сказал в ответ отец, он знает, что наконец-то поступил правильно и должен радоваться этому. И все же он ждал письма из дома с еще большей тревогой, чем когда-либо. Письмо было от мамы. К нему была приложена небольшая записка от отца. «Лучшего письма и не придумаешь», — сказал Карл, вытирая глаза. Он чувствовал, как в сердце его воспламеняется нежность к дорогому отцу. Отец был таким добрым и нежным, но в то же время честным и прямолинейным. Не прошло и недели, как Карл уже был на пути домой. По мере того, как поезд приближался к его станции, разум Карла приходил все в большее смятение. Он немного сожалел, что отец дома. «Отец, конечно, накажет меня», — думал парнишка. «Наверное, должен. Он всегда наказывает за непослушание. Что, если он не разрешит мне сегодня увидеть маму, а может быть, он не пустит меня завтра поехать со всеми к бабушке? Лучше бы он выпорол меня. Возможно, он так и сделает». При этой мысли сердце 12-летнего мальчика замерло. Отец не часто наказывал его, только в тех редких случаях, когда это было необходимо. Он делал это таким образом, что Карл отчетливо помнил. К тому времени, как поезд подъехал к станции, он успел довести себя до сильного возбуждения. Парнишка готов был убежать, чтобы избежать позора возвращения домой. Но его отец был там. Он ждал. «А вот и мой мальчик!» — услышал Карл его слова. Через минуту отцовские руки обняли его, а на его щеках были его поцелуи. Мать ждала в карете. Ни во время быстрой поездки домой, ни за веселым ужином никто не напомнил ему о его вине. На следующий день они с большим удовольствием отправились к бабушке, а на следующий — к дяде Уиллу. «У меня праздник», — объяснил отец, — «в честь возвращения моего сына. Я взял более длительный отпуск, чем за последние 2 года». Шли дни, а Карлу не было сказано ни слова о его непослушании и лжи. Никто не мог быть добрее и внимательнее к нему, чем отец. Все же Карл не мог не думать о том, когда и какое его ждет наказание. Наконец, однажды вечером, когда они остались наедине на несколько минут, он решил выяснить. «Папа», — сказал он, и его голос слегка дрогнул. «Когда ты будешь наказывать меня?»
2: Отец удивленно посмотрел на него. «Наказывать тебя, мой дорогой мальчик? За что?»
0: Карл сильно покраснел.
1: «Ну, разве ты не помнишь? Я же писал тебе».
2: «Ну, сынок, я же ответил тебе. Разве я не написал, что полностью простил тебя?»
1: «О, да, сэр, но потом я подумал, что ты подумаешь».
0: Смутившись, Карл остановился.
2: «Ты думал, что я должен помнить о грехе и наказывать грешника, даже если я простил его, так?»
1: «Да, сэр», — ответил Карл тихим, дрожащим голосом.
0: «Нет», — сказал мистер Хэммонд. И Карл заметил, каким нежно был его голос. «Я ничего не помню об этом в том смысле, который ты имеешь в виду. Помнишь, я как-то говорил тебе, что Бог хочет, чтобы отцы были наглядным примером для своих детей? Они должны дать им представление о том, каким отцом будет Бог для тех, кто просит у него прощения».
1: «Да, сэр», — сказал Карл.
2: «Очень хорошо.
0: Вот на этой карточке, которую я хотел бы, чтобы ты хранил в своей Библии, мой ответ на твой вопрос». Это была прелестная голубая открытка, на которой золотыми буквами были напечатаны слова. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Однажды вечером, когда Карлу было 20 лет, он повторил этот стих на христианском молитвенном собрании и сказал, что комментарий отца помог ему понять его. Затем он рассказал эту историю. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Иакова 5:16.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой лекции мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина и ее устройство. Очень большое внимание в этом послании обращено на доктринальные основания поместной церкви, а также на ее практические действия. Дело в том, что основы вашей веры должны быть правильными, для того, чтобы могли быть правильными ваши поступки. Нередко приходится с жалостью наблюдать, как человек силится поступать правильно, в то время как его идеология и его мышление в корне ошибочны. К сожалению, достаточно долго это продолжаться не может. Вот почему Павел пишет здесь Тимофею о правильной доктрине. Давайте прочтем 3 и 4 стихи. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божье назидание в вере». В этих строках Павел просит Тимофея сделать все, чтобы помешать появлению в церкви какой-то иной доктрины. В своем послании к Галатам Павел писал, что «иного благовествования не существует». Приверженцы иудаизма проповедовали какое-то иное Евангелие, но Павел говорит, что другого попросту не может быть. Есть только одно истинное Евангелие, и есть только одно истинное учение поместной церкви. Каким же должно быть учение поместной церкви, спросите вы? Оно должно быть таким, каким оно являлось от самого начала. Из книги «Деяний апостолов» мы узнаем, что, начиная от дня Пятидесятницы, верующие постоянно пребывали в учении апостолов. Учение апостолов было одним из важнейших аспектов, характеризовавших первую церковь. Наряду с учением апостолов их отличало общение, молитва и преломление хлеба, то есть причастие. Это были четыре характерные приметы видимой церкви. Церковь не является истинной церковью, если ее учение не является учением апостолов. Хотя я сознаю, что различные толкования Писания, которых мы придерживаемся, приводят к тому, что мы расходимся во мнениях по различным доктринальным вопросам. Как-то я обедал с одним видным проповедником из харизматической церкви. Разговор постепенно перешел на обсуждение тех вопросов, по которым между нами было полное взаимопонимание. А затем мы заговорили о тех вещах, в которых наши мнения расходились. И знаете, это не были столь уж кардинальные расхождения, как некоторые могли бы подумать. В конце нашей беседы этот человек сказал: «Друг мой, есть так много всего, что нас объединяет. Но главное то, что мы одинаково смотрим на основополагающие истины. Поэтому нет никакой нужды ломать копья по поводу того, что на самом деле не столь уж принципиально. Однако мы должны твердо держаться апостольского учения, то есть основных истин христианской веры. Апостолы учили принципу безусловной веры в богодухновенность Священного Писания, а также в безошибочность и непогрешимость Божьего Слова. А еще они учили о божественности Христа. В этом самом послании мы увидим, что Павел безоговорочно признавал учение о божественности Господа Иисуса. Некоторые богословы утверждают, что Павел не разделял представление о божественности Христа. Что ж, если и говорить о какой-то доктрине, по поводу которой в произведениях Павла существует абсолютная ясность, то это будет именно вопрос о божественности Иисуса Христа. Апостол совершенно недвусмысленно говорит о божественной природе Христа.
Даже здесь, в начале этой главы, когда Павел пишет «о Боге Отце нашем и Христе Иисусе Господе нашем», апостол ставит Христа рядом с Богом Отцом, тем самым ясно утверждая, что Он и есть Бог. В третьем стихе Павел объясняет, что он оставил Тимофея в Эфесе в то время, как сам отправился в Македонию. Эфес представлял собой очень важный город, и в нем Павел провел больше времени, чем где бы то ни было. Именно в Эфесе проходило самое активное и плодотворное служение апостола. Вот почему на Тимофея была возложена обязанность уберечь эфесских верующих от любого другого учения. Если учение какой-то церкви не является верным, это вовсе не церковь. Неважно, как много служителей, диаконов, старейшин, пасторов, регентов, харистов есть в этой церкви, неважно, сколько воскресных богослужений в ней проводится. Если в церкви отсутствует верное учение, это вовсе не церковь. А учением церкви должно быть учение апостолов. Увещевая христиан не заниматься различными баснями, Павел мог подразумевать всевозможные мифы или мистику. Эфес был самым настоящим центром мистицизма и мистических религий того времени. Эти религии основывались на знаменитой греческой мифологии, но эфесские верующие должны были тщательно избегать всего этого. Также упоминаемые Павлом басни или мифы могли иметь отношение к философии Филона. Филон Александрийский был выдающимся иудейским философом, который взял Ветхий Завет и применил к нему подход символизма. Иными словами, он рассматривал Ветхозаветное Писание как собрание всевозможных мифов и легенд. Кстати, то же самое учение мы иногда встречаем и сегодня в некоторых либеральных семинариях. В таких семинариях, к примеру, учат, что книга «Бытие» представляет собой собрание мифов, что рассказываемые в ней истории являются вымышленными, а описанных в ней людей на самом деле никогда не было. Однако, благодаря недавним археологическим находкам и открытиям, было получено такое большое количество свидетельств в пользу достоверности книги «Бытие», что либералам поневоле пришлось поступиться своим любимым учением. Еще Павел увещевает Тимофею беречься родословий бесконечных. Здесь может подразумеваться лжеучение, гласившее, что церковь представляет собой не что иное, как продолжение ветхозаветного иудаизма. Иными словами, это учение настаивает, что вся история человечества представляет собой просто череду поколений, а вовсе не работу Бога в рамках особых исторических периодов. Надо сказать, что подобное учение ведет к огромной путанице касательно положения Израиля и церкви в Божьей программе. Также среди греков имела широкое распространение еще одна концепция, которая в то время была известна под названием «демиург» и стала составной частью гностицизма, первой ереси церкви. Суть этого учения сводилась к тому, что происхождение всего существующего во Вселенной начиналось из какого-то божественного источника. Этот первоисточник породил какое-то создание. Это создание, в свою очередь, дало жизнь еще одному созданию более низкого ранга и так далее. В рамках этого учения Иисус оказывался где-то в самом конце этого ряда творений, то есть являлся одним из сотворенных существ. По всей видимости, имея в виду именно эти лжеучения, Павел говорит, что они производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Иными словами, Павел говорит Тимофею, что все эти лжеучения ничуть не помогают укреплению веры в человеке. Я думаю, что мы можем прекрасно увидеть это в современных либеральных церквях. Посмотрите на сегодняшние плоды их многолетнего неверия.
Это неверие произвело целое поколение почти бессердечных людей, которые абсолютно лишены какой-либо веры. Они отвергли Слово Бога, и результаты, которые мы видим в их церквях, порой кажутся просто ужасающими. Далее Павел говорит о том, каким должно быть истинное учение. Прочтем пятый стих. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Апостол говорит Тимофею, что все, что преподается в церкви, должно производить любовь от чистого сердца. Это чистое сердце противопоставляется нашей ветхой природе. Чистое сердце обозначает человека, который сделался праведным во Христе и может теперь проявлять плод Духа, неотъемлемым элементом которого является любовь. Есть три характерные черты, которые должны обязательно проявляться в любой истинной церкви. Первая главная черта — это вера. Вера в Бога, вера в Его Слово. Вторая главная черта — это любовь. Однако любовь — это вовсе не то, о чем мы все время разглагольствуем. Любовь — это активная забота о других людях, которая на практике означает, что мы не сплетничаем друг о друге и не пытаемся всячески причинять другому боль. Я знаю одну церковь, которая сделала все, что только было в ее силах, чтобы погубить и разрушить служение своего пастора. Среди целого ряда претензий в адрес этого служителя было обвинение, что он не преподавал им Слово Бога. Но это совершенно не соответствовало действительности, ибо он верно и усердно преподавал им Божье Слово. Эти люди обрушивали на своего пастора необоснованные обвинения и при этом все время твердили о любви. Это, друзья мои, называется словом лицемерие. Любовь — это вовсе не то, о чем мы лишь говорим. Любовь — это нечто, что должно проявлять себя в жизни. Любовь и вера должны через дела воплощаться в жизни церкви. Нам, конечно же, нужны различные церковные организации и церковные служители. Однако, независимо от того, какой формы церковного управления мы придерживаемся, епископальной, конгрегациональной или пресвитерианской, сама модель устройства церкви не столь уж важна. Если вера и любовь отсутствуют в общине, эту общину следует называть религиозным или каким-нибудь иным клубом, но никак не церковью. Но если вера и любовь проявляют себя в жизни, форма управления делами церкви оказывается не столь уж существенной. Третье, что должно обязательно проявляться в жизни церкви, это добрая совесть. Я не считаю, что совесть является хорошим путеводителем в наших поступках, даже когда речь идет о поступках верующего человека. И тем не менее, у верующего должна быть добрая совесть. Вечером, когда мы отходим ко сну, не бывает ли с нами такого, что нас мучает чувство неловкости за что-то сказанное или сделанное нами днем? Многие христиане, которые наделены достаточно чувствительной совестью, порой страдают от этого. Однажды поздно вечером у меня дома раздался телефонный звонок от одного человека, который, чуть не плача, признался мне, что позволил себе высказывание в мой адрес, за которое ему теперь очень стыдно, и он просит меня простить его. Я понятия не имел о том, что именно он сказал обо мне, однако очевидно, что сказанное не давало ему в тот вечер покоя. Очень хорошо, когда у нас действительно чуткая совесть. Многие люди обладают совестью, которую, образно говоря, можно прижигать каленым железом. Их совесть огрубела и стала совершенно невосприимчивой, сделав этих людей неспособными отличать добро от зла. Эти три чудесных качества — любовь,
Добрая совесть и вера представляют собой все то, что, по словам Павла, должно проявляться верующими в поместной церкви. В противном случае неминуем результат, который Павел описывает в 6 и 7 стихах. «От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Пустословие — это когда произносятся замечательные и весьма убедительные слова. Однако за этими словами не стоит ровным счетом ничего. Есть люди, которые будут всячески убеждать вас в своем добром расположении к вам, но на самом деле их совершенно не заботит ваше существование. Но также есть те, кто преподает людям откровенные заблуждения и делает это с уверенностью и убежденностью. Они отвергают Слово Бога и на самом деле даже не понимают, о чем говорят. В этом отрывке, где Павел дает верующим предостережение против ошибочных учений, он уже упоминал таинственные религии и идолопоклонство, которые изобиловали в Эфесе. Кроме того, Павел дает Тимофею предостережение против лжеучителей, которые старались превратить Ветхий Завет в примитивные мифы. Теперь Павел говорит о тех, кто учил, что закон — это метод спасения, а также метод освящения верующих после спасения. Дело в том, что закон Ветхого Завета служил для определенной цели, но Бог никогда не предназначал его как метод спасения. Закон осуждает нас. Он показывает человеку, что человек является грешником и нуждается в спасителе. Под властью закона даже самые лучшие люди в мире все равно оказываются осужденными на погибель, в то время как благодаря Евангелию даже самые худшие люди могут получить оправдание, если поверят в Иисуса Христа. Грешник не может быть спасен добрыми делами, поскольку он не в силах произвести никаких добрых дел. Павел писал об этом в 8 стихе 8 главы своего послания к римлянам. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Это бытующее представление, будто мы сами по себе можем угодить Богу, полностью противоречит Божественному Слову. Таким образом, невозможно угодить Богу, ибо ни вы, ни кто-либо другой не сможете удовлетворить Его стандартам. Добрые дела не могут произвести спасение, но зато спасение может произвести добрые дела. Мы не можем спастись добрыми делами, но мы можем спастись для добрых дел. Павел ясно говорит об этом в своем послании к Ефесянам во 2 главе в стихах с 8 по 10, где мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы... Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А здесь Павел пишет: «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Закон являет волю Бога, и в этом закон нравственно безупречен. Изначально он был предназначен в качестве руководства для нравственного поведения, а вовсе не для получения спасения. Он не может спасти грешника, но он может вывести человека на правильный путь, а также сказать ему, что он грешник. В этом состояло его предназначение. Далее прочтем стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных
и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Итак, закон был дан вовсе не для праведных людей, вовсе не для тех, кто сделался праведным благодаря своей вере во Христа. Уверовавший во Христа человек призван жить перед Богом на гораздо более возвышенном уровне, чем требовал от него закон. А закон был дан беззаконникам. Заповедь «не убий» не предназначалась для Божьих детей. Убийство и причинение кому-то вреда и так противоречит естеству Божьего чада. Эта заповедь была дана людям, которые являются убийцами в своих сердцах. Она дана, чтобы управлять плотским, душевным человеком. Закон был предназначен для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников, как пишет здесь Павел. А эту фразу «и для всего, что противно здравому учению» апостол добавляет на тот случай, если он упустил что-то. Эта фраза охватывает любой грех, который апостол мог пропустить в этом списке. Все люди, которые пришли ко Христу, были спасены не законом, но благодатью Бога. Они вошли в семью Бога и были подняты на этот возвышенный уровень жизни перед Богом, значительно превосходящий все то, что предстает нам в законе. Живя под властью закона, человек никогда не мог соблюсти его. Он не мог дотянуться до стандартов этого закона и постоянно нарушал его. Но живя по благодати, человек вступил в семью Бога, и у него уже нет склонности убивать или обманывать. А если это происходит снова и снова, значит, такой человек лишен общения с Богом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. Слово редактора.
2: Некролог. Павел Минаев. Ты был прав, Петрович. Это случилось совсем недавно, 28 марта текущего года. Мой мобильник дрожал от шквала звонков, а мозг взрывала весть. Умер Федор Петрович Беспалов. Христианин и пастор с большой буквы. Евангелист и миссионер. Основатель евангельских общин в постсоветский период на востоке Украины и первый председатель Ассоциации церквей «Свет Евангелия». Мы все его с уважением называли Петровичем. Мой самый близкий друг и соработник на Ниве Божьей умер. Этого не может быть. Разум отказывался в это верить. Смерть – это не про Федора Беспалова. Петрович всегда замечательно выглядел. Подтянутый, стройный, спортивный. Он великолепно играл в волейбол. Ему было всего 59. Он мало, очень мало прожил. Ты умер резко и нежданно, как сказал поэт. Господи, как больно! Жил Федор ярко, искренне, посвященно. Он просто горел в служении Всевышнему. Отдал себя Богу до конца, сохранив ему верность до последней секунды, до последнего удара сердца. И умер на ходу. Взбежал на ступеньки своего скромного дома и ушел в вечность, в небесный дом. Знаем, ему там хорошо, а вот нам без него плохо. Но верим, встреча будет. Справа от золотых ворот, в небесном Иерусалиме, как любил говорить Федор своим друзьям, ободряя их в вере. Умел он это делать не только на словах. Был позитивным, веселым. У него не было расхождения между сердцем, наполненным радостью спасения, и сияющим лицом. Этого так не хватает нам, постсоветским верующим, даже о радости говорить.

радоваться при его свете. Свеча горит, в своем горении тает. Он сделал свое дело и ушел отдыхать. Миссия выполнена. Федор был прост, но мудр. Он не был интеллектуалом, не имел высшего образования. Безбожная советская власть лишала верующую молодежь возможности учиться, стараясь таким образом унизить и ослабить Церковь Христову. Однако Федор был начитан, любил книгу, особенно книгу книг. Я часто был с ним в поездках и видел его изучающим Священное Писание. Петрович обладал пытливым умом, житейской сметливостью и удивительной кротостью. Имея безупречную моральную репутацию, он не стыдился вопрошать друзей, ища ответы на трудные духовные вопросы, хотя многих мог бы научить сам. Федор имел потрясающий опыт жизни, веры и служения. После распада СССР, по милости Господа, нам с ним все же удалось окончить семинарию. Время учебы было благословенным. Петрович был очень трудолюбив и общителен. Он любил людей, жаждал их спасения, умел с ними беседовать. И со старым, и с малым. Беседа обычно текла полноводной рекой, располагая сердца людей и побуждая их задуматься о смысле жизни и вечности, о Боге и Его Слове. Я этому у него научился. Эх, Петрович, мне теперь так не хватает твоих ободряющих звонков, живого голоса и любимого приветствия. Павел, жив Господь! Мы с ним были очень близки и по образу мысли, и духовно. Ощущалось родство душ, ума и судеб. Рано он ушел. Очень рано. Но стоит ли спорить со Всевышним? Как сказал Шекспир, счастливейшие умирают рано. И это действительно так. Господи, я тоже хочу смерти, как у Петровича. На ходу, на бегу, на ногах. Чтобы не обременять родных и близких. Федор был пламенным проповедником Евангелия, благовестником от Бога. Пожалуй, это был его самый большой дар. Он говорил сильно, убедительно, эмоционально. Речь его была насыщена примерами из жизни, причем обычно и своей собственной. Ему было что сказать людям. Таким я его навсегда и запомнил. Динамичным, с вулканом чувств, с огромной силой влияния. Одним своим словом он удерживал внимание сотен людей. Петрович обладал даром духовного лидера. Он умел зажигать сердца и вести за собой людей, подавая им личный пример. Умел служить другим. Жертвовал сном, временем, здоровьем. Глядя на него, я вспоминал рассказ о том, чем отличается хороший командир от плохого. Первый ведет за собой солдат в бой, а второй посылает их на смерть. Как говорится, почувствуйте разницу. Петрович вел за собой в бой. За правое дело, за проповедь Евангелия для спасения людей, за расширение пределов Царства Божьего. Верю, что в вечности у него вся грудь будет в орденах. О, капитан! Мой капитан! Так начинается знаменитое стихотворение Уолта Уитмена. Федор был пастором-новатором. Он не боялся новых форм провозглашения Евангелия в современном мире, особенно в служении детям и молодежи. Попадало ему за это от наших старших братьев. Ох, как попадало! Харизматом за глаза называли, сторонились, отлучением угрожали. Некоторые из братьев свой чрезмерный фундаментализм с акцентом на правильную традиционную форму объявили нормой святости и единственным верным курсом евангельского братства.
Хотя те же самые люди с удовольствием на новых автомобилях перемещаются и современными гаджетами.

0: гаджетами пользуются. Время и Бог нас рассудят. Но в общине, где нес пасторское служение Петрович, дети и молодежь просто парили в облаках, гудели, как пчелы в улье, славили Христа, возрастали в вере и познании Его Слова, росли на глазах. Ты был прав, Петрович. Когда в 14-м году нежданно-негаданно пришла война, и вошли в наши города и села вооруженные люди на танках и БТРах, многие служители церквей под гром орудий и вой снарядов все бросили и уехали в безопасные места. Как же? Существовала реальная угроза жизни? Да, существовала. Но Петрович остался, не сбежал, не бросил церковь, хотя было страшно и невыразимо трудно. Спасибо тебе, Петрович. Ты был пастырем добрым, полагающим душу свою за овец. В тебе жил великий пастырь, и это он сделал тебя таким. Нам есть кого брать пример верности и мужества. Верю, награда твоя велика. Я безмерно рад, что смог заехать к Федору в Дружковку за 2 дня до его смерти. Он тогда только вернулся со святой земли, счастливый, какой-то просветленный, но уставший. В последнее время сильно беспокоил его высокий уровень сахара в крови. Мы вместе поели, он мне упоенно рассказывал об Иерусалиме, о библейских местах, о дорогих его сердцу людях, о братском общении и задушевных беседах допоздна. Верующие друзья подарили ему эту путевку. Он был тронут таким подарком от Господа. Сам бы он не смог поехать. Жили они с женой Екатериной скромно. Да воздаст Господь жертвенным людям. Их имена знает Бог. Это называется «увидеть Иерусалим и умереть». Федор Беспалов был любящим отцом. У них с Екатериной 1 сын и 3 дочери. Все дети верующие. Это хороший индикатор качества веры родителей. Да утешит Господь нас всех, мои милые друзья. Екатерина Ивановна, Петя, Аня, Ира, Любочка, зятья и внуки. Мы любим вас, плачем и скорбим вместе с вами. Господь Духом Святым и Словом Своим обязательно утешит вас. Похороны Федора Беспалова были многолюдными и замечательными, если можно так выразиться. Бог через уста братьев и сестер говорил к нашим сердцам: множество гостей, цветов, венков. Десятки пресвитеров приехали из разных городов и селений. Звучали прекрасные проповеди, трогательные свидетельства и чудесные песнопения. В народе о талантливых людях говорят: Бог их поцеловал. Судя по плодам прожитой жизни и служения Петровича, Бог его поцеловал очень крепко и одарил многими способностями и талантами. Слава ему за это! Я счастлив верить в нашего великого Бога и служить Ему. Он всемогущий, любящий, спасающий. Он зажигает такие звезды, как Федор Беспалов. Господь дал нам его, Он и взял. Да будет имя Его благословенно и прославлено.
1: Пережитое. Ширинай Досова. Борька и Петька. Эпиграф. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Притчи 17:17. Дело было в Казахстане. Жили-были 2 неразлучных друга, Борька и Петька. Борьке было 9, а Петьке 8. Дома их стояли по соседству. Борина мама Галина руководила хором в лютеранской церкви. Это было в советское время. Слежка за верующими, угрозы и тюрьмы, всевидящее око КГБ. Зачастили сотрудники органов и к Галине. Приезжали исключительно по ночам. Нечестивые нередко прячутся под покровом темноты. Раз в неделю, в один и тот же день, после полуночи, к дому подъезжал УАЗик, прозванный в народе Воронком. Машину заглушали, почему-то в сторонке, около забора Петьки. Два человека в штатском выпрыгивали из нее и решительно направлялись к Борькиному дому. Водитель оставался в машине. Как по заранее написанному сценарию, эти двое проводили в доме у Борьки мучительный допрос его матери, обычно длившийся 2 часа. Один из сотрудников был долговязым и хмурым, а второй – пухлым и краснощеким. Ему не хватало только фартука мясника. После допросов мать увозили на Черном Воронке в милицию. Там начинался повторный допрос, длившийся еще 2 часа. Вкрадчивым голосом, с придыханием, мясник проявлял отеческую заботу. «Вы, наверное, устали, Галина, и хотите домой к детям. Они очень ждут вас. Подпишите вот эту бумагу о том, что вы слышали, как проповедник вашей церкви клеветал на советскую власть и нелицеприятно отзывался о ее вождях. Многие уже подписали. И вам надо. Распишитесь вот тут и идите домой к детям. Мы вас больше тревожить не будем». Но Галина каждый раз стояла на своем. «Я ничего подобного никогда не слышала. Не буду подписывать заведомую ложь». Хотя в органах знают, как устрашать и выматывать человека, здесь не на ту нарвались. Галя оказалась не из боязливых. Кремень. Наотрез отказалась сотрудничать и не подписывала никаких бумаг. Под утро ее отпускали. Домой идти уже не было смысла, и она шла на работу в типографию, где работала уборщицей. Однажды такой ночной допрос спас жизнь начальнику типографии. Как говорится, нет худа без добра. В тот день он пришел на работу раньше обычного, еще до рассвета. Ему вдруг стало плохо с сердцем, и он потерял сознание. Вернувшись с допроса на работу, Галя обнаружила лежащего на полу начальника. Рядом никого. Она тут же вызвала скорую помощь и тем самым спасла жизнь человеку. Его здоровье со временем полностью восстановилось. После случившегося жена начальника называла Галину не иначе, как «спасительница ты наша». Галина стала вхожа в дом этой семьи, помогала по хозяйству, полюбилась хозяевам и была с ними очень близка. Начальник типографии, в свою очередь, оказывал помощь ее детям. На работе Галю все ценили и любили. Такой контраст получается. С одной стороны, допросы, оскорбления, унижения, клеймо предателя и врага, а с другой стороны, уважение, благодарность и любовь. Как написано, «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Приезды ненавистного для Бори Воронка продолжались более 3 месяцев. Страшные люди из зловещей машины измучили семью Гали. Никто не спал в такие ночи. Борька тоже старался не спать. Он горячо молился о маме и очень боялся, что она никогда не вернется домой, как это уже случалось с некоторыми их родственниками и друзьями. «Жалко, что я еще не взрослый», — думал Борька. «Будь я постарше, я бы схватил этого длинного за шиворот и, как щенка, выкинул бы на улицу, а краснощекому мяснику навесил бы большой фонарь под глаз». Тогда они забыли бы к нам дорогу и не мучили бы мою добрую маму». 9-летний мальчишка серьезно и не по-детски задумался, как бы избавить свою мать от нежелательных гостей. «Так больше продолжаться не может», — говорил себе Борька. «Мама должна спать дома». И в голове его родился план. Он поделился им с Петькой, потому что полностью доверял ему. К тому же ему был нужен помощник. Петька понял друга с полуслова и сразу дал добро. Помочь другу — святое дело. Кроме того, он и сам загорелся этим авантюрным планом. И вот, когда ненавистный воронок в очередной раз заглушил мотор возле Петькиного дома, ребята были уже наготове. Они спрятались за забором, предварительно выдрав из него несколько гвоздей, чтобы в нужный час, раздвинув пару штакетин, незаметно пролезть на улицу. Мальчишки сидели тихо. Ночь, темно. Только слышно стрекотание сверчков. Когда двое дознавателей вышли из машины и направились к Галине, ее сын пролез через забор к машине и принялся за дело. Он начал вывинчивать ниппели из колес и медленно выпускать воздух. При этом камера издает довольно громкий шипящий звук. Пш! В ночной тишине этот звук был бы хорошо слышен, но Борька знал, что делал. К своей диверсии подготовился основательно. Он ловко накрыл колпачок ниппеля мокрой тряпкой, поэтому никакого шума не было. Где он этому научился? У другого соседа, Вовкиного отца, занимающегося ремонтом машин. Мальчишка часто бывал у него в гараже и наблюдал за работой, иногда и помогал. И вот теперь пригодилось. Так Борька постепенно спустил все колеса одно за другим. А что же в это время делал Петя? Он стоял на посту, вернее, сидел в засаде и не спускал с водителя глаз. Между друзьями был уговор: если водитель почувствует неладное и выйдет из машины, Петька должен тут же пульнуть из рогатки камушком в окно собственного дома, так, чтобы с грохотом разбить стекло. Это отвлечет водителя и даст Борьке шанс сбежать. В темноте лица не разглядеть, никто не узнает, кто спускал колеса. Ай да Петька, настоящий друг! Ведь палить он собирался по своему окну, той комнаты, где спал. Но, к счастью, бить стекло не понадобилось. Борька проделал свою работу чисто. Водитель-казах даже глазом не моргнул. Или все же вздремнул. В любом случае, он продолжал спокойно сидеть в машине со спущенными колесами. Борька оказался еще тот мастак. Горячая любовь к матери наполняла его юное сердце и пробуждала бесстрашие. Закончив свою работу, мальчишки снова спрятались за забором и с любопытством ожидали дальнейших событий. Наконец, долговязый с мясником вышли из дома и повели Галю к машине. Подойдя ближе, они оторопели. Их воронок стал заметно ниже и почти касался земли днищем. А водитель спокойно сидел за рулем. Что тут началось? Концерт. Замечательный диалог с водителем. Где ты был? Почему оставил машину без присмотра? Начальник, клянусь, я никуда не выходил ни на секунду. Значит, ты заснул на задании, заорал мясник. «Начальник, клянусь, не спал!» «Если ты не спал, как такое могло случиться? Ты что, оглох? Как можно было не услышать, что у тебя в машине все колеса спускают?» Водитель чуть не плача. «Клянусь, не спал! Нет, не оглох! Людей вокруг не было, ни души!» Тогда долговязый с мясником ему раздраженно в один голос. «Так кто же это сделал?» Водитель растерянно. «Аллах! Аллах! Аллах сделал!» Галину в ту ночь не смогли увезти в участок. Она вернулась домой. Семья радовалась и благодарила Господа. Борька, как Штирлиц, молчал и никому не рассказывал о своем хулиганском поступке. И Петьку не сдал. Друзья как-никак. Мальчишки справились со своим заданием и сумели защитить Галину. И Бог им в этом деле явно помогал. С того дня Воронок больше не приезжал за Галей. И это было для Борьки самым большим счастьем. Письма читателей. В хорошие руки. Во время отдыха в Карловых Варах я часто беседовала о религии с сотрудником отеля Виктором. Он выходец из Западной Украины, но уже много лет живет с семьей в Чехии. Виктор был в детстве крещен в греко-католической церкви и сейчас регулярно посещает службы в Карловых Варах, даже дружит со священником. Библию не читал, но знает многие библейские истории. Разговоры о религии ему были очень интересны, так что он охотно слушал мое свидетельство о Христе. Знает теперь, как обрести спасение, но до покаяния у него дело не дошло. Здесь он больше доверяет своей церкви и другу-священнику. Виктор не читает никакой христианской литературы, и я подумала, что ему был бы полезен журнал «Вера и жизнь». Он согласился получать его и дал мне свой адрес. Теперь Виктор сердечно благодарит за полученные журналы и спрашивает, нельзя ли заказать эти журналы и для его соседей, но на чешском языке. Получается, что журналы ему понравились, если он поделился ими с соседями. Я ему написала, что на чешском журнал не издается, и посоветовала читать и переводить его соседям на чешский. Ответил по-современному. Ок. Порадуемся тому, что журналы попали в хорошие руки. Возможно, Виктор будет их брать с собой и на дежурство в отель. Там бывает много людей, говорящих по-русски. Виктор любит общаться с гостями отеля, угощает их травяным чаем собственного приготовления. Нина Теплицкая. Давно не писала. С миссией «Свет на Востоке» я знакома давно. Раньше часто переписывалась. Большое спасибо за журналы «Вера и жизнь», которые я регулярно получаю от вас. Раньше, посещая церковь «Благая весть» в Харькове, я отдавала журналы верующим или отсылала их в тюрьму в Днепропетровске. С группой неравнодушных христиан я несла служение помощи заключенным. Мы им посылали продукты, одежду и литературу. Теперь я нигде не бываю из-за своей болезни, но с большим удовольствием продолжаю читать ваши журналы. Каждый номер имеет свою тему. Все материалы очень интересны. Радует новый дизайн. Журналы я не выбрасываю, а отдаю желающим читать. В прошлом году несколько номеров я отдала своей подруге, которая выехала в Израиль на постоянное место жительства. Я инвалид второй группы. Денег на подписку журналов не хватает. Поэтому прошу вас и дальше отправлять их мне. Пусть Господь обильно благословит вашу работу. Молитесь, пожалуйста, обо мне. У меня артроз коленных суставов и проблема с позвоночником». Розалина Мустафаева. Завидовать нечему. Хочу поделиться небольшим свидетельством из жизни. Когда я была маленькой, лет 12, мне в руки попал журнал «Тропинка». Мое сердце открылось для Бога. Тема номера была «Зависть». Смысл статьи на эту тему помню до сих пор. Через нее Бог научил меня не завидовать. Помню, в ней говорилось о том, что если у твоего друга есть что-то лучше, чем у тебя, ты должен радоваться за него, а не завидовать. И тогда Бог позаботится о том, чтобы и у тебя было все необходимое. Когда ты радуешься за другого и не завидуешь, это угодно Господу, и в сердце сохраняются мир и радость. В Библии написано «Радуйтесь с радующимися». Вспоминаю, как Бог учил меня радоваться за других. У моей подружки родители были на заработках. Мама купила ей к школе много модных и дорогих заграничных вещей. Кроссовки, маечки, качественные джинсы темного цвета и так далее. Она радовалась, примеряла, показывала мне. Все ей отлично подходило. И я вспомнила совет, который прочитала в тропинке – радоваться за других. Я поставила себя на ее место и подумала, как все-таки здорово. В тот момент я забыла о себе и искренне радовалась за подругу. А позже, когда стала думать о себе, пришли мысли о том, что Бог позаботится и обо мне. И ушла домой с миром и ощущением победы, Божьей победы, с ощущением блаженства вместо удручающей зависти. Слава Богу, что через вас Он формировал мой характер в нужное время. Сейчас мне уже почти 31 год. Живу с Господом много лет. И никакие богатства мира не сравнятся с духовной жизнью. Чему завидовать? Надо искать Бога, Его Царство и очищать сердце. Моя подруга, к сожалению, до сих пор не знает Господа. Помолитесь о ней, пожалуйста. Спасибо вам за журнал «Тропинка», который мы читаем с детками, а также за журнал «Вера и жизнь». Инна Андроник. Такой подарок. Мы живем в селе. Прошедший 2018 год был для нас тяжелым, особенно его конец. Моя дочь, страдающая эпилепсией, готовилась к операции. Нужно было вынимать металлическую пластину, у нее был перелом шейки бедра. У внучки поднялась температура до 39,8 градусов, поэтому всю пенсию пришлось потратить на лекарства. В нашей семье никто не работает, и нам никто не помогает. Но произошло чудо. Дочь возвращалась из аптеки домой. Было холодно, дорога скользкая, и вдруг перед собой она увидела полиэтиленовый пакет. Хотела отбросить его в сторону, чтобы не мешал прохожим, но почувствовала, что в пакете что-то лежит, и решила заглянуть внутрь. В нем оказалась селедка. А у нас дома как раз была вареная картошка в лужпайках. Мы не спешили ужинать, так как не очень хотелось опять есть одну картошку. А тут Бог послал нам такой замечательный подарок. У нас получился славный ужин. А на новогоднем столе у нас были оладьи. Мы пили чай, ели оладьи и благодарили Господа. Слава Богу за то, что 27 декабря наш депутат все-таки установил в комнате батарею, хотя и очень маленькую, но стало уже тепло. Мне 77 лет. Со здоровьем неважно. Не хочу умирать. Моя пенсия хоть и небольшая, но я рада, что могу помогать своим детям и внукам. Молитесь, пожалуйста, о нас. Люда Коренцова.
0: Прохожу испытания. Спасибо вам за присланные книги. Сейчас читаю «Мир с Богом» Билли Грэма. Очень хорошая книга. Хочу пройти предложенный вами курс «Быть христианином». Пришлите, пожалуйста, уроки и не забудьте положить свечи, не церковные. Я их зажигаю, когда молюсь и читаю в Библию. В темноте не очень уютно, а в колонии ничего не выпросишь. А также, если есть, пришлите мне нательный крестик с изображением распятия Христа. После того, как я уверовал в нашего Господа Иисуса Христа, стал молиться и читать Библию. Прохожу различные испытания и искушения. В душу закрадываются сомнения, часто бывают сильные головные боли. Мне очень тяжело. Возлагаю надежду на Бога и чувствую, что Иисус меня любит. Помолитесь обо мне. Вадим Стенянский. Я очень рад общению с вами. Сообщаю вам, что Алексей Савченко, который ободрял нас, помогал, побуждал писать вам, а также убедил пройти курс «Быть христианином», освободился из колонии условно-досрочно. Верю, что в скором времени вы с ним встретитесь, и он вас крепко обнимет от всех нас. Это мы с ним пели вам рождественские песни по телефону, помните? А теперь я остался старшим в этой группе. Отправляю вам анкету, заполненную новым учеником Алексеем Г. К сожалению, анкету на обучение для Кифарука мы пока не получили. Он очень ждет. Пусть Господь благословит вас во всяком труде. Владимир Головчак.
2: Вечное слово. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 2 Фессалоникийцам 3:10-11.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Жизнь без Бога и с Богом. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи. Рассказывают, что однажды Владимир Ильич Ленин на съезде безбожников сказал: «Без Бога мы как-нибудь обойдемся, и без Бога мы как-нибудь проживем. Как-нибудь можно обойтись и без хлеба, и без одежды, и без жилья. Но что это будет за жизнь? Жизнь без Бога идет лишь как-нибудь. С Богом же она идет хорошо. История не знает несчастных людей, живущих с Богом, зато несчастны все те, которые живут без Бога. Жизнь без Бога полна одиночества и тоски. Жизнь без Бога бессмысленна, и конец такой жизни ужасен. Только живя в Боге и ради Бога, можно трудиться и не утруждаться, нести тяготы жизни и не утомляться, страдать и не чувствовать временной скорби, скорбеть по внешнему человеку и вечно радоваться о духовном». Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих цветов, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времени года? Единственный, возможно, ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего существа. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя, создателя. Мы называем его Богом. Доказательствами Божьего бытия должны быть его же собственные проявления. Таким очевидным проявлением могут служить наличие величественного космоса, его божественное вмешательство в жизнь отдельных людей и судьбы отдельных народов. Как же можно сказать, что нет Бога? Бог пребывает везде и всюду. Отдадим Ему нашу жизнь, будем уповать на Него и жить для славы Его, и мы будем счастливыми людьми.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «Отворите Петру». Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Книга «Деяния апостолов», 12 глава, с 13 по 16 стихи. Случалось ли и с вами, ребята, такое, когда вы вместе с друзьями просили у Бога исполнить ваше желание, а если Он отвечал на молитву, то вы никак не могли в это поверить? Или когда просили, то мало верили, что Бог исполнит вашу просьбу? Давайте помолимся, чтобы Бог нам послал автобус. На автобусе мы успеем, — предложил Алёша. Дети вместе с мамой помолились и вышли из дома. Вот и автобусная остановка. Только автобуса нет.
2: Лучше уж идти пешком. Автобусы сейчас так редко ходят, можем опоздать, — решили юные музыканты и прибавили шагу. Не успели они пройти и 100 метров, как их обогнал автобус. К тому же он был, на удивление, свободный. Дети с досадой посмотрели ему вслед. «Почему мы не дождались автобуса? Ведь мы же просили Бога, и Он нам послал его. А мы даже минутку не захотели подождать», — сокрушались они. Но момент был упущен. Пришлось идти пешком. И, конечно же, все опоздали на урок. Как хотелось тогда Иисусу сказать своим друзьям, умоляющим его об освобождении Петра: «Почему же вы медлите? Отворите Петру! Я уже освободил его и привел к вам. Почему же у вас так мало веры?» Давайте же не будем своим недоверием огорчать нашего лучшего друга, готового всегда прийти к нам на помощь.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити роста. Зачала она и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. Первая книга Царств, 2 глава, 21 стих. Христос сказал, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12:24. Положение Анны пшеничным зерном, упавшим в землю и умершим, был ее молодой сын, которого она оставила с первосвященником Силома. 1 Царство 1:28. О, Самуил не умер в буквальном смысле. Но Анна, которая столь долго была бездетной, ревностно молилась Богу о сыне, обещала в своих пылких молитвах вернуть свое дитя обратно Богу на все дни жизни его. Верная своему слову, Анна в этом смысле познала такой опыт, будто ее сын умер. А после того, как Анна сделала, как обещала, после того, как отдала своего маленького сына Богу, после того, как она, можно сказать, лишилась своего сына, посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. Еще 5 ребятишек заполнили пустой дом Анны после того, как его покинул Самуил. Зерно жертвы Анны проросло и принесло плоды, много плодов. Вера Анны росла, росла ее семья, росла ее любовь, росла ее радость и росла и ее ответственность. Ведь у нее появилась возможность вырастить еще 5 детей. Анна усвоила многие уроки, вплетенные в ее жизнь, как полные сил зеленой нити роста. Последний раз, глядя на ковер жизни Анны, позвольте ей преподать вам несколько ее уроков, чтобы разрастался и ваш ковер. Прежде всего, Анна познала душевную боль, сопровождающую бесплодие. Переживаете ли вы за тех женщин из вашего окружения, у кого нет детей? Сочувствуете ли им? Второе. Анна научилась обращаться со своими проблемами к Богу. Говорите ли вы о своих проблемах не только друзьям, но и Богу? Третье. Анна узнала, как просить у Бога. Знаете ли вы о ценности ревностной молитвы и ревностного прошения? Иакова 5:16. Четвертое. Анна узнала, что дети – это дары от Господа. Какое влияние на вас, как на мать, оказывает то, что дети – это дары вам от Бога? Псалом 126:3. И пятое. Анна узнала о важности воспитания ребенка для Бога. Усердно ли вы учите своего ребенка, данного вам взаймы Богом, служению для Божьего Царства?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов из 85-го псалма, 15 по 17 стихи. «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».

0: Стих «Притчи об унынии» читает Светлана Теребилина.
1: Однажды сатана продать решил для бесов инструменты ремесла и на витринах рынка разложил орудия свои греха и зла. Коллекция ужасней не найдешь. Здесь был блестящий зависти кинжал, здесь красовался гнева острый нож и молот страха рядом с ним лежал. А на соседней полке мощный лук и много-много ядовитых стрел. То ревность, жадность, похоть, сколько мук от них род человеческий терпел. Так неприметно сребролюбие сеть, орудие гордыни, сплетни, ложь. Все бесы подходили посмотреть. Коллекция ужаснее не найдешь. И вдруг один бесенок увидал на полочке отдельный, расписной, невзрачный малый клинышек лежал, помеченный огромной ценой. Уныние ярлык под ним висел, сам инструмент потрепанный на вид, и, удивившись, бес узнать хотел, за что хозяин так им дорожит. «Да», — сатана ответил, — «больше всех ценю я этот клинышек простой. Единственный он принесет успех, когда бессилен инструмент другой. Возможно, от кинжалов и сетей удастся человеку убежать, но клинышек унынья, он везде и всюду будет жертву поражать. И если человеку бить смогу я в голову унынья этот клин, то в грех любой его я увлеку. Не устоит с унынием ни один. Поэтому так высока цена. Унынье мне всегда откроет дверь». И улыбнулся бесу сатана: «Возьми его и сам пойди проверь».

Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Тихий голос, тихий шепот, и почти не слышно слов. Но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь. И от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто-никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответить поспешит. Звезды, звезды, расступитесь! Вот небесный херувим из небесных коридоров по ступеням золотым понесет на землю слово, на молитву даст ответ и прольется в чью-то душу луч надежды, Божий свет. Вверх молитвы, вниз ответы, вниз от Господа любовь. И над грешною землею шелест крыльев слышен вновь. Кто-то Господу молился, взор на небо поднимал, кто-то плакал, кто-то верил и ответ от Бога ждал. И касается крылами ангел плачущей души. Бог все знает, Бог услышал, Бог ответить поспешил. Бог внимал словам молитвы на небесной высоте, и тогда над чьим-то домом вестник Божий прилетел. Полночь. Люди засыпают, им глаза смежает сон. Ты, колени преклоняя, приходи пред Божий трон. Что молитве расстояние? Улетит молитва ввысь, выше звездного сияния. Люди спят, а ты молись, жди, ответ получишь скоро. Послан будет херувим из небесных коридоров по ступеням золотым.

0: Стих «Победа в молитве веры» читает Любовь Шпика.
1: Сила молитвы. Я молча слушала сестру, что говорила. Задумалась, как много в мире зла. Как хорошо, что Бог дает нам силы. И где Господь, бежит оттуда тьма. Мы жили бедно, мне она сказала. Я маленькая еще тогда была. И часто на коленях умоляла, чтоб Бог помог. Была у нас беда. Свой разговор тихонько продолжала. Я видела, ей тяжко вспоминать. Отец был пьяница, она сказала, и часто бил родную нашу мать. Порою в ранах и больших побоях болело все, что сил лишалось встать. Молитвы возносила снова к Богу, не за себя, за папу, наша мать. В испуге на нее мы все смотрели. Мы знали, что она перенесла. Упавши на колени, мы молились, чтоб милость Господа отца спасла. Отец попал у сети алкоголя. Тот змей его так страшно укусил. Пришло в семью к нам эта боль и горе. Он в водке утопал, семью забыв. Когда домой он только возвращался, и ночь была, повсюду все темно, мы знали, что не можем оставаться. Скорей бежали сразу через окно. Я маленькой, одетой спать ложилась, ведь знала, скоро надо убегать. А в огороде Господу молилась и думала, жива ли наша мать. Ночные звезды в высоте горели. Дрожала я от страха в темноте. Мне так хотелось раз хоть в колыбели уснуть на папином родном плече. Бывало, что лишь только засыпали, услышим, дверь скрипит. Пришел отец. Ты знаешь, в тот момент мы понимали, что, может быть, уже теперь конец. Хватал он нож, к груди прижимая. Молилась мама молча, чуть дыша, с любовью в сердце Господу взывая, просила за отца ее душа. Враг превратил его у злого зверя, а мать любила нежно, горячо и продолжала Иисусу верить, что Бог спасет в своей любви его. Она любила Господа всем сердцем, в побоях приходила в Божий дом, в любви Иисусовой хотелось ей согреться, отраду находила только в нем. Бывало, только встанет на молитву, вся в синяках, ликует и поет. Такую проходила в жизни битву, но верила, что Бог отца спасет. О, сколько в небеса она кричала! душа болела и болела плоть. Ночами к Богу ко Христу взывала, молитве маминой внимал Господь. И вот настало время, прошли годы, отец мой принял Господа Христа, от уз греха Бог даровал свободу, освободил от пьянства и от зла. Но мама отдала почти пол жизни, чтоб папу для Христа приобрести. Теперь идут вдвоем к святой отчизне по узкому Христовому пути. Сестра закончила, а я молчала, представила, какую боль несла жена, что мужа от беды спасала, страдания, что она перенесла. Я поняла, молитва — это сила. Молись, мой друг, и рук не опускай, и Бог услышит и проявит милость. Бог верен, только ты к Нему взывай.

0: Следующий стих читает Светлана Теребилина «В твоем узле».
1: В твоем узле душа моя завязана. Ты ни за что не выпустишь ее. Все мое счастье лишь с тобою связано. Все мое сердце, Господи, твое. В твоем узле душа моя завязана. И душу ту не в силах враг достать. Ни испытания, ни паденья разные меня не смогут у тебя отнять. В твоем узле душа моя завязана. Хоть плоть порой от бремени скорбит, хоть бьются день за днем две силы в разуме, я знаю, кто в итоге победит. В твоем узле душа моя завязана. И если все на свете отберешь, и если закричу от горя сразу я, пусть душу ту лишь крепче ты сожмешь. Что будет впереди, тобой не сказано. Но где бы ни был в жизни поворот, в твоем узле, Господь мой, я завязана. И даже смерть тот узел не порвет.

0: Александра Красавцева прочитает стих «Последний солнцелуч». Он знает лучше.
1: Последний солнцелуч за тучи скрылся, забарабанил дождь в мое окно. Весь мир надежд вдруг в бездну провалился. На сердце одиноко и темно. Как в жизни много разных поворотов, и их нам не дано предугадать. Сегодня мы живем, мы ждем чего-то, а завтра мы не знаем, чего ждать. И снова разбиваются надежды, и снова разбиваются мечты, и снова от того, что было прежде, остались лишь обломки пустоты. Не описать боль сердца и тревогу, все непонятно нашему уму, лишь вопль немой звучит из сердца к Богу. За что все испытания? Почему? И будто бы ответа ожидая, я к небесам свой взор поднял с мольбой. А там лишь тучи, чернотой сверкая, закрыли небо толстою стеной. О, неужели Бог так равнодушен? О, неужели отвернулся Он? И неужели я Ему не нужен? Из сердца вырвался лишь слабый стон. Но в этот самый миг, сквозь злые тучи, в том самом месте, где темным-темно, прорвался солнцелуч великий и могучий и нежно осветил мое окно. Мои глаза наполнились слезами. Не может Бог дитя свое забыть. И тихими, прекрасными словами Бог начал с моим сердцем говорить. Ты думаешь, я поступал жестоко, когда твои мечты не исполнял. Но ты не знал, что рядом, недалеко, тебя соблазн коварный поджидал. Ты плачешь, что надежды все пропали. Но ведь надеялся ты на людей. Они не помнят то, что обещали. В беде оставить могут и друзей. А разве ты забыл, как я с любовью тебя в минуты грусти утешал? И в сердце, как израненная болью, надежду новую, прекрасную вселял. И ты увидишь, рассудив немного, что те надежды, что разрушены были, закрытые перед тобой дороги, к опасности или ко греху вели. Ты в жизни многого не понимаешь. Доверься мне, я поведу вперед. Доверься, и увидишь, и узнаешь. Лишь мой путь к счастью, к радости ведет. О, как сильны слова любви святые! Мои глаза без страха поднялись. Я посмотрел наверх, на тучи злые, а надо мной безоблачная ввысь. Как стало мне легко в одно мгновенье той радости пером не описать. Склонился я пред Богом на колени. Уста ж смогли лишь слушать и молчать.

0: стих «Долины смертной тени ты с Господом пройдешь» читает Елена Куропаткина.
1: Долины смертной тени ты с Господом пройдешь, под кровом Его сени спокойствие найдешь. Долины смертной тени пусть не пугают вас, пусть не смолкает пенье, Господь всегда за нас. Долины смертной тени всем надлежит пройти. Не бойся перемены, Господь твой впереди. Долины смертной тени нас делают сильней. Склоняясь на колени, взываем горячей. Долины смертной тени не вечно будут здесь. Последние ступени в обители небес. В долине смертной тени иди, не унывай. Надейся, жди и веруй, на Бога уповай. Все ближе небо берег, чуть-чуть осталось нам. Долины смертной тени ведут нас к небесам.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Рассматривая историю Давида, великого царя, народа израильского, мы подошли к теме «Не страшись великанов». Если вы помните, самая первая тема, которую мы рассматривали, уже касалась этой битвы Давида и Голиафа. Но в первой теме мы так вот обзорно только коснулись этого момента, и мы подошли к выводу, что каждый из нас должен вступать в битву. Каждый из нас призван. Это наше положение, это наше состояние. Мы должны находиться в этой духовной войне, понимая, что враг присутствует рядом. И поэтому мы касались этого момента, но сегодня мы более подробно коснемся самой истории. Мы коснемся 17 главы 1 книги Царств, чтобы посмотреть на само событие и прийти к этому выводу, что мы призваны не страшиться великанов. Когда мы говорим слово «великан», оно звучит так немножко по-сказочному, какое-то вот мифологическое существо, великаны, большинство людей так и относятся к этому. Но несмотря на то, что многие считают, что это что-то из области фантастики, мы сегодня увидим, что есть реальные великаны, которых нам не нужно страшиться, против которых нам нужно воевать и которых мы можем победить. Итак, давайте мы посмотрим этой темы, и мы говорим, что это самая известная вот битва, которую мы встречаем на страницах Священного Писания. И вот именно в этой битве между Давидом и Голиафом на самом деле проявились вот эти слова, которые Господь сказал Самуилу. Вы помните, мы говорили об этом. Господь сказал, когда Самуил делал выбор, кто будет следующим царем, Господь сказал: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Вот эта проблема, которая в то время была и у Самуила, она есть у каждого из нас. Это проблема, когда мы смотрим на внешнее и делаем выводы в зависимости от того, что мы увидели. И мы видим, что Голиаф действительно обладал вот этими качествами, мы коснемся, которые могли впечатлить, но у Давида было совершенно другое, то, что важно было для Бога. У него было сердце, которое было предано Богу, и он знал, что Господь силен, Господь всемогущий, именно поэтому и он одержал победу. И мы понимаем, что всякая ветхозаветная история – это иллюстрация к новозаветней истине. И когда мы читаем ветхозаветные истории, нам важно понимать, что эти истории не были составлены просто каким-то историком, который записал хронологию. Как раз наоборот, каждый автор Ветхого Завета подбирал, что нужно записать, чтобы показать какую-то духовную истину, чтобы открыть Бога, чтобы научить людей, что значит верить Богу, доверять Богу, что значит повиноваться Богу. И поэтому мы, читая вот эти ветхозаветные истории, мы должны увидеть эти истины. И эти истины подтверждаются Новым Заветом. И поэтому, как я сказал, наверняка большинство из нас знают с детства историю битвы Давида и Голиафа, но вопрос, знаем ли мы те духовные истины, которые нужно взять с этой истории? Понимаем ли мы, как открывается Бог в этой истории? И что более важно, применяем ли мы эти истины к нашей повседневной жизни, зная эту историю и понимая, чему она нас учит? Давайте посмотрим с вами.

против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны. А между ними была долина. Вот на этой фотографии как раз это место в Израиле. Это именно эта долина Дуба, или долина Ела, как она называется более точно. И, по сути, не совсем правильно переведено у нас слово «Ела». Потому что слово «Ела» в иврите означает не дуб, а более точно это терпентинное дерево, это род фисташек, тоже большое дерево. И вот эта долина, она так и называлась, вот долина этого, долина Ела. И мы прочитали с вами, что две армии собрались для войны. Армия Саула стояла на одном склоне горы, армия филистимлян, как мы прочитали, Ефес Димамим, это Иудея, то есть они находились на иудейской территории, не на своей территории. Они расположились здесь, и между ними была долина, там, где и произойдет это место битвы. И вот здесь мы видим, даже сегодня в Израиле есть эта дорога, которая была тогда, о которой сказано, это Шаоримская дорога. По ней побегут филистимляне, когда произойдет поражение, и вот по этой дороге армия Саула будет преследовать и поражать эту армию филистимлян. И вот здесь, вот внизу этой долины, в то время был ручей, и сегодня вот есть это место, сухой ручей. В то время именно там Давид взял эти 5 гладких камней, когда он приготовился к этой битве. Вот так было приготовлено это место, приготовлены две армии, которые должны сразиться друг с другом. Итак, мы читаем с вами дальше 4 стих. Здесь сказано: «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и пяди». Мы смотрим с вами на вот то, что происходит здесь, и нам дан рост этого человека. Почему мы назвали эту тему «великан»? Потому что, когда мы смотрим на этого человека, это действительно великан. Я вот привожу для сравнения, средний человек, это примерно 5 фитов и 9 инчей, вот он, средний человек. Самый высокий баскетболист, который уже умер, но который жил, играл, Манут и Бол, его рост был 7 фитов и 7 инчей. Самый высокий вообще человек, который вот записан в истории, который жил когда-то, это Роберт Уолдуэлл, его рост был 8 фитов и 11 инчей. Голиаф, о нем сказано, его рост был 9 фитов и 6 инчей. То есть, если мы переводим вот то, что здесь написано, как мы с вами прочитали, его рост, он 6 локтей и пяди. Это примерно 9 фитов, это 9,5 фитов. То есть мы сравниваем с вами с людьми, с самыми высокими людьми, со средним человеком. Вот на следующей иллюстрации я хочу показать, видимо, и Давид был примерно среднего роста. То есть мы нигде не видим, что Давид, он был особо высокий. То есть если нам сравнить Голиафа и Давида, вот какая иллюстрация получается, вот какая картина получается. И мы смотрим с вами дальше описание. Давайте прочитаем следующие стихи с 5 стиха. «Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его». Вот иллюстрация того вооружения, которое было у Голиафа. Мы прочитали: чешуйчатая броня, то есть это такая своего рода кольчуга, и причем филистимская броня или кольчуга, она вот была с такими бронзовыми пластинами, поэтому она и называется чешуйчатая броня. Медный шлем, щит, медные наколенники, копье и вот этот особый филистимский меч, который был у него, как и у других солдат. И мы видим, что здесь дано описание, то есть вес этой брони или этой кольчуги 5000 сиклей. Это примерно около 100 килограмм, до 200 фунтов. То есть представьте себе, это только одна кольчуга, порядка 100 килограмм веса. А другой момент, который нам описан здесь, мы с вами читаем вот следующий стих, и в 7 стихе написано: «И древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец». Для нас не совсем понятно, навой ткача. Вот на этой иллюстрации изображение того, как в то время делали ткань, каким образом это

0: происходило. И поэтому вот этот навой, это есть вот этот верхний вал, к которому прицеплялись эти нити, когда ткачи делали свою работу. И поэтому древко копья, сказано, как навой у ткача, означает, что оно было очень широкое в диаметре, считается до 10 сантиметров. Скорее всего, толщина была вот этого древка, и мы можем представить себе ладонь, которая держит это копье, какого размера была эта ладонь. И само копье написано 600 сиклей железа, это примерно 12 килограмм, вот сам наконечник. Вы видите, вот здесь вот на этой иллюстрации в Creation музее есть копия в том размере, которая вот сделана, каким копьем была у Голиафа. И вы можете представить себе вот обычные люди, которые стоят возле этого копья. Это такого размера было копье у Голиафа в тот момент. И мы читаем с вами дальше. Оруженосец шел перед ним. Оруженосец обычно, вот он шел впереди, он нес щит для того, чтобы это была защита от стрел. Если лучники стреляли стрелами, то щит, оруженосец, он шел впереди для того, чтобы была защита. И вот мы можем представить себе вот этого великана с таким вооружением. И он кажется абсолютно непобедимым. Такого роста, такой силы, такого снаряжения. И вот мы читаем дальше, что он делал. Я читаю 8 и 9 стихи. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Вот это предложение, которое сделал Голиаф, оно было обычным. Довольно часто вот в армиях было такое предложение, когда вначале совершалось сражение между двумя представителями армии. И получивший победу, одержавший победу вот в этом сражении, он и получал победу над всей армией. И мы видим, Голиаф предлагает вот такой вариант, и в 10 стихе он говорит: «Сегодня я посрамлю полки израильские». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Это был народ Божий, это были люди в завете с Богом. Они знали, что Бог на их стороне. Они знали, что они не просто представляют военную армию. Бог с самого начала, Он давал обещания, Он много раз доказывал и показывал это, что если народ в завете с Ним, Бог будет идти впереди, Бог будет защищать, Бог будет помогать. Но мы видим в этой ситуации, когда вот этот воин, филистимлянин, Голиаф, произносит эти слова, сказано, что и Саул, и все израильтяне, они испугались и ужаснулись. И в 24 стихе этой же главы мы читаем: «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». И мы читаем, что вот этот вызов, который делал Голиаф, продолжался 40 дней. Вы можете представить себе 40 дней, вот 17 глава, 16 стих написано: «И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней, больше месяца, утром и вечером». Он выходит перед израильтянами, он смеется над ними, он бросает им вызов, он делает это предложение, он показывал себя, свою силу, свое оружие и ожидал, что кто-то выйдет и сразится с ним. Мы можем задать вопрос, вот дойдя до этого момента, как это относится к нам сегодня? Какой урок мы можем взять из вот этого положения, из начала этой истории? И мы можем сказать, что у каждого из нас сегодня есть свои великаны. Если эта история является иллюстрацией духовных истин сегодня, то у каждого из нас есть свои великаны. У каждого из нас есть великаны, которые хотят победить нас. И они приходят не один раз с каким-то искушением или с каким-то устрашением. Они восстают на нас день за днем, утром и вечером. Так, как это делал Голиаф. 40 дней, утром и вечером. Он постоянно произносил вот эти вот насмешки, он постоянно обращался к Израилю для того, чтобы устрашить их. И вот эти великаны современные, великаны сегодняшнего дня приходят нам в разных формах. Они могут прийти нам в форме страха, какого-то беспокойства, какой-то тревоги, какого-то искушения, какого-то давления, какой-то зависимости, какого-то греховного проявления нашего характера. Это те великаны, которые сегодня выступают, чтобы нас поразить. И поэтому мы можем сказать, что вот на самом деле, когда мы смотрим на эту историю, образ Голиафа в этой истории, он в этом устрашающем виде, он представляет самого сатану и его силы, которые направлены на нас сегодня. И хотя мы не можем сказать, что у сатаны буквально вот это вооружение, о котором мы говорили с вами здесь, вот как у Голиафа, но он намного сильнее любого человека. И сатана выступает против любого человека, чтобы поразить, чтобы одержать победу. Поэтому можем сказать, что вот сегодня, в наше время, здесь, в этом городе, в этой стране, где мы живем, мы можем найти представителей этих современных Голиафов, которые облачены в доспехи или в оружие современной философии, современного образования, современного мировоззрения, современного греховного образа жизни, гуманизма или материализма. Это все современные Голиафы, которые выходят против человека, выходят против церкви, которые выходят против каждого из нас. И мы видим сегодня и интернет, и Голливуд, и видеопродукция, и музыка, и спорт. Они наполнены этими Голиафами, которые обладают силой и которые имеют цель поразить человека. И как я сказал, вот все эти современные непобедимые Голиафы, они имеют за своей спиной сатану, которая является движущей силой вот этого желания победить и поразить. И поэтому мы смотрим с вами вот на эту историю, и мы видим две армии – филистимляне и израильтяне. И мы понимаем, что на протяжении всего Ветхого Завета израильтяне – это Божий народ, а филистимляне – это армия зла. Это армия, которая представляет собой образ действия сил сатаны. И идет вот эта битва, идет вот это действие. И мы видим, что в этой истории написано «Армия Израиля». Я перевожу, дети Божии, они в страхе, они убегают от Голиафа, они не знают, что делать, они устрашаются его. И поэтому мы читаем с вами в Новом Завете послание Ефесянам, вы помните этот стих в 6 главе, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это наша битва. Это наша война, это армия, которая стоит против нас, которую апостол Павел перечисляет здесь в 6 главе послания Ефесянам. И мы с вами прочитали, что это происходит каждый день, утром и вечером. Постоянно это происходит. Голиаф кричит в долине дуба, он выступает против нас, у него есть цель поразить нас. Другой момент, который я хочу сказать, у каждого из нас есть личный Голиаф. Не только, как я сказал, философия, образование, то, что наполнено вот в этом мире. У каждого христианина есть свой личный Голиаф, который выступает лично против нас и который стремится лично нас запугать, одолеть и победить. Это те наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это наши страхи, это наши искушения, это наши зависимости, личные грехи. Или, может быть, проблемы характера, с которыми мы не можем справиться, которые постоянно одолевают нас, которые постоянно ведут нас вот к этому поражению. Это Голиаф, который выступает против каждого из нас лично. Он в силе, он страшен, он выглядит непобедимым. Мы читаем с вами дальше. В этой истории мы встречаемся с Давидом. Давайте посмотрим на Давида. На Давида, который в этой истории показан настоящим великаном, настоящим героем. И мы знаем, и с прошлых глав мы читали, он юноша, он пасет овец у отца своего, он слишком молод, чтобы идти на войну. Возможно, он не до конца даже понимал, что происходит между израильтянами и филистимлянами в этот момент. Он никогда не слышал о Голиафе, только три его старших брата пошли на войну, и они в армии Саула в этот момент. И вот мы читаем, что отец Иессей посылает его, чтобы он проведывал своих братьев, чтобы он, как написано, наведался о здоровье братьев и узнал о нужде их. И Давид не шел туда, чтобы воевать. И вот мы читаем с вами, когда наступил, возможно, 41-й день. Это был особый день. Особый день для Давида, который пришел на это место, и особый день для Голиафа, который так же, как 40 дней, он вышел в этот день туда, в эту долину дуба, чтобы еще раз бросать этот вызов армии Израиля. Мы видим, что когда Давид подошел, возможно, он увидел эти две армии, которые стоят друг против друга. И мы читаем с вами в 20 стихе: «И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению, и расположились израильтяне и филистимляне строй против строя». Саул предпринял особый план для убийства Голиафа в этой ситуации. И мы понимаем, что на самом деле Саул – это был единственный кандидат, который мог выйти на битву с Голиафом. Вы знаете, Писание говорит о том, что Саул был на голову выше всех своих солдат. Он был на голову выше всей своей армии. Он был царь, он был лидер. И поэтому, если делать выбор, кто выйдет сразиться с Голиафом, Саул должен был выйти. Он единственно был тот, кто мог пойти вот на это сражение. Но Саул отступил от Бога. И Саул проявляет трусость. И поэтому, не имея смелости, вот, которая основана на общении с Богом, он предлагает план, чтобы кто-то другой вступил в эту битву. И он пообещал тому, кто убьет Голиафа, великое богатство, дочь свою замуж и дом отца он сделает свободным в Израиле. Буквально это означает, что дом отца будет освобожден от уплаты налогов. Отец, весь его дом, все его семейство, оно будет жить, царствовать в царстве Саула, и оно не будет платить никакие налоги. И мы видим, что даже при таком предложении не нашлось желающего. Но посмотрите, что интересно, когда мы смотрим с вами на 8 стих и пытаемся увидеть, что происходило вот на протяжении этих 40 дней с Голиафом. В 8 стихе мы читаем, что Голиаф: «И стал он и кричал к полкам Израилевым, говоря эти слова». И потом, когда проходят эти 40 дней, мы читаем с вами в 17 главе, 25 стих, посмотрите. «И говорили израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля». В 25 стихе употребляется очень интересное слово. У нас на русский язык оно переведено: «видите ли этого выступающего человека?». В иврите это слово означает: «видите ли вы этого человека, поднимающегося наверх?». И что происходит в этой ситуации? Голиаф на протяжении 40 дней он выходил, спускался в долину, и с каждым днем он подходил ближе и ближе к армии Израиля. И мы видим, что вот в этом 25 стихе написано, что Голиаф уже перешел долину, и он уже поднимается по склону к тому месту, где находилась армия Израиля. И вот здесь вот для нас очень важный момент, который мы должны для себя уяснить. Если вы позволите Голиафу поносить и запугивать вас, то в скором времени он придет в ваш лагерь. Это важный момент, он придет на вашу территорию. Он начнет захватывать ваши мысли, которые должны быть сосредоточены на Боге. Именно поэтому мы не можем терпимо или толерантно относиться к своим собственным Голиафам. Мы никогда не должны думать, что он где-то там на той стороне, он просто запугивает, он просто слова произносит. С каждым днем этот Голиаф будет подходить ближе и ближе. Потому что его цель – не просто нас запугать, не просто произнести слова. Его цель – поразить и погубить нас. И он обязательно достигнет своей цели, если мы с вами не будем это понимать, если мы с вами не противостанем этому, потому что история битвы Давида и Голиафа показывает, мы призваны поразить Голиафа, мы призваны убить Голиафа. Это то, что сделал Давид, и к этому призваны и мы. И мы читаем в 32 стихе написано: «И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И мы видим, опять происходит то, что я с самого начала сказал. Человек смотрит на внешнее. И Саул в Давиде не увидел достойного роста, достойной силы, достойного размера. И он говорит, ты юноша, а он воин. Саул смотрит на внешнее, и он видит, что Голиаф великан, а Саул юноша, он не является великаном. Я думаю, что когда Саул произнес эти слова, у Давида в голове возник вопрос, какой великан? Потому что для Давида только Господь – это великан. Он Господа знает. И когда он знает Бога, который является всемогущим Богом, то перед ним нет никаких великанов, потому что никто не сразится с Господом, никто не сравнится с Господом. И Давид знает Бога, он знает всемогущего Бога, и поэтому он даже не рассуждает и не сомневается. У него нету никакого страха. И мы читаем в 37 стихе, «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Вот так часто, когда мы встречаем наших великанов, которые являются нашими личными, которые приходят и устрашают нас, которые хотят поразить нас, мы часто забываем о тех победах, которые Господь давал нам в прошлом. Мы забываем о том моменте, когда мы пришли к Господу, и Он простил наши грехи. Он сделал нас своим дитем. Мы забываем те моменты, когда Господь давал нам победу, и мы пользовались Его силами, Его словом, и мы побеждали то, что нужно было победить. Давид не забывал, он помнил те моменты, когда Господь давал ему победу. И поэтому мы видим, что здесь он описывает это, он вспоминает это. Это дает ему уверенность, что Господь, мы можем сказать, что Давид помнит о победах, которые давал ему Господь, и он знает, что Господь даст ему победу и на этот раз. Это важный урок для нас. Мы читаем в 37 стихе. «И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою». Как часто мы используем духовные фразы, чтобы скрыть свою бездуховную жизнь? Как часто мы говорим какие-то очень хорошие слова, очень духовные, очень верующие слова, которые на самом деле не отражают, что в нашем сердце, что мы действительно уповаем на Бога и надеемся на Бога. И мы видим, что Саул произносит эту фразу «иди, и да будет Господь с тобой». На самом деле он не знает, что такое, когда Бог с человеком. Господь отступил от него, и Саул уже не с Господом, но он пытается показать себя верующим, религиозным, знающим, что такое Господь с ним. И мы видим, что Саул принимает решение сделать еще что-то, чтобы помочь Давиду. И мы читаем с вами, что в 38 стихе «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению». Потом сказал Давид Саулу, «Я не могу ходить в этом, я не привык», и снял Давид все это с себя. Мы можем себе представить Саула, который был на голову выше всех солдат, и все его снаряжение, и вот теперь Давид одел это на себя, он попробовал ходить в этой сбруе и понял, что он не сможет сражаться, и это ему не поможет. И нам важный урок здесь тоже увидеть, что то, что подходит одному, не всегда подходит другому. И мы часто пытаемся одеть на другого наше вооружение. И нам важно понять, что наше вооружение не всегда применимо для другого человека. Нам важно понять, что каждому человеку Бог дает особый путь. И каждому человеку Бог дает особое оружие для победы в духовных битвах. У нас есть главный принцип – победа от Господа. У нас есть главный принцип – молитва дает силу, Слово Божие открывает нам путь. Но это должен быть ваш путь. И когда вы хотите одержать победу над вашим Голиафом, вам нужно получить эту силу от Господа из Писания, из молитвы. Вам нужно получить именно это особое взаимоотношение с Богом, чтобы одержать победу. И в этой ситуации вот эта мудрость, она должна быть прийти от Господа. И мы можем ее получить. Мы читаем в 40 стихе дальше. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушечью сумку, которая была с ним, и сумкою, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина». Я хочу задать вопрос, почему Давид, или для чего Давид взял 5 камней у ручья? Некоторые говорят, наверное, он сомневался в Боге. Он взял на всякий случай больше, потому что не был уверен в результате той битвы, которую ему нужно было совершить. Но я не считаю, что это так. Мы нигде не видим в этой истории, что у Давида есть какое-то сомнение в Боге. И то, что он взял 5 камней, скорее всего, показывает, что он действительно был приготовлен к этой битве. И он взял 5 камней, потому что он до конца не знал, что произойдет после того, когда он поразит Голиафа. Он точно был уверен, что он поразит Голиафа. Я думаю, что он был уверен, что он поразит его с первого выстрела, первым камнем. Бог сделает это, у него была полная уверенность. Но что, если после того, когда он поразит Голиафа, филистимляне нападут на него? Ему нужно будет защищаться. Возможно, ради этого он взял еще несколько камней. Есть еще другое мнение. Если вы помните, когда мы читаем вторую книгу Царств, это уже 21 глава, и там сказано, что вновь была война между филистимлянами и израильтянами, и вышел Давид и слуги его, и воевали с филистимлянами. И вы помните, что там идет описание 4 других великанов, которые были поражены. Мы читаем с вами, тогда Иисвий, один из потомков Рифаимов, у которого копье было весом 300 сиклей меди, который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Авеса, сын Саруи, и поразил филистимлянин. Это был один великан в армии филистимлян. Дальше мы читаем, потом снова была война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савохай, хашутанин, убил Сафута, одного из потомков Рифаимов. Это второй великан. Мы читаем дальше, потом еще было сражение в Гефе. И там был один человек, рослый, имеющий по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, тоже из потомков Рифаима. Это третий великан. И мы читаем, что был еще один Голиаф, гефянин, у которого древко копья было, тоже как на вою ткачей. Мы видим 4 великана. Мы не знаем точно промежуток времени, но это тоже филистимлянины. И некоторые предполагают, что Давид, выходя на эту битву с Голиафом, возможно, знал, что там есть еще 4 великана, и он взял 5 камней, будучи уверен, что если 5 выйдут против него, он поразит каждого из этих великанов. Бог даст ему силы, Бог даст ему смелости, и он поразит любого, кто выйдет против него. И вот эта история показывает нам, как действует Бог, как Господь дарует победу. Он проявляет силу в немощи человека. И для этого нужна вера. И если мы имеем веру и доверие Господу, Господь дарует победу в любой битве, в которой мы будем участвовать. И Бог ожидает вот этого момента, когда мы доверимся Ему, чтобы Его сила была проявлена, чтобы Он даровал нам эту победу. И мы понимаем, что когда Давид выходит на это сражение, Голиаф по-прежнему великан. Он стоит в этом оружии, он сильный, он страшный, он мощный. И Давид по-прежнему был юношей, но Давид был с Богом. Это величайшая причина, почему он одержал победу. И мы читаем дальше, 41 стиха. «Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Савоофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Мы видим вот в этих словах Голиафа устрашение. Когда он произносит слова, чтобы запугать Давида, чтобы он пришел в смятение. Я хочу сказать, что это наша основная битва с нашими Голиафами, которые действуют на нас путем устрашения. Когда эти великаны запугивают нас, и мы в страхе, и мы в смущении, и наши мысли путаются, И мы не можем реально что-то предпринять. Все, что мы видим перед собой, мы видим этого ужасного великана, который в нашей жизни направляется на нас. И мы забываем того, кто с нами. Мы забываем того, кто сильнее. Но мы видим, что Давид не смотрел на Голиафа. Он не был запуган. Он видел Господа, он был сосредоточен на Боге. Он с полной уверенностью отвечает Голиафу, узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И в 47 стихе он говорит, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Мы видим, что у Давида не было цели произвести впечатление на кого-то, на одну армию или на другую, или на Саула, или на кого-то еще. Он имел упование на Бога. Он точно знал, что когда он с верою на Господа выходит на эту битву, Господь обязательно даст ему победу. Мы читаем дальше 48 стиха. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить, и приближался навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Ученые сделали исследование римской пращи, и когда они делали раскопки вот на том месте, где была битва, когда римские солдаты использовали пращу, и в то время римляне уже использовали не камни, они использовали свинцовые шарики. И вот ученые, которые сделали это исследование, они пришли к выводу, что сила пращи римских солдат не намного уступала силе пули револьвера «Магнум» 44-го калибра. Можете представить? Силу поражения. И я сказал, что римляне в то время использовали свинцовые шарики, и мы понимаем, что у Давида был камень из ручья, и, возможно, сила поражения была меньше, но, тем не менее, это огромная сила для поражения. Это страшное оружие, и мы видим, именно этим оружием Давид поразил Голиафа на смерть. У Давида была только праща и камень. У Голиафа была сотня килограммов вооружения, и мы видим в этом действие Бога, так действует Господь. Давид поразил Голиафа, и мы читаем дальше, что его же мечом он отсек ему голову, и таким образом принес победу, и побежала армия филистимлян, и армия израильтян поразила армию филистимлян. И мы читаем дальше в этой главе, что Давид взял оружие Голиафа, он принес в свой шатер, он принес голову Голиафа в Иерусалим, а оружие Голиафа он принес в свой шатер. Я думаю, зачем? Скорее всего, это было напоминание для него самого о той победе, которую дал Господь. И я не знаю, что было еще в этом шатре. Может быть, в этом шатре был клык льва или коготь медведя, но теперь в этом шатре это напоминание, что Бог дал ему победу. И, возможно, эти трофеи он сохранил и дальше, когда он был царем, которые напоминали о победах прошлого, о силе, которую давал Господь. И это важно для него. И поэтому мы видим, что нам важны победы в жизни. Нам важно помнить о наших победах. Бог дает нам победу и говорит, запомни. Когда Бог давал победу израильтянам, он говорит, возьми камень. Поставить этот камень, это будет напоминанием вам, чтобы вы знали, что Господь с вами. Он даровал вам эту победу, чтобы вы помнили об этом и уповали на Господа. Давайте подумаем, какие уроки мы можем взять со всей этой истории. Со всей этой битвы и этого результата, о котором мы сказали. Я сказал, что вот эта битва двух армий в долине Дуба, она имеет духовное основание. На самом деле это осуществление того, что Господь сказал еще в саду Эдемском. И мы читаем с вами книги Бытие, 3 глава, 15 стихе. Господь говорит, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И когда мы смотрим вот на эту войну между Израилем и филистимлянами, мы видим то, что Господь сказал, будет вражда между семенем жены и семенем змея. И в конечном итоге семя змея будет поражено в голову. И вот мы смотрим, Голиаф и армия филистимлян – это и есть это семя змея, которое ведет эту битву. Это армия, которая восставала, восстает и будет восставать против детей Божьих. Так сказал Господь. Он сказал об этом с самого начала. И мы видим, что тогда и сегодня продолжается эта битва. Интересно даже сказать, вот мы сказали, что броня Голиафа, написано, была чешуйчатая броня. Интересно, что вот эта броня сама по себе, она указывала на филистимского бога Дагона. Потому что филистимский бог Дагон, он изображался наполовину человек, а наполовину рыба. И вот эта чешуя рыбы, она была вот в этом образе этого бога Дагона. И филистимляне даже на самих себе, на своей броне, они как бы изображали, поклоняясь этому богу Дагону. Но когда мы думаем о чешуе и возвращаемся в самое начало, в сад Едемский, то мы помним змея, который тоже имел чешую. И вот это семя змея на протяжении всей истории человека, оно выполняет то, что сказал Господь. Оно стремится поразить детей Божьих. Оно стремится поразить семя жены, о котором сказано. И нам важно понять, что вот в этой битве, когда выходят два представителя, представитель армии филистимлян и представитель армии Израиля. Эти два воина, и нам важно понять, что на самом деле это сатана, который ведет битву с самим Богом. Он восстал против самого Бога, и он пытается вести эту битву. И вот то, что произошло в долине Дуба, на самом деле это битва нашего представителя. Потому что сам Иисус Христос пришел на эту землю, он стал нашим представителем. Он пошел на эту битву, и когда этот Голиаф, за которым стоял сам сатана, он показывает на эту величайшую битву, которую совершил наш Господь Иисус Христос, когда на кресте он одержал победу. И поэтому, смотря на эту историю, мы можем сказать, что Давид – это образ самого Иисуса Христа, который победил сатану на Голгофе. И это образ каждого верного христианина, который может одержать победу сегодня. Мы знаем, что победа уже осуществлена. Господь, как наш представитель, вышел тогда, когда никто не мог выйти и никто не мог сразиться. Он вышел в смирении, в кротости, когда Он пришел и стал человеком. Он вышел на эту битву, и Он одержал победу. И это дает нам основание. И вообще, когда мы смотрим на Давида, так много вот этих параллелей с Иисусом Христом. Вы помните, что прежде чем Давид пришел сюда сразиться, он был помазан Самуилом. Так как Иисус Христос, Дух Святой, сошел на него, мы с вами видим, что в тот момент, когда Дух Святой сошел на Иисуса Христа, и он уже помазан Мессия, но он еще не имеет царства, и он до сих пор еще, его царство реально не осуществлено. Как и у Давида, который был помазан на царство, но по сути он еще не был царем. Мы читаем с вами о том, что Отец послал Давида, чтобы он пошел на эту битву. И об Иисусе Христе мы читаем, Бог Отец послал его на эту землю, чтобы он осуществил это. Мы читаем с вами, что Давид был отвержен братьями своими. И об Иисусе Христе сказано, что он пришел к своим, и свои не приняли его. Мы с вами читаем, что в пустыне, когда Иисус Христос был введен духом в пустыне, 40 дней, он находился там, когда сатана искушал его, когда этот Голиаф выходил 40 дней, и он кричал, и мы видим, что там, в пустыне, наш Господь одержал победу Словом Божьим. Он одержал эту победу там. И поэтому мы читаем о том, что он пошел на крест, и это была битва. Это была битва в Гефсимании, это была битва Господа нашего, в которой он одержал победу, когда он воскликнул «Совершилось!». Он стал этим победителем. Он поразил сатану в голову, так как и сказано было с самого начала Господом. Но с другой стороны, победа Давида стала победой всего Израиля. И мы читаем с вами в окончании этой главы, что когда Давид победил Голиафа, тогда каждый израильтянин, вся армия Израиля стали поражать филистимлян. И они побежали по этой дороге, израильтяне преследовали их и поражали. и разграбили их стан. И они все стали участниками этой победы, которую принес им Давид. Это также важно для нас, потому что мы стали участниками той победы, которую приобрел для нас Иисус Христос на Голгофе. Он, величайший сын Давида, одержал победу на Голгофском кресте, но мы сегодня имеем участие в этой победе, когда являемся детьми Божьими, когда мы имеем возможность победить своих собственных Голиафов. Давайте посмотрим на некоторых важных моментов. Первое, что мы увидели в этой истории, у всех нас есть свои Голиафы. И нам важно сегодня просмотреть свою жизнь, кто является твоим Голиафом, с чем ты сражаешься, что нападает на тебя, что держит тебя, что искушает тебя, что является вот этим устрашающей силой, которая мешает тебе обратиться к Господу всем сердцем. Это есть у каждого человека, и покуда мы будем здесь на земле, это будет постоянная направленность нашего собственного Голиафа, и нам важно это увидеть. Второй момент, который нам важно понять, вести битву мы должны сами. Встреча с великаном, как мы сказали, несет устрашение, но никто не будет сражаться вместо нас. Мы должны понять, что наш Голиаф – это наш Голиаф. Кто-то скажет, может быть, узнав нашу проблему, не переживай особо, это не так важно, это не, ничего особенного в этом нету, но это наш Голиаф, и вы знаете, что это ваш Голиаф. И вы знаете, что он вышел, чтобы вас поразить. Он несет вам страхи, он несет соблазны, искушения, зависимость, греховное поведение, какую-то греховную черту характера, и никто, кроме вас, не сможет его победить. Ни пресвитер, ни ваш друг, ни ваши родители, ни ваш муж, ни ваша жена. Это ваша личная битва, когда вы доверяете Господу, когда вы знаете Господа лично. Когда лично от Господа вы получаете Его силу, Его смелость, когда вы проявляете лично веру и упование на Господа, это ваша битва, и вам нужно ее одержать. Третий момент. Победа приходит от Господа. Мы читаем, что Давид поразил Голиафа первым броском, первым выстрелом. Он бросил этот камень, и камень точно попал в цель, и эта цель была лоб Голиафа. Мы не видим, что у него был страх. И мы знаем, что Господь в этот момент действовал особым образом. Давид с упованием, с верой, он вышел на эту битву, он взял прощу, он бросил камень. И в этот момент, когда камень отделился от прощи, именно Господь направил этот камень туда, куда он должен полететь. Именно Господь дал силу этому камню, достаточную для поражения этого великана. Поэтому мы должны понять, нам самим нужно вести эту битву, но Господь дарует нам победу. Когда мы проявляем веру, Господь даст нам эту победу. И мы читаем Римлянам 16 главе в 20 стихе. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». И когда мы читаем вот эту вторую половину стиха, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с нами», мы думаем, это такое хорошее окончание стиха. В этом сила. Бог поразит сатану под нашими ногами, потому что благодать Господа Христа с нами. Он, видя нашу веру, Он дает свою силу для того, чтобы мы получили победу. Наконец, четвертый момент. Нам важно помнить наши победы. Мы сказали, что Давид, он помнил о своих победах. Он помнил историю со львом, с медведем, и вот теперь с Голиафом. И поэтому нам важно сегодня помнить те победы, которые даровал нам Господь. И Господь говорит, все, что тебе нужно, это 5 гладких камней и проща веры. И если у тебя это есть, дальше Господь сделает все необходимое. Дальше Господь даст победу, о которой ты должен помнить. Может быть, вы думаете, что неизвестно, где эта долина, неизвестно, вроде бы ничего особого не происходит, Голиаф начнет подниматься в ваш лагерь, в вашу армию. И поэтому каждый из нас должен довериться Господу, понимая, что в этом залог нашей победы, чтобы каждый из нас сказал, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. И многие христиане, они верят в Бога истории, они верят в Бога пророчества, но они не понимают, насколько важно поверить в Бога, который сегодня дает победу, который сегодня дает поражение, поражает Голиафа в нашей жизни. Христос уже одержал победу, и Он ожидает, что каждый из нас станет этим победителем. Да поможет нам Господь не страшиться великанов, но делать то, чему призвал нас Спаситель. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Гедеон. Имя Гедеон означает «рубака». Но было ли это его действительно имя, полученное в детстве, или же прозвание, какое он получил после того, как срубил и превратил в дрова столб Ашеры, точно теперь никто не знает. Он был сыном Иоаса из племени Авиезерова, колена Манассеина, и жил в городе Офра, предполагают, на месте теперешнего селения Эт-Таиве, около 13 километров на северо-запад от Бефсана. Израиль находился в бедственном состоянии. С духовной стороны впал в идолопоклонство. Даже при доме Гедеоновом находился жертвенник Ваалу и стоял столб Ашери. С политической же стороны Израиль находился под гнетом мадианитян, которые не удовлетворялись обычной данью, а израильские поля считали своими пастбищами, истребляли произведения земли, не оставляя для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Судей 6:1-6. В бедствии народ обратился к Богу, который послал к ним пророка напомнить, как Господь вывел Израиль из Египта, избавлял от угнетателей и заповедал, чтобы они не поклонялись богам аморейским. За непослушание терпят наказание. Ангел Господень, видя странника, пришел к Гедеону, который в углублении для выжимания виноградного сока выколачивал из колосьев зерна пшеницы, чтобы с ними скрыться от мадианитян. «На приветствие, Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон с горечью ответил, «Если бы Господь был с нами, то отчего постигло нас все это? Оставил нас Господь и предал в руки мадианитян». Судей 6:11-13. Ангел сказал Гедеону, «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от рук мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон начал отказываться, ссылаясь на то, что его племя в колене Манассеином самое бедное, а он в доме отца своего самый младший. Ангел настаивал, «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон попросил незнакомца задержаться, пока он приготовит для него кушанье. Тот согласился. Гедеон пошел, сварил козленка, испек опресноки и принес это незнакомцу. Тот сказал, чтобы все это Гедеон положил на камень. Гедеон послушался. Незнакомец коснулся палки камня, появился огонь, который сжег принесенный Гедеоном, и незнакомец исчез. Гедеон понял, что он говорил с ангелом и испугался, но услышал голос Божий. «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Там построил Гедеон жертвенник, которому дал название Иегова Шалом, что значит «Господь есть мир». Ночью Гедеон получил указание от Бога разрушить жертвенник Ваалу, срубить столб Ашеры, а на скале поставить жертвенник Господу и принести на нем всесожжение на дровах, в какие он превратил священный столб. Днем он боялся это сделать. Но в следующую ночь, взявший на помощь 10 рабов, исполнил Божье повеление. Когда утром горожане заметили, что нет ни жертвенника Ваалу, ни столба Ашеры, находившимся при доме Иоаса, отца Гедеонова, то узнавши, кто их разрушил, потребовали, чтобы Иоас выдал им Гедеона на расправу. Иоас же заявил, «Если Ваал – Бог, то пусть он расправится с Гедеоном. Кто вступится за Ваала, будет убит». С этого времени Гедеона стали звать Иеро Ваалом, Еру Баал, тяжущийся с Ваалом. Позже его называли Еру Бешет, тяжущийся с постыдным. Второе царство 11:21. В русском переводе, однако, сохранили прозвание Ервоал. Когда в Офре спорили из-за Ваала, мадианитяне, амаликитяне и другие кочевники перешли через Иордан и расположились в долине Израильской. Тогда Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, то есть призвал к войне. Племя Авиезерово пошло за ним. Колено Манасиино, Асирово, Завулоново и Нефалимово отозвались на призыв. Все же Гедеон имел некоторую робость и попросил у Бога доказательства или знамения, что он победит мадианитян. Сперва Гедеон попросил, чтобы ночью роса задержалась только на шерсти, которую он расстелет, а кругом, чтобы было сухо. Когда же на следующее утро так и оказалось, и Гедеон из шерсти выжал чашу воды, другое сомнение вкралось в него, и он попросил Бога, чтобы в следующую ночь кругом была роса, а шерсть оставалась сухою. Когда и так Бог сделал, то Гедеону не оставалось ничего, как идти с доверием на войну. Судей 6:33-40. Когда Гедеону собралось много народа, Бог повелел ему объявить постановление закона, чтобы боязливые возвратились в свои дома. Второзаконие 28 и Судей 7:1-3. 22 тысячи возвратились, а 10 тысяч остались при Гедеоне. Бог сказал Гедеону, что и это много народа, и после победы будут думать, что это они сами без Божьей помощи победили. Бог велел Гедеону вести народ к воде и наблюдать за пьющими. Кто будет набирать воду в горсть и пить с руки, того ставить особо. А кто будет наклоняться к воде и пить непосредственно, того ставить особо. Пивших с руки оказалось всего 300 человек. Этих, по указанию Господню, Гедеон задержал, а остальных отпустил. Гедеону было страшновато. У него только 300 человек, а мадианитян, амаликитян и других бесчисленное множество. Бог повелел Гедеону пойти ночью в стан мадиамский и послушать, что там говорят. Когда он со своим слугою, Фурой, приблизился к неприятельскому стану, то услышал, как один рассказывал другому сон, что круглый ячменный хлеб катился по стаду мадиамскому и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Слушавший толковал сон так: «Это ничто иное, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Выслушавший это, Гедеон поклонился Богу, возвратился в свой стан, разделил 300 человек на 3 отряда. Каждому воину дал по трубе и светильнику, прикрытому кувшином, направил окружить стан со всех сторон и ожидать. Как только он затрубит, чтобы и они трубили, разбили кувшины и светильники и кричали: «Меч Господа и Гедеона!». Неожиданные звуки труб, свет светильников и крики произвели такое смятение в стаде мадиамском, что проснувшиеся начали убивать друг друга, принимая своих за врагов, и кто мог, кинулись бежать из стана. Гедеон дал знать возвратившимся, чтобы они преследовали бегущих врагов, а ефремлян попросил перехватить переправу через Иордан. Ефремляне захватили и убили Орива и Зива, князей мадиамских, а головы их принесли Гедеону. На упреки, почему Гедеон не призвал их на войну, тот скромно ответил, что он только начал, а они докончили, в их руки предал Бог князей мадиамских. Преследуя Зевея и Салмана, бежавших царей мадиамских, Гедеон и его 300 человек перешли Иордан и попросили хлеба у жителей Сакхофа, но те отказали. Также поступили с Гедеоном и жители Пенуэла. От мадиамского полчища, насчитывавшего около 135 тысяч, спаслось только 15 тысяч. и они остановились в Каркаре, как многие думают, в теперешнем Вади-Сирган, около 70 километров на восток от Аммана. Гедеон напал на считавших себя в полной безопасности, привел в замешательство и бегство и захватил Зевея и Салмана. На обратном пути Гедеон разрушил башню Перуэльскую и наказал жителей за отказ дать ему и его воинам хлеба. Наказал он и старейшин Сокховских. Зевея и Салмана убил за то, что они убили братьев Гедеона, как в этом сами признались. Судей 8:4-21. После победы, на предложение израильтян, «Владей нами ты, и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон мудро ответил: «Господь да владеет вами». Но он попросил, чтобы из добычи, взятой у неприятелей, каждый дал ему по золотой серьге. Когда это было сделано, то золото оказалось 1700 сиклей, то есть около 20 килограммов. Из этого золота и других материалов Гедеону сделали ефод, то есть особенную одежду, подобную первосвященнической, которую, вероятно, одевал в особенных случаях, но которая потом стала предметом культа. Судей 8:27. Поражение мадианитян в дни Гедеона упоминается в Псалме 82:10-13. А пророк Исаия видел в нем предзнаменование еще большей победы в дни Мессии. Исаии 9:1-7 и 10:26.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. Слово редактора.
2: Некролог. Павел Минаев. Ты был прав, Петрович. Это случилось совсем недавно, 28 марта текущего года. Мой мобильник дрожал от шквала звонков, а мозг взрывала весть. Умер Федор Петрович Беспалов. Христианин и пастор с большой буквы. Евангелист и миссионер. Основатель евангельских общин в постсоветский период на востоке Украины и первый председатель Ассоциации церквей «Свет Евангелия». Мы все его с уважением называли Петровичем. Мой самый близкий друг и соработник на Ниве Божьей умер. Этого не может быть. Разум отказывался в это верить. Смерть — это не про Федора Беспалова. Петрович всегда замечательно выглядел. Подтянутый, стройный, спортивный. Он великолепно играл в волейбол. Ему было всего 59. Он мало, очень мало прожил. Ты умер резко и нежданно, как сказал поэт. Господи, как больно! Жил Федор ярко, искренне, посвященно. Он просто горел в служении Всевышнему. Отдал себя Богу до конца, сохранив ему верность до последней секунды, до последнего удара сердца. И умер на ходу. Взбежал на ступеньки своего скромного дома и ушел в вечность, в небесный дом. Знаем, ему там хорошо, а вот нам без него плохо. Но верим, встреча будет. Справа от золотых ворот, в небесном Иерусалиме, как любил говорить Федор своим друзьям, ободряя их в вере. Умел он это делать не только на словах. Был позитивным, веселым. У него не было расхождения между сердцем, наполненным радостью спасения, и сияющим лицом. Этого так не хватает нам, постсоветским верующим, даже о радости, говорящим с хмурыми лицами. Федор был другим, и на последней фотографии он такой веселый. Смотрите, глаза Петровича искрятся радостью веры, надеждой и любовью. Это Бог зажег его для себя. Он был мощным светильником благодати Христовой и сгорел так рано, быстро, как метеор. А мы хотели еще порадоваться при его свете. Свеча горит, в своем горении тает. Он сделал свое дело и ушел отдыхать. Миссия выполнена. Федор был прост, но мудр. Он не был интеллектуалом, не имел высшего образования. Безбожная советская власть лишала верующую молодежь возможности учиться, стараясь таким образом унизить и ослабить Церковь Христову. Однако Федор был начитан, любил книгу, особенно книгу книг. Я часто был с ним в поездках и видел его изучающим Священное Писание. Петрович обладал пытливым умом, житейской сметливостью и удивительной кротостью. Имея безупречную моральную репутацию, он не стыдился вопрошать друзей, ища ответы на трудные духовные вопросы, хотя многих мог бы научить сам. Федор имел потрясающий опыт жизни, веры и служения. После распада СССР, по милости Господа, нам с ним все же удалось окончить семинарию. Время учебы было благословенным. Петрович был очень трудолюбив и общителен. Он любил людей, жаждал их спасения, умел с ними беседовать.
3: и со старым, и с малым. Беседа обычно текла полноводной рекой, располагая сердца людей и побуждая их задуматься о смысле жизни и вечности, о Боге и Его Слове. Я этому у него научился. Эх, Петрович, мне теперь так не хватает твоих ободряющих звонков, живого голоса и любимого приветствия. Павел, жив Господь! Мы с ним были очень близки, и по образу мыслей, и духовно. Ощущалось родство душ, ума и судеб. Рано он ушел. Очень рано. Но стоит ли спорить со Всевышним? Как сказал Шекспир, счастливейшие умирают рано. И это действительно так. Господи, я тоже хочу смерти, как у Петровича. На ходу, на бегу, на ногах. Чтобы не обременять родных и близких. Федор был пламенным проповедником Евангелия,

умел служить другим, жертвовал сном, временем, здоровьем. Глядя на него, я вспоминал рассказ о том, чем отличается хороший командир от плохого. Первый ведет за собой солдат в бой, а второй посылает их на смерть. Как говорится, почувствуйте разницу. Петрович вел за собой в бой за правое дело, за проповедь Евангелия для спасения людей, за расширение пределов Царства Божьего. Верю, что в вечности у него вся грудь будет в орденах. О, капитан! Мой капитан! Так начинается знаменитое стихотворение Уолта Уитмена. Федор был пастором-новатором. Он не боялся новых форм провозглашения Евангелия в современном мире, особенно в служении детям и молодежи. Попадало ему за это от наших старших братьев. Ох, как попадало! Харизматом за глаза называли, сторонились, отлучением угрожали. Некоторые из братьев свой чрезмерный фундаментализм с акцентом на правильную традиционную форму объявили нормой святости и единственным верным курсом евангельского братства. Хотя те же самые люди с удовольствием на новых автомобилях перемещаются и современными гаджетами пользуются. Время и Бог нас рассудят. Но в общине, где нес пасторское служение Петрович, дети и молодежь просто парили в облаках, гудели, как пчелы в ульи, славили Христа, возрастали в вере и познании Его Слова, росли на глазах. Ты был прав, Петрович. Когда в 14-м году нежданно-негаданно пришла война и вошли в наши города и села вооруженные люди на танках и БТРах, многие служители церквей под гром орудий и вой снарядов все бросили и уехали в безопасные места. Как же? Существовала реальная угроза жизни? Да, существовала. Но Петрович остался, не сбежал, не бросил церковь, хотя было страшно и невыразимо трудно. Спасибо тебе, Петрович. Ты был пастырем добрым, полагающим душу свою за овец. В тебе жил великий пастырь, и это он сделал тебя таким. Нам есть кого брать пример верности и мужества. Верю, награда твоя велика. Я безмерно рад, что смог заехать к Федору в Дружковку за 2 дня до его смерти. Он тогда только вернулся со святой земли, счастливый, какой-то просветленный, но уставший. В последнее время сильно беспокоил его высокий уровень сахара в крови. Мы вместе поели, он мне упоенно рассказывал об Иерусалиме, о библейских местах, о дорогих его сердцу людях, о братском общении и задушевных беседах допоздна. Верующие друзья подарили ему эту путевку. Он был тронут таким подарком от Господа. Сам бы он не смог поехать. Жили они с женой Екатериной скромно. Да воздаст Господь жертвенным людям. Их имена знает Бог. Это называется «увидеть Иерусалим и умереть». Федор Беспалов был любящим отцом. У них с Екатериной 1 сын и 3 дочери. Все дети верующие. Это хороший индикатор качества веры родителей. Да утешит Господь нас всех, мои милые друзья, Екатерина Ивановна, Петя, Аня, Ира, Любочка, зятья и внуки. Мы любим вас, плачем и скорбим вместе с вами. Господь Духом Святым и Словом Своим обязательно утешит вас». Похороны Федора Беспалова были многолюдными и замечательными, если можно так выразиться. Бог через уста братьев и сестер говорил к нашим сердцам: множество гостей, цветов, венков. Десятки пресвитеров приехали из разных городов и селений. Звучали прекрасные проповеди, трогательные свидетельства и чудесные песнопения.

0: роде о талантливых людях говорят, Бог их поцеловал. Судя по плодам прожитой жизни и служения Петровича, Бог его поцеловал очень крепко и одарил многими способностями и талантами. Слава ему за это! Я счастлив верить в нашего великого Бога и служить Ему. Он всемогущий, любящий, спасающий. Он зажигает такие звезды, как Федор Беспалов. Господь дал нам его, Он и взял. Да будет имя Его благословенно и прославлено.
1: Пережитое. Ширинай Досова. Борька и Петька. Эпиграф. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Притчи 17.17. Дело было в Казахстане. Жили-были два неразлучных друга, Борька и Петька. Борьке было 9, а Петьке 8. Дома их стояли по соседству. Борина мама Галина руководила хором в лютеранской церкви. Это было в советское время. Слежка за верующими, угрозы и тюрьмы, всевидящее око КГБ. Зачастили сотрудники органов и к Галине. Приезжали исключительно по ночам. Нечестивые нередко прячутся под покровом темноты. Раз в неделю, в один и тот же день, после полуночи, к дому подъезжал УАЗик, прозванный в народе Воронком. Машину заглушали, почему-то в сторонке, около забора Петьки. Два человека в штатском выпрыгивали из нее и решительно направлялись к Борькиному дому. Водитель оставался в машине. Как по заранее написанному сценарию, эти двое проводили в доме у Борьки мучительный допрос его матери, обычно длившийся 2 часа. Один из сотрудников был долговязым и хмурым, а второй – пухлым и краснощеким. Ему не хватало только фартука мясника. После допросов мать увозили на Черном Воронке в милицию. Там начинался повторный допрос, длившийся еще 2 часа. Вкрадчивым голосом, с придыханием, мясник проявлял отеческую заботу. «Вы, наверное, устали, Галина, и хотите домой к детям. Они очень ждут вас. Подпишите вот эту бумагу о том, что вы слышали, как проповедник вашей церкви клеветал на советскую власть и нелицеприятно отзывался о ее вождях. Многие уже подписали. И вам надо. Распишитесь вот тут и идите домой к детям. Мы вас больше тревожить не будем». Но Галина каждый раз стояла на своем. «Я ничего подобного никогда не слышала. Не буду подписывать заведомую ложь». Хотя в органах знают, как устрашать и выматывать человека, здесь не на ту нарвались. Галя оказалась не из боязливых. Кремень. Наотрез отказалась сотрудничать и не подписывала никаких бумаг. Под утро ее отпускали. Домой идти уже не было смысла, и она шла на работу в типографию, где работала уборщицей. Однажды такой ночной допрос спас жизнь начальнику типографии. Как говорится, нет худа без добра. В тот день он пришел на работу раньше обычного, еще до рассвета. Ему вдруг стало плохо с сердцем, и он потерял сознание. Вернувшись с допроса на работу, Галя обнаружила лежащего на полу начальника. Рядом никого. Она тут же вызвала скорую помощь и тем самым спасла жизнь человеку. Его здоровье со временем полностью восстановилось. После случившегося жена начальника называла Галину не иначе, как «спасительница ты наша». Галина стала вхожа в дом этой семьи, помогала по хозяйству, полюбилась хозяевам и была с ними очень близка. Начальник типографии, в свою очередь, оказывал помощь ее детям. На работе Галю все ценили и любили. Такой контраст получается. С одной стороны, допросы, оскорбления, унижения, клеймо предателя и врага, а с другой стороны, уважение, благодарность и любовь. Как написано, «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Приезды ненавистного для Бори Воронка продолжались более 3 месяцев. Страшные люди из зловещей машины измучили семью Гали. Никто не спал в такие ночи. Борька тоже старался не спать. Он горячо молился о маме и очень боялся, что она никогда не вернется домой, как это уже случалось с некоторыми их родственниками и друзьями. «Жалко, что я еще не взрослый», — думал Борька. «Будь я постарше, я бы схватил этого длинного за шиворот и, как щенка, выкинул бы на улицу, а краснощекому мяснику навесил бы большой фонарь под глаз. Тогда они забыли бы к нам дорогу и не мучили бы мою добрую маму». 9-летний мальчишка серьезно и не по-детски задумался, как бы избавить свою мать от нежелательных гостей. «Так больше продолжаться не может», — говорил себе Борька. «Мама должна спать дома». И в голове его родился план. Он поделился им с Петькой, потому что полностью доверял ему. К тому же ему был нужен помощник. Петька понял друга с полуслова и сразу дал добро. Помочь другу — святое дело. Кроме того, он и сам загорелся этим авантюрным планом. И вот, когда ненавистный воронок в очередной раз заглушил мотор возле Петькиного дома, ребята были уже наготове. Они спрятались за забором, предварительно выдрав из него несколько гвоздей, чтобы в нужный час, раздвинув пару штакетин, незаметно пролезть на улицу. Мальчишки сидели тихо. Ночь, темно. Только слышно стрекотание сверчков. Когда 2 дознавателей вышли из машины и направились к Галине, ее сын пролез через забор к машине и принялся за дело. Он начал вывинчивать ниппели из колес и медленно выпускать воздух. При этом камера издает довольно громкий шипящий звук. Пш! В ночной тишине этот звук был бы хорошо слышен, но Борька знал, что делал. К своей диверсии подготовился основательно. Он ловко накрыл колпачок ниппеля мокрой тряпкой, поэтому никакого шума не было. Где он этому научился? У другого соседа, Вовкиного отца, занимающегося ремонтом машин. Мальчишка часто бывал у него в гараже и наблюдал за работой, иногда и помогал. И вот теперь пригодилось. Так Борька постепенно спустил все колеса, одно за другим. А что же в это время делал Петя? Он стоял на посту, вернее, сидел в засаде и не спускал с водителя глаз. Между друзьями был уговор: если водитель почувствует неладное и выйдет из машины, Петька должен тут же пульнуть из рогатки камушком в окно собственного дома, так, чтобы с грохотом разбить стекло. Это отвлечет водителя и даст Борьке шанс сбежать. В темноте лица не разглядеть. Никто не узнает, кто спускал колеса. Ай да Петька, настоящий друг! Ведь палить он собирался по своему окну, той комнаты, где спал. Но, к счастью, бить стекло не понадобилось. Борька проделал свою работу чисто. Водитель-казах даже глазом не моргнул. Или все же вздремнул. В любом случае, он продолжал спокойно сидеть в машине со спущенными колесами. Борька оказался еще тот мастак. Горячая любовь к матери наполняла его юное сердце и пробуждала бесстрашие. Закончив свою работу, мальчишки снова спрятались за забором и с любопытством ожидали дальнейших событий. Наконец, долговязый с мясником вышли из дома и повели Галю к машине. Подойдя ближе, они оторопели. Их воронок стал заметно ниже и почти касался земли днищем. А водитель спокойно сидел за рулем. Что тут началось? Концерт. Замечательный диалог с водителем. Где ты был? Почему оставил машину без присмотра? Начальник, клянусь, я никуда не выходил ни на секунду. Значит, ты заснул на задании, заорал мясник. Начальник, клянусь, не спал. Если ты не спал, как такое могло случиться? Ты что, оглох? Как можно было не услышать, что у тебя в машине все колеса спускают? Водитель чуть не плача. Клянусь, не спал. Нет, не оглох. Людей вокруг не было, ни души. Тогда долговязый с мясником ему раздраженно в один голос. Так кто же это сделал? Водитель растерянно. Аллах, Аллах, Аллах сделал. Галину в ту ночь не смогли увезти в участок. Она вернулась домой. Семья радовалась и благодарила Господа. Борька, как Штирлиц, молчал и никому не рассказывал о своем хулиганском поступке. И Петьку не сдал. Друзья как-никак. Мальчишки справились со своим заданием и сумели защитить Галину. И Бог им в этом деле явно помогал. С того дня Воронок больше не приезжал за Галей. И это было для Борьки самым большим счастьем. Письма читателей. В хорошие руки. Во время отдыха в Карловых Варах я часто беседовала о религии с сотрудником отеля Виктором. Он выходец из Западной Украины, но уже много лет живет с семьей в Чехии. Виктор был в детстве крещен в греко-католической церкви и сейчас регулярно посещает службы в Карловых Варах, даже дружит со священником. Библию не читал, но знает многие библейские истории. Разговоры о религии ему были очень интересны, так что он охотно слушал мое свидетельство о Христе. Знает теперь, как обрести спасение, но до покаяния у него дело не дошло. Здесь он больше доверяет своей церкви и другу-священнику. Виктор не читает никакой христианской литературы, и я подумала, что ему был бы полезен журнал «Вера и жизнь». Он согласился получать его и дал мне свой адрес. Теперь Виктор сердечно благодарит за полученные журналы и спрашивает, нельзя ли заказать эти журналы и для его соседей, но на чешском языке. Получается, что журналы ему понравились, если он поделился ими с соседями. Я ему написала, что на чешском журнал не издается, и посоветовала читать и переводить его соседям на чешский. Ответил по-современному. Ок. Порадуемся тому, что журналы попали в хорошие руки. Возможно, Виктор будет их брать с собой и на дежурство в отель. Там бывает много людей, говорящих по-русски. Виктор любит общаться с гостями отеля, угощает их травяным чаем собственного приготовления. Нина Теплицкая. Давно не писала. С миссией «Свет на Востоке» я знакома давно. Раньше часто переписывалась. Большое спасибо за журналы «Вера и жизнь», которые я регулярно получаю от вас. Раньше, посещая церковь «Благая весть» в Харькове, я отдавала журналы верующим или отсылала их в тюрьму в Днепропетровске. С группой неравнодушных христиан я несла служение помощи заключенным. Мы им посылали продукты, одежду и литературу. Теперь я нигде не бываю из-за своей болезни, но с большим удовольствием продолжаю читать ваши журналы. Каждый номер имеет свою тему. Все материалы очень интересны. Радует новый дизайн. Журналы я не выбрасываю, а отдаю желающим читать. В прошлом году несколько номеров я отдала своей подруге, которая выехала в Израиль на постоянное место жительства. Я инвалид второй группы. Денег на подписку журналов не хватает, поэтому прошу вас и дальше отправлять их мне. Пусть Господь обильно благословит вашу работу. молитесь, пожалуйста, обо мне. У меня артроз коленных суставов и проблема с позвоночником». Розалина Мустафаева. Завидовать нечему. Хочу поделиться небольшим свидетельством из жизни. Когда я была маленькой, лет 12, мне в руки попал журнал «Тропинка». Мое сердце открылось для Бога. Тема номера была «Зависть». Смысл статьи на эту тему помню до сих пор. Через нее Бог научил меня не завидовать. Помню, в ней говорилось о том, что если у твоего друга есть что-то лучше, чем у тебя, ты должен радоваться за него, а не завидовать. И тогда Бог позаботится о том, чтобы и у тебя было все необходимое. Когда ты радуешься за другого и не завидуешь, это угодно Господу, и в сердце сохраняются мир и радость. В Библии написано: «Радуйтесь с радующимися». Вспоминаю, как Бог учил меня радоваться за других. У моей подружки родители были на заработках. Мама купила ей к школе много модных и дорогих заграничных вещей. Кроссовки, маечки, качественные джинсы темного цвета и так далее. Она радовалась, примеряла, показывала мне. Все ей отлично подходило. И я вспомнила совет, который прочитала в «Тропинке» – радоваться за других. Я поставила себя на ее место и подумала: как все-таки здорово! В тот момент я забыла о себе и искренне радовалась за подругу. А позже, когда стала думать о себе, пришли мысли о том, что Бог позаботится и обо мне. И ушла домой с миром и ощущением победы, Божьей победы, с ощущением блаженства вместо удручающей зависти. Слава Богу, что через вас Он формировал мой характер в нужное время. Сейчас мне уже почти 31 год. Живу с Господом много лет. И никакие богатства мира не сравнятся с духовной жизнью. Чему завидовать? Надо искать Бога, Его Царство и очищать сердце. Моя подруга, к сожалению, до сих пор не знает Господа. Помолитесь о ней, пожалуйста. Спасибо вам за журнал «Тропинка», который мы читаем с детками, а также за журнал «Вера и жизнь». Инна Андроник. Такой подарок. Мы живем в селе. Прошедший 2018 год был для нас тяжелым, особенно его конец. Моя дочь, страдающая эпилепсией, готовилась к операции. Нужно было вынимать металлическую пластину, у нее был перелом шейки бедра. У внучки поднялась температура до 39,8 градусов, поэтому всю пенсию пришлось потратить на лекарства. В нашей семье никто не работает, и нам никто не помогает. Но произошло чудо. Дочь возвращалась из аптеки домой. Было холодно, дорога скользкая, и вдруг перед собой она увидела полиэтиленовый пакет. Хотела отбросить его в сторону, чтобы не мешал прохожим, но почувствовала, что в пакете что-то лежит, и решила заглянуть внутрь. В нем оказалась селедка, а у нас дома как раз была вареная картошка в лужпайках. Мы не спешили ужинать, так как не очень хотелось опять есть одну картошку. А тут Бог послал нам такой замечательный подарок. У нас получился славный ужин. А на новогоднем столе у нас были оладьи. Мы пили чай, ели оладьи и благодарили Господа. Слава Богу за то, что 27 декабря наш депутат все-таки установил в комнате батарею, хотя и очень маленькую, но стало уже тепло. Мне 77 лет. Со здоровьем не важно. Не хочу умирать. Моя пенсия хоть и небольшая, но я рада, что могу помогать своим детям и внукам. Молитесь, пожалуйста, о нас. Люда Коренцова.
0: Прохожу испытания. Спасибо вам за присланные книги. Сейчас читаю «Мир с Богом» Билли Грэма. Очень хорошая книга. Хочу пройти предложенный вами курс «Быть христианином». Пришлите, пожалуйста, уроки и не забудьте положить свечи, не церковные. Я их зажигаю, когда молюсь и читаю в Библию. В темноте не очень уютно, а в колонии ничего не выпросишь. А также, если есть, пришлите мне нательный крестик с изображением распятия Христа. После того, как я уверовал в нашего Господа Иисуса Христа, стал молиться и читать Библию. Прохожу различные испытания и искушения. В душу закрадываются сомнения, часто бывают сильные головные боли. Мне очень тяжело. Возлагаю надежду на Бога и чувствую, что Иисус меня любит. Помолитесь обо мне. Вадим Стенянский. Я очень рад общению с вами. Сообщаю вам, что Алексей Савченко, который ободрял нас, помогал, побуждал писать вам, а также убедил пройти курс «Быть христианином», освободился из колонии условно-досрочно. Верю, что в скором времени вы с ним встретитесь, и он вас крепко обнимет от всех нас. Это мы с ним пели вам рождественские песни по телефону, помните? А теперь я остался старшим в этой группе. Отправляю вам анкету, заполненную новым учеником Алексеем Г. К сожалению, анкету на обучение для Кефарука мы пока не получили. Он очень ждет. Пусть Господь благословит вас во всяком труде. Владимир Головчак.
2: Вечное слово. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 2 Фессалоникийцам 3:10-11.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

жуткие туманы, ранняя заря. Это все создал ты, Бог мой, Господин.

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам,

Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Евангелие от Матфея, глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня

погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
и приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.

Евангелие от Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна,
возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он
в скале и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: „Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Слово Божье, ведущее к счастью, для души моей словно елей. Пусть оно неотъемлемой частью на земле будет жизнь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов из 85-го псалма, 15 по 17 стихи. «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».

0: Стих «Притча об унынии» читает Светлана Теребилина.
1: Однажды сатана продать решил для бесов инструменты ремесла. И на витринах рынка разложил орудия свои греха и зла. Коллекция ужасней не найдешь. Здесь был блестящий зависти кинжал. Здесь красовался гнева острый нож. И молот страха рядом с ним лежал. А на соседней полке мощный лук и много-много ядовитых стрел. То ревность, жадность, похоть. Сколько мук от них род человеческий терпел. Так неприметно сребролюбие сеть, орудие гордыни, сплетни, ложь. Все бесы подходили посмотреть. Коллекция ужаснее не найдешь. И вдруг один бесенок увидал на полочке отдельный, расписной, невзрачный малый клинышек лежал, помеченный огромной ценой. Уныние, ярлык под ним висел, сам инструмент потрепанный на вид, и, удивившись, бес узнать хотел, за что хозяин так им дорожит. «Да», — сатана ответил, — «больше всех ценю я этот клинышек простой. И единственный он принесет успех, когда бессилен инструмент другой. Возможно, от кинжалов и сетей удастся человеку убежать, но клинышек унынья, он везде и всюду будет жертву поражать. И если человеку бить смогу я в голову унынья этот клин, то в грех любой его я увлеку. Не устоит с унынием ни один».

Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Тихий голос, тихий шепот, и почти не слышно слов. Но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь. И от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто не слышал тихий голос,

крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответить поспешит. Звезды, звезды, расступитесь! Вот небесный херувим из небесных коридоров по ступеням золотым понесет на землю слово, на молитву даст ответ и прольется в чью-то душу луч надежды, Божий свет. Вверх молитвы, вниз ответы, вниз от Господа любовь. И над грешною землею шелест крыльев слышен вновь. Кто-то Господу молился, взор на небо поднимал, кто-то плакал, кто-то верил и ответ от Бога ждал. И касается крылами ангел плачущей души. Бог все знает, Бог услышал, Бог ответить поспешил. Бог внимал словам молитвы на небесной высоте, и тогда над чьим-то домом вестник Божий прилетел. Полночь. Люди засыпают, им глаза смежает сон. Ты, колени преклоняя, приходи пред Божий трон. Что молитве расстояние? Улетит молитва ввысь, выше звездного сияния. Люди спят, а ты молись, жди, ответ получишь скоро. Послан будет херувим из небесных коридоров по ступеням золотым.

0: Стих «Победа в молитве веры» читает Любовь Шпика.
1: Сила молитвы. Я молча слушала сестру, что говорила. Задумалась, как много в мире зла. Как хорошо, что Бог дает нам силы, и где Господь, бежит оттуда тьма. Мы жили бедно, мне она сказала. Я маленькая еще тогда была и часто на коленях умоляла, чтоб Бог помог. Была у нас беда. Свой разговор тихонько продолжала. Я видела, ей тяжко вспоминать. Отец был пьяница, она сказала, и часто бил родную нашу мать. Порою в ранах и больших побоях болело все, что сил лишалось стать. Молитвы возносила снова к Богу, не за себя, за папу, наша мать. В испуге на нее мы все смотрели. Мы знали, что она перенесла. Упавши на колени, мы молились, чтоб милость Господа отца спасла. Отец попал у сети алкоголя. Тот змей его так страшно укусил. Пришло в семью к нам эта боль и горе. Он в водке утопал, семью забыв. Когда домой он только возвращался, и ночь была, повсюду все темно, мы знали, что не можем оставаться. Скорей бежали сразу через окно. Я маленькой, одетой спать ложилась, ведь знала, скоро надо убегать. А в огороде Господу молилась и думала, жива ли наша мать. Ночные звезды в высоте горели, дрожала я от страха в темноте. Мне так хотелось раз хоть в колыбели уснуть на папином родном плече. Бывало, что лишь только засыпали, услышим, дверь скрипит. Пришел отец. Ты знаешь, в тот момент мы понимали, что, может быть, уже теперь конец. Хватал он нож, к груди прижимая. Молилась мама молча, чуть дыша, с любовью в сердце Господу взывая, просила за отца ее душа. Враг превратил его у злого зверя, а мать любила нежно, горячо. И продолжала Иисусу верить, что Бог спасет в своей любви его. Она любила Господа всем сердцем. В побоях приходила в Божий дом. В любви Иисусовой хотелось ей согреться. Отраду находила только в нем. Бывало, только встанет на молитву, вся в синяках, ликует и поет. Такую проходила в жизни битву, но верила, что Бог отца спасет. О, сколько в небеса она кричала! душа болела, и болела плоть. Ночами к Богу ко Христу взывала, молитве маминой внимал Господь. И вот настало время, прошли годы, отец мой принял Господа Христа. От уз греха Бог даровал свободу, освободил от пьянства и от зла. Но мама отдала почти пол жизни, чтоб папу для Христа приобрести. Теперь идут вдвоем к святой отчизне по узкому Христовому пути. Сестра закончила, а я молчала, представила, какую боль несла жена, что мужа от беды спасала, страдания, что она перенесла. Я поняла, молитва — это сила. Молись, мой друг, и рук не опускай, и Бог услышит и проявит милость. Бог верен, только ты к Нему взывай.

0: Следующий стих читает Светлана Теребилина «В твоем узле».
1: В твоем узле душа моя завязана. Ты ни за что не выпустишь ее. Все мое счастье лишь с тобою связано. Все мое сердце, Господи, твое. В твоем узле душа моя завязана. И душу ту не в силах враг достать. Ни испытания, ни паденья разные меня не смогут у тебя отнять. В твоем узле душа моя завязана. Хоть плоть порой от бремени скорбит, хоть бьются день за днем две силы в разуме, я знаю, кто в итоге победит. В твоем узле душа моя завязана. И если все на свете отберешь, и если закричу от горя сразу я, пусть душу ту лишь крепче ты сожмешь. Что будет впереди, тобой не сказано. Но где бы ни был в жизни поворот, в твоем узле, Господь мой, я завязана. И даже смерть тот узел не порвет.

0: Александра Красавцева прочитает стих «Последний солнца луч». Он знает лучше.
1: Последний солнца луч за тучи скрылся. Забарабанил дождь в мое окно. Весь мир надежд вдруг в бездну провалился. На сердце одиноко и темно. Как в жизни много разных поворотов, и их нам не дано предугадать. Сегодня мы живем, мы ждем чего-то, а завтра мы не знаем, чего ждать. И снова разбиваются надежды, и снова разбиваются мечты, и снова от того, что было прежде, остались лишь обломки пустоты. Не описать боль сердца и тревогу, все непонятно нашему уму, лишь вопль немой звучит из сердца к Богу. За что все испытания? Почему? И будто бы ответа ожидая, я к небесам свой взор поднял с мольбой. А там лишь тучи, чернотой сверкая, закрыли небо толстою стеной. О, неужели Бог так равнодушен? О, неужели отвернулся Он? И неужели я Ему не нужен? Из сердца вырвался лишь слабый стон. Но в этот самый миг, сквозь злые тучи, в том самом месте, где темным темно, прорвался солнце луч, великий и могучий, и нежно осветил мое окно. Мои глаза наполнились слезами. Не может Бог дитя свое забыть. И тихими, прекрасными словами Бог начал с моим сердцем говорить. Ты думаешь, я поступал жестоко, когда твои мечты не исполнял. Но ты не знал, что рядом, недалеко, тебя соблазн коварный поджидал. Ты плачешь, что надежды все пропали. Но ведь надеялся ты на людей. Они не помнят то, что обещали. В беде оставить могут и друзей. А разве ты забыл, как я с любовью тебя в минуты грусти утешал? И в сердце, как израненная болью, надежду новую, прекрасную вселял. И ты увидишь, рассудив немного, что те надежды, что разрушены были, закрытые перед тобой дороги, к опасности или ко греху вели. Ты в жизни многого не понимаешь. Доверься мне, я поведу вперед. Доверься, и увидишь, и узнаешь. Лишь мой путь к счастью, к радости ведет. О, как сильны слова любви святые! Мои глаза без страха поднялись. Я посмотрел наверх, на тучи злые, а надо мной безоблачная ввысь. Как стало мне легко в одно мгновенье той радости пером не описать. Склонился я пред Богом на колени. Уста ж смогли лишь слушать и молчать.

0: стих «Долины смертной тени ты с Господом пройдешь» читает Елена Куропаткина.
1: Долины смертной тени ты с Господом пройдешь, под кровом Его сени спокойствие найдешь. Долины смертной тени пусть не пугают вас, пусть не смолкает пенье, Господь всегда за нас. Долины смертной тени всем надлежит пройти. Не бойся перемены, Господь твой впереди. Долины смертной тени нас делают сильней. Склоняясь на колени, взываем горячей. Долины смертной тени не вечно будут здесь. Последние ступени в обители небес. В долине смертной тени иди, не унывай. Надейся, жди и веруй, на Бога уповай. Все ближе небо берег, чуть-чуть осталось нам. Долины смертной тени ведут нас к небесам.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Мирная сцена является теперь перед нами. Обширная, просторная и чисто выкрашенная кухня с гладким и блестящим желтым полом, без малейшей пылинки. Чистая, хорошо вычерненная плита. Полки сверкающей посуды, напоминающие о многих аппетитных вещах. Зеленые деревянные стулья. Старые, но крепкие. Маленькое кресло-качалка с пестрой подушкой, искусно составленной из маленьких кусочков разноцветной шерстяной материи. И кресло больших размеров, широкие ручки которого с мягкими подушками, по-видимому, гостеприимно приглашают вас отдохнуть. Действительно, почтенное старое кресло, которое истинный знаток удобства всегда предпочтет плюшевой и вышитой мебели модных гостиных. В этом кресле, слегка покачиваясь взад и вперед, устремив глаза на какое-то тонкое шитье, сидела наша старая знакомая Элиза. Да, это она, побледневшая и похудевшая с тех пор, как мы видели ее в Кентукки, с оттенком тихой грусти, лежавшей под ее длинными ресницами и близ углов красивого рта. Ясно было, что это сердце возмужало и закалилось под гнетом тяжелого горя. И когда она поднимала большие темные глаза, следя за прыжками своего маленького Гарри, который порхал по полу, как тропическая бабочка, в ее взгляде виднелись настойчивость и твердая решимость, каких не было в ее прежние счастливые дни. Рядом с ней сидела женщина с блестящей кастрюлей на коленях, в которой она тщательно выбирала сушеные персики. Ей могло быть лет под 60. Но лицо ее было из тех, которых время касается, по-видимому, только для того, чтобы сделать еще милее и красивее. Креповый чепчик снежной белизны, строгого квакерского образца, простая кисейная косынка, скрещенная на груди, серое платье и такая же шаль ясно указывали, какой общине она принадлежала. У нее было круглое розовое лицо с легким пушком, напоминавшее спелый персик. Волосы, слегка посеребренные годами, были разделены пробором над высоким и гладким лбом, на котором время, казалось, не оставило иной надписи, кроме как «На земле мир, в человеках благоволение», и под которым блестели два ясных и ласковых карих глаза. Смотря в эти глаза, вы могли быть уверены, что читаете до глубины сердца самого верного и чистого, какое только может биться в груди женщины. Много говорится и поется о красоте молодых девушек. Но почему никто не коснется красоты пожилых женщин? Если кому-нибудь нужно вдохновение для этого, пусть посмотрит на нашего друга Рахиль Хеллидей, как она сидит теперь перед нами в кресле. Кресло это имело обыкновение сильно скрипеть. Вследствие или простуды в молодости, или по наклонности к одышке, неизвестно. И когда Рахиль качалась, оно издавало пронзительный звук, который был бы невыносим во всяком другом кресле. Но старый Симеон Хеллидей много раз заявлял, что эта музыка была для него лучше всякой другой. А дети откровенно признавались, что они ни за что не хотели бы, чтобы прекратился скрип кресла их матери. Почему? Да потому что более 20 лет с этого кресла раздавались только любящие слова, нежные наставления и материнская ласка. Бесчисленные волнения ума и сердца находили здесь свое успокоение. И все это с помощью нежной и доброй женщины. Благослови ее, Господи!

0: «Итак, Элиза, ты все-таки думаешь отправиться в Канаду?» — сказала она, спокойно осматривая персики.
1: «Да», — ответила Элиза твердым голосом. «Я должна идти вперед. Я не могу останавливаться».
0: «А что ты будешь делать, когда будешь там? Надо подумать об этом, дочь моя».
2: «Дочь моя» были естественными словами в устах Рахили Хеллидей. Лицо ее и вся наружность были таковы, что так и хотелось ее назвать матерью. Руки Элизы задрожали, и несколько слез упало на ее работу, но она твердо ответила:
1: «Я возьмусь за любую работу и надеюсь найти что-нибудь».
0: «Ты знаешь, что можешь оставаться здесь сколько хочешь», — сказала Рахиль.
1: «О, благодарю вас, но...»
2: — Элиза показала на Гарри.
1: «Я не сплю по ночам. Я не знаю покоя. Последнюю ночь мне приснилось, что тот человек вошел сюда во двор»,
2: — сказала она, вздрагивая.
0: «Бедное дитя», — ответила Рахиль, вытирая глаза.
1: «Не надо так тревожиться. По милости Господа, ни один беглец не был еще схвачен в нашей деревне. И я надеюсь, что ты не будешь первой».
2: В эту минуту отворилась дверь, и на пороге появилась маленькая толстая женщина с лицом румяным, точно спелое яблоко. Как и Рахиль, она была одета в серое платье.
3: «Руф Стэндмен!»
2: — сказала Рахиль, радостно приближаясь к ней.
3: «Как поживаешь, Руф?»
2: — продолжала она, сердечно пожимая ей руки.
3: «Превосходно!»
2: — отвечала та, снимая свою темную шляпу и отряхивая ее носовым платком. Ее маленькая круглая головка, покрытая квакерским чепчиком, имела грациозный вид. Несколько прядей курчавых волос вырывалось то здесь, то там, и их надо было пригладить и подсунуть на свое место. Поправив свой наряд, гостья, которой было около 25 лет, отвернулась от зеркала с довольным видом. Эта здоровая, веселая, маленькая женщина привела бы в восторг любого человека.
3: «Руф, это наш друг Элиза Гаррис, а это маленький мальчик, о котором я тебе говорила».
4: «Очень рада видеть тебя, Элиза, очень!»
2: — сказала Руф, пожимая ей руку, как будто та была старым, давно ожидаемым другом.
4: «А вот твой милый малютка, я принесла ему пирожного!»
2: Прибавила она, протягивая пряничное сердце ребенку, который подошел, выглядывая из-под своих кудрей, и робко принял гостинец.
0: «А где твой ребенок, Руф?»
2: — спросила Рахиль.
4: «Он сейчас придет. Твоя Мэри взяла его, когда я входила сюда, и убежала с ним, чтобы показать своим братьям».
0: «А-а-а!»
2: — сказала Рахиль, беря на руки большого и толстого мальчугана.
0: «Какой у него славный вид! А как он растет!»
4: «Конечно, растет!»
2: — ответила маленькая суетливая Ру.

0: Через минуту чайник был налит, поставлен на огонь и начал весело кипеть, как символ гостеприимства и веселья. После нескольких слов, сказанных Рахилью шепотом, Мэри положила персики в кастрюльку и поставила на огонь.
1: И, повязав передник, начала спокойно делать какие-то лепешки, перед этим заметив Мэри.
0: «Не пойти ли тебе сказать Джону, чтобы он приготовил цыпленка?» И Мэри исчезла. «А как поживает Абигейль Питерс?» — спросила Рахиль, продолжая месить тесто. «Ей лучше. Я была у нее сегодня утром», — ответила Руфь. «Прибрала комнату и оправила постель. Ли Хиллс пошла туда в полдень и испекла хлеба на несколько дней, а я обещала зайти к больной сегодня вечером. Я пойду завтра, уберу все, что нужно, и посмотрю, нет ли чего починить», — сказала Рахиль. «Вот и хорошо», — ответила Руфь. «Я слышала», — прибавила она, — «что Ханна Стэнвуд больна. Джон был там вчера вечером, и я пойду завтра». «Джон может прийти обедать к нам, если тебе понадобится остаться там на весь день». «Спасибо, Рахиль. Завтра посмотрим. А вот и Симеон». Симеон Хеллидей, высокий, прямой и мускулистый мужчина, одетый в серую куртку и панталоны, в шляпе с широкими полями, вошел в комнату.
2: «Все ли благополучно, Руфь?»
0: — приветливо сказал он, протягивая широкую руку навстречу ее маленькой пухлой ручке.
2: «Как поживает Джон?»
3: «Отлично, как и все наши», — весело отвечала она.
0: «Какие новости, отец?» — спросила Рахиль, сажая в печь свои лепешки.
2: «Питер Стеббинс говорил мне, что сегодня к ночи они приедут сюда с друзьями»,
0: — многозначительно сказал Симеон, умывая руки в маленькой задней комнате.
1: «В самом деле?»
0: — воскликнула Рахиль с задумчивым видом, взглянув на Элизу.
2: «Ведь ты говорила, что твоя фамилия Гаррис?»
0: — спросил Симеон Элизу, входя опять в комнату. Симеон и его жена обменялись быстрыми взглядами в ту минуту, когда Элиза дрожащим голосом ответила.
1: «Да».
0: Вечно живущая под страхом, она испугалась, когда произнесли фамилию ее мужа.
2: «Мать!»
0: — сказал Симеон, вызывая Рахиль в сени.
1: «Что тебе нужно?»
0: — спросила она, вытирая руки, запачканные мукой, и выходя за ним.
4: «Муж этой молодой женщины в здешнем поселке и будет у нас сегодня вечером».
1: «Не сказать ли ей это, отец?»
0: — спросила Рахиль, просияв от радости.
2: «Это верно. Питер ездил сегодня в повозке на станцию и встретил там старуху и двух мужчин. Один из них говорил, что его зовут Джон Гаррис, и, судя по тому, что он о себе рассказывал, я уверен, что это он. Ты думаешь сказать ей это теперь?»
0: — спросил Симеон.
1: «Поговорим сперва об этом с Руфью», — ответила Рахиль.
3: «Руфь, поди-ка сюда!»
0: Руфь отложила свое вязанье и мигом очутилась около них.
1: «Как ты думаешь, Руфь? Отец говорит, что муж Элизы находится в последней партии негров и будет здесь сегодня вечером», — сказала Рахиль.
0: Взрыв радости маленькой квакерши прервал ее речь. Руфь сделала такой прыжок и так всплеснула своими маленькими ручками, что два локона выскочили из-под ее квакерского чепчика и рассыпались по белой косынке.
1: «Тише, тише!» — сказала Рахиль шепотом. «Послушай, как нам быть? Сказать ли ей об этом сейчас?»
3: «Конечно, сию минуту, подумайте только, если бы это был мой Джон, что бы я чувствовала? Скажи ей всю правду».
2: «Ты, Руфь, учишь нас, как надо любить своего ближнего», — сказал Симеон, глядя на нее сияющим взглядом.
3: «А как же? Разве не для этого мы созданы? Если бы я не любила Джона и нашего ребенка, я не могла бы ей посочувствовать. Пойди, скажи ей», — прибавила она, слегка подталкивая Рахиль.
1: «Возьми ее к себе в спальню, а я пока зажарю цыпленка».
0: Рахиль вошла в кухню, где Элиза была занята шитьем. Отворила дверь в маленькую спальню и сказала:

0: сказала тихо. «Поди сюда, дочь моя, у меня есть для тебя новость». Бледное лицо Элизы покраснело от волнения. Она поднялась, дрожа от страха, и бросила взгляд на своего ребенка.
1: «Нет, нет!» — воскликнула Руфь, подбегая к ней, сжимая ее руки. «Не бойся, вести хорошие! Элиза, иди, иди!»
0: И она дружески толкнула ее к двери, которую закрыла за ней. Тогда Руфь, схватив на руки маленького Гарри, стала осыпать его поцелуями.
1: «Знаешь ли ты, что увидишь своего отца, мальчик? Твой отец скоро приедет!»
0: Повторила она ребенку, смотревшему на нее большими, удивленными глазами. Между тем, за дверью происходила другая сцена. Рахиль Хеллидей обняла Элизу и сказала:
2: «Господь жалился над тобою, дочь моя. Муж твой спасся от рабства».
0: Кровь прилила к щекам Элизы и так же быстро отхлынула к сердцу. Она опустилась на стул, бледная и ослабевшая.
2: «Мужайся, дитя мое!»
0: — сказала Рахиль, кладя ей на лоб руку. «Он у друзей, которые доставят его сюда сегодня вечером».
1: «Сегодня вечером? Сегодня вечером?»
0: — повторяла Элиза, казалось, не понимая смысла этих слов. Она думала, что это сон. В голове ее все спуталось и покрылось туманом.

0: Очнувшись, она увидела себя лежащей на постели под одеялом. Руфь, стоя возле нее, растирала ей руки камфорным спиртом. Она открыла глаза в состоянии полусонной приятной истомы, какая бывает у человека, долго несшего тяжелую ношу, и почувствовавшего вдруг, что ее больше нет, и он может отдохнуть. Нервное напряжение, не прекращавшееся ни на минуту со времени ее выхода из дому, теперь утихло, и странное чувство безопасности и покоя охватило ее. Лежа с открытыми глазами, она следила точно в тихом сне за движениями присутствующих. Через открытую дверь она видела другую комнату, где был приготовлен стол для ужина с белоснежной скатертью. Слышала глухое ворчанье кипевшего чайника. Видела, как Рахиль с материнским чувством подходила время от времени к ее постели и что-нибудь оправляла на ней. И как ее большие, ясные, карие глаза светились, точно солнечный луч. Видела, как Руфь сновала взад и вперед, нося блюда с пирожками и соусами, иногда останавливаясь, чтобы сунуть пирожок в руку Гарри, погладить его по головке или намотать курчавую прядь его волос вокруг своего пальца. Видела, как вошел муж Руфи, и она, подбежав к нему, обменялась с ним в полголоса несколькими словами с выразительным жестом, показывая на комнату, где была Элиза. Она видела ее с ребенком на руках, сидящую за чаем. Она видела их всех за столом и маленького Гарри на высоком стуле под сенью широкого рукава Рахили. Там слышался тихий шум разговора, побрякивание чайных ложек и музыкальный звон чашек и блюдечек. Все это смешалось вместе, и Элиза уснула спокойно, как не спала ни разу с той ужасной минуты, когда она, взяв своего ребенка, пустилась бежать в холодную звездную ночь. Ей снилась прекрасная мирная страна, зеленые берега, веселые острова и красиво сверкающая вода. И там, в жилище, которое дружеские голоса называли ее хижиной, она видела своего играющего ребенка, счастливого и свободного. Она слышала шаги мужа и чувствовала его приближение. Его рука обвилась вокруг нее. Слезы капали на ее лицо, и она проснулась. Это не был сон. День давно уже погас. Ее ребенок тихо спал рядом с ней. Свеча тускло горела на столике, а ее муж рыдал у ее подушки. Весело прошло следующее утро в квакерском доме. Мать поднялась на рассвете, окруженная своими детьми, которых мы не успели вчера представить слушателю. Все они усердно помогали матери в приготовлениях завтрака, исполняя отдаваемые Рахилью приказания вроде следующих. «Не лучше ли сделать так-то? Не хочешь ли сделать это?» В богатых домах Индианы завтрак – вещь сложная. И подобно сбору розовых лепестков в саду, требует других рук, кроме хозяйки. Поэтому, пока Джон бегал за водой к источнику, Симеон-младший просевал муку для маисовых пирожков, а Мэри молола кофе. Рахиль мягко и спокойно двигалась вокруг, делала лепешки, разрезала цыплят и распространяла на все какое-то солнечное сияние. Если предвиделась опасность столкновения от излишнего рвения столь многих юных помощников, ее мягкое «полно, полно» или «этого не нужно» вполне устраняли недоразумения. Пока продолжались все эти приготовления, Симеон-старший стоял перед маленьким зеркалом в одном жилете и занимался бритьем, чего никогда не делали патриархи. В большой кухне все шло дружно, спокойно и согласованно. Каждому казалось приятно делать то, что он делал. Чувствовалось столько взаимного доверия и доброго товарищества, что даже шум ножей и вилок, когда их клали на стол, звучал как-то дружественно, а цыплята и окорок жарившиеся на сковороде, тихо и радостно шумели, точно выражая свое удовольствие от того, что их жарят. Можно ли поэтому удивляться, что Джону, Элизе и Гарри, встреченным при появлении радостным криком, с минуту все это казалось каким-то сном? Наконец все уселись за стол, кроме Мэри, которая продолжала жарить на плите пирожки и подавала их на стол, когда они принимали коричневато-золотистый цвет, признак того, что они уже готовы. Рахиль никогда не казалась такой блаженно счастливой, как теперь, сидя во главе стола. В ее манере передавать блюдо с пирожками или чашку кофе было что-то такое материнское и сердечное, что, казалось, она одухотворяла предлагаемые ею пищу и питье. Джорджу в первый раз в жизни приходилось сидеть как равному за одним столом с белыми. Поэтому вначале он чувствовал себя несколько неловко, но через несколько минут эта неловкость прошла под влиянием простой сердечной теплоты присутствующих. Это был домашний очаг. Слова, значение которых Джордж не знал до сих пор. С этой минуты вера в Бога и надежда на Божью помощь начали проникать в его душу. Его неверие к людям и атеистические сомнения исчезли, растаяли перед светом живого Евангелия, которым дышали окружавшие его лица, и о котором красноречиво говорили тысячи поступков доброжелательства и любви.
1: «Отец, — сказал Симеон-младший, — а что будет, если тебя опять поймают?»
2: «Я заплачу штраф», — спокойно ответил Симеон.
1: «А если тебя в тюрьму посадят?»
2: «Да разве вы с мамой не сумеете вести хозяйство на ферме?» — сказал Симеон, улыбаясь.
1: «Мама почти все может делать», — ответил мальчик. «Но разве не позорно издавать подобные законы?»
2: «Не стоит плохо отзываться о своих правителях», — сказал твердый отец. «Господь дает нам земные блага для того, чтобы мы могли оказывать справедливость и милосердие. Если наши правители требуют с нас за это платы, отдадим ее им».
1: «Я ненавижу рабовладельцев»,
0: — продолжал мальчик, забывая о христианском учении, как и всякий современный реформатор.
2: «Ты меня удивляешь, сын мой», — ответил Симеон. — «Твоя мать никогда тебе этого не внушала. Если бы Господь привел к моей двери рабовладельца в несчастье, я бы сделал для него то же, что и для невольника».
0: Симеон-младший густо покраснел, а мать только улыбнулась и сказала. — «Мой Симеон — хороший мальчик. Погодите немного, когда он вырастет. Он будет такой же, как и его отец».
2: «Надеюсь, дорогой сэр, вы не подвергаетесь никакой опасности из-за нас», — сказал тревожно Джордж. «Не беспокойся, Джордж, ведь для этого мы и посланы в мир. Если бы мы не умели пострадать за хорошее дело, мы бы не заслуживали названия христиан».
1: «Но я не могу допустить, чтобы вы пострадали ради меня», — сказал Джордж.
2: «Не бойся ничего, друг. Мы делаем это не для тебя, но для Бога», — ответил Симеон. — «А теперь ты можешь провести спокойно этот день. В 9 часов вечера Финиас Флетчер отвезет тебя и твоих до следующего пункта. Преследователи близко гонятся за тобой. Не надо терять времени».
1: — «Если так, то зачем ждать до вечера?»
0: — спросил Джордж.
2: — «Днем для тебя здесь нет никакой опасности. В колонии всякий тебе друг. И все настороже, и кроме того, путешествовать ночью безопаснее».
0: Миссисипи. Какая волшебная палочка изменила берега этого величественного потока с тех пор, как описал его Шатобриан в своей поэтической прозе, следуя по его течению через девственные пустыни и сказочные чудеса растительной и животной жизни. В наше время эти чудесные берега, полные дикой поэзии и грез, превратились в реальный мир, почти столь же фантастический и блестящий. Какая другая река во Вселенной несет к океану богатство страны, произведения которой соединяют в себе все, что родится от полюса до тропиков? Эти быстрые, мутные и пенистые волны не представляют ли верной картины торговой деятельности, той пылкой и энергичной расы, какую едва ли видел Старый Свет? О, дай Бог, чтобы им не пришлось также носить более ужасный груз, слезы угнетенных, вздохи беспомощных, горькие жалобы бедных, невежественных сердец, обращенных к неведомому Богу, неведомому, который все-таки придет с неба спасти несчастных на земле. Косые лучи заходящего солнца скользят по беспредельному пространству реки. Дрожащий камыш и стройные темные кипарисы с повиснувшими на них мрачными гирляндами мха горят в золотистых лучах. Медленно идет тяжелый нагруженный пароход. Нагроможденные на верхней палубе тюки хлопка со множества плантаций делали его похожим издали на четырехугольную массивную серую глыбу. Он тяжело двигался к ближайшему рынку. Нелегко было отыскать на переполненной народом палубе нашего скромного друга Тома. Мы, наконец, нашли его наверху, в уголке между наваленными повсюду тюками хлопка. Отчасти рекомендации Шелби, отчасти своему тихому и безобидному характеру, Том был обязан доверием, которое он незаметно приобрел даже у такого человека, как Гейли. Сперва тот зорко следил за ним в течение дня и не позволял ему спать без оков ночью. Но тихая покорность Тома мало-помалу повлияла на него. Он прекратил эти стеснения, и Том, как бы на честное слово, свободно расхаживал по всему судну. Всегда спокойный и обаятельный, всегда готовый услужить другому, он вскоре был оценен всеми рабочими внизу и проводил много часов, помогая им, работая так же усердно, как на ферме в Кентукки. Когда работы не было, он удалялся в уединенный уголок на верхней палубе и там, среди тюков хлопка, читал свою Библию. В таком положении мы находим его и теперь. За 100 с лишним миль выше Нового Орлеана, река, уровень которой поднимается над окружающей местностью, катит свои грозные волны между громадными плотинами футов в 20 вышины. Стоя на верхней палубе, путешественник может обозревать местность, как с башни какого-нибудь плавучего замка. Перед глазами Тома мелькали многочисленные плантации и раскрывались картины той жизни, на которую он был осужден. Он видел вдали невольников за работой, видел деревни, хижины которых блестели длинными рядами вдалеке от красивых домов и обширных садов их хозяев. И в то время, как он смотрел на эти картины, его бедное сердце рвалось к кентуккийской ферме с ее тенистыми буками, к дому Шелби с широкими и прохладными залами и к находившейся рядом маленькой хижине, обросшей вокруг розами и бегониями. Он как будто видел знакомые лица друзей, которые росли с ним с самого детства. Он видел свою всегда занятую жену, хлопочущей над приготовлением ужина. Ему слышался веселый смех его мальчиков и тихий лепет малютки, сидящей у него на коленях. Потом видение вдруг исчезло. И перед ним снова были плантации сахарного тростника и оглушительный шум пароходной машины, которые слишком ясно говорили ему, что счастливое время его жизни прошло навсегда. На его месте вы написали бы жене и послали бы подарки детям. Но Том не умел писать. Почта для него не существовала, и его одиночество не могло быть смягчено нежными словами или каким-нибудь другим знаком привета. Удивительно ли, что несколько слезинок упало на Библию в то время, когда он лежал на тюке хлопка и медленно переводил пальцем от слова к слову, следя за заключавшимися в них надеждами. Поздно выучившись читать, Том не был бойким чтецом и с усилием разбирал стих за стихом. К счастью, книга, которую он читал, ничего не теряла от медленного чтения. Наоборот, слова ее, как слитки золота, должны быть взвешиваемы отдельно, чтобы ум мог познать их бесконечную ценность. Последние несколько минут он указывал пальцем на каждое слово и, произнося его отдельно, читал в полголоса.
2: «Да, не смущается сердце ваше в доме отца моего, обителей много, иду уготовать место вам».
0: Когда Цицерон похоронил свою любимую и единственную дочь, его сердце так же болело, как и у бедного Тома, но не больше, ибо и тот, и другой были только людьми. Но Цицерон не мог бы задуматься над такими возвышенными словами надежды и ждать свидания с ней в будущей жизни. А если бы он и увидел их, то в 9 случаях из 10 он не поверил бы им. У него нашлась бы 1000 расспросов о подлинности рукописи и точности перевода. Но для бедного Тома эти истины были такими очевидными и божественными, что сомнение не могло вкрасться в его душу. Это была истина. А иначе разве он мог бы жить? Библия Тома не отличалась отметками или примечаниями какого-нибудь ученого-комментатора. Но некоторые значки, придуманные им самим, лучше помогали ему при чтении, чем могли бы это сделать самые ученые рассуждения. Дети его хозяина, особенно Джордж, имели обыкновение читать ему Библию. Он обозначал смелыми, резкими отметками, пером и чернилами места, которые казались ему особенно благозвучными или трогательными. Вся его Библия была таким образом покрыта разными знаками, и он мог легко находить свои любимые места, не имея надобности прочитывать все страницы. Теперь каждый стих напоминал ему какую-нибудь сцену из его семейной жизни. В этой Библии заключалось все, что ему осталось от прежней жизни, и в то же время надежда на будущее –

0: числе пассажиров парохода находился один богатый и семейный молодой человек, проживавший в Новом Орлеане по имени Сен-Клер. С ним была его маленькая дочь, лет 5-6, с какой-то дамой, по-видимому, родственницей, взявшей на себя присмотр за ребенком. Перед Томом часто мелькала эта девочка, живое, резвое, маленькое создание, которое также нельзя удержать на месте, как солнечный луч или летний ветерок. И кто видел ее хоть раз, не скоро забывал о ней. Это был очаровательный ребенок. В нем была какая-то неуловимая и воздушная грация, которую мы придаем в мечтах существам мифическим и аллегорическим. Ее лицо было замечательно не столько по красоте линий, сколько по оригинальной и мечтательной серьезности выражения. Оно возбуждало что-то возвышенное в тех, кто глядел на нее, и производило неизъяснимое впечатление и на мрачных, и на веселых людей. Форма ее головки и поворот шеи отличались особенным благородством. Длинные золотисто-каштановые волосы окружали ее точно облаком. Небесное выражение голубых глаз с длинными темными ресницами отличало ее от всех других детей ее возраста и заставляло каждого оборачиваться и смотреть на нее, когда она скользила по палубе. Тем не менее, вы не назвали бы эту девочку ни серьезной, ни унылой. Напротив, детская веселость перебегала, как тень летних листьев, по лицу ребенка и по всей ее подвижной фигурке. Она всегда была в движении, всегда с полуулыбкой на розовых губах, летая туда и сюда, извиваясь на ходу и напевая в полголоса, как будто двигалась в счастливом сне. Отец и сопровождавшая ее дама постоянно гнались за нею, но как только она попадалась им в руки, тотчас же снова ускользала, подобно летнему облачку. Так как ее никогда не бронили и не стыдили, то она продолжала по-прежнему бегать всюду, куда ей хотелось. Всегда одетая в белом, она двигалась везде, как тень, и не было такого отдаленного уголка вверху или внизу, где бы не мелькали ее чудесные следы и прелестная золотистая головка с темно-голубыми глазами. Иногда кочегар, покрытый потом и копотью, ловил взгляд ребенка, устремленный сначала с удивлением в клокочущую глубину печи, а потом со страхом и сожалением, как будто он подвергался, по ее мнению, большой опасности. Штурман у колеса на минутку останавливался и улыбался, когда живописная головка выглядывала за окошком его рубки и затем исчезала. 100 раз в день можно было слышать, как грубые голоса благословляли ее. Суровые лица улыбались при ее приближении. А когда ее маленькие ножки направлялись в опасное место, все мозолистые, покрытые сажей руки охотно протягивались, чтобы уберечь ее. Том, всегда любивший все простое и детское, мягкой и впечатлительной натуры своей расы, следил за маленьким созданием с ежедневно возраставшим интересом. Она казалась ему почти чем-то божественным. Когда он замечал ее золотистую головку и темно-голубые глаза, выглядывавшие из-за какого-нибудь темного тюка хлопка или глядевшие на него сверху над грудой багажа, ему казалось, что это один из ангелов, о которых говорится в Новом Завете. Очень часто она задумчиво бродила около того места, где Гейли держал в цепях свою партию. Она появлялась среди невольников и смотрела на них грустно и серьезно. Поднимала своими слабыми ручками их тяжелые цепи и удалялась, вздыхая. Иногда она приходила с фруктами и сладостями, весело раздавала их и тотчас исчезала. Том долго, молча смотрел на маленькую барышню, прежде чем решился заговорить с ней. Он знал тысячи способов привлечь внимание ребенка и завладеть его сердцем. Ему было хорошо знакомо искусство делать прелестные корзиночки из вишневых косточек, человечков из бузинной сердцевины, и сам пан не превзошел бы его в умении делать дудочки и свистки. Безделушки, скрывавшиеся в его карманах, которые он делал прежде для детей своего хозяина, помогали ему заводить новые знакомства. Но девочка, хотя и живо интересовалась всем окружающим, была робка, и приучить ее было нелегко. В первые дни, сидя как канарейка на вершине какого-нибудь тюка, она молча смотрела на работавшего Тома и застенчиво принимала его подарки. Но вскоре между ними установились отношения, полные взаимного доверия. «Как вас зовут, маленькая мисс?» — спросил Том, когда, по его мнению, наступило время заговорить.
1: «Евангелина, Сен-Клер», — ответила девочка. «Но папа и все зовут меня Евой. А тебя как зовут?»
2: «Меня зовут Том. Маленькие дети звали дядя Том. Там, в Кентукки».
1: «Так и я буду тебя звать дядя Том, потому что ведь я тебя люблю. Куда ты едешь, дядя Том?»
2: «Я не знаю, Ева».
1: «Как не знаешь?»
2: «Так, меня продадут кому-нибудь, но я не знаю, кому».
1: «Ну так папа может тебя купить»,
0: — живо сказала девочка.
1: «И если он это сделает, тебе будет хорошо. Я попрошу его сегодня же».
2: «Благодарю вас, маленькая мисс», — сказал Том.
0: В эту минуту пароход остановился у небольшой пристани, чтобы набрать дров. И Ева, услышав голос отца, бросилась к нему. А Том предложил свои услуги грузчикам дров и вскоре усердно занялся этим делом. Ева с отцом, стоя у борта, наблюдали, как пароход отчаливал от пристани. Колесо уже сделало 2 или 3 оборота. Как вдруг, сделав неосторожное движение, девочка потеряла равновесие и упала в воду. Отец ее вне себя хотел броситься за ней, но кто-то насильно удержал его, видя, что ребенку уже подана более действительная помощь. Том стоял на нижней палубе под тем местом, с которого она упала. Он видел, как она рассекла воду и исчезла, и в ту же минуту бросился за ней. Его широкая грудь и сильные руки помогли ему держаться на воде до появления ребенка на поверхности. Он схватил ее и стал догонять пароход вплавь, обремененный своей драгоценной ношей, между тем, как множество рук невольно протягивались, чтобы принять ее. Через несколько мгновений отец нес бесчувственную и мокрую девочку в дамскую каюту, где, как это обыкновенно бывает, за ней стали ухаживать так суетливо и беспорядочно, что только мешали ей прийти в себя. На следующий день было знойно и душно. Пароход приближался к Новому Орлеану. Повсюду чувствовалось волнение. В каютах собирали вещи и приготовлялись высаживаться на берег. Содержатель буфета и горничная, так же как и матросы, деятельно чистили, убирали и приводили в порядок великолепный пароход, приготовляясь к торжественному приходу. Сидя на нижней палубе со сложенными руками, наш друг Том тревожно посматривал на группу, находившуюся на другой стороне парохода. Там стояла прелестная Евангелина, немного бледнее обыкновенного, но вполне оправившаяся от своего падения. Рядом с ней стоял элегантный молодой человек, беспечно опершись на тюк хлопка и положив перед собой записную книжку. Можно было тотчас же узнать в нем отца Евы по благородной постановке головы, большим голубым глазам и золотисто-каштановым волосам. Только выражение лица у него было другое. Глаза его, хотя и сходные по форме и цвету, не имели ничего общего с таинственной глубиной и мечтательностью глаз его дочери. Взгляд его был ясный, смелый и блестящий.
1: но светился совершенно земным светом. Гордое и несколько насмешливое выражение скрывалось в его красиво очерченных губах, и что-то свободное вместе с оттенком превосходства чувствовалось в каждом движении его изящной фигуры. Он с добродушно-небрежным видом, полушутливо-полупрезрительно, прислушивался к словам Гейли, чрезвычайно бойко расхваливавшего достоинство товара, о покупке которого шла речь.
2: «Одним словом, все нравственные и христианские добродетели переплетены в черную кожу», — сказал он, когда Гейли закончил. «А теперь, почтеннейший, каковы же будут ваши убытки, как говорят в Кентукки? Короче, сколь мне надо за него заплатить? Насколько вы хотите меня ограбить?»
3: «Да что?»
2: — говорил Гейли.
3: «Взяв с вас $1300, я только покрою свои издержки. Честное слово, отдаю за свою цену».
2: «Бедный малый», — сказал молодой человек, устремляя на него пронизывающий, насмешливый взгляд.
3: «Я уверен, что только для меня вы уступаете его так дешево».
2: «Маленькая барышня очень хочет его иметь.
3: Да это и понятно».
4: «О, без сомнения, это трогает вашу добрую душу. Станьте на точку зрения христианского милосердия и уступите, чтобы доставить удовольствие маленькой барышне, которой он так понравился».
2: «Послушайте, взгляните на него!» — воскликнул торговец. «Посмотрите на это тело, на эту грудь! Он силен, как лошадь! А какая голова! Такой лоб у негра показывает на большую сообразительность, и он может делать что угодно! Если бы он даже был и глуп, то его дорого продали бы из-за одного тела. Естественно, что его способности увеличивают ценность. Этот парень один управлял фермой своего хозяина. У него удивительные деловые способности».
4: «Плохо, плохо, очень плохо. Он слишком много знает»,
1: — возразил молодой человек с той же насмешливой улыбкой.
4: «Расторопные невольники только и умеют хорошо бегать от нас, воровать лошадей и запутывать дела. Послушайте, скиньте $200 за все его уменье».
2: «Ваши слова были бы справедливы, будь том другим человеком. Но я могу показать вам аттестат его хозяина. Он восхваляет этого человека. Это такая кротость и благочестие, какого вы, наверное, никогда не встречали. В своей стране он считался проповедником».
4: «Ха, одним словом, я могу сделать из него домашнего священника»,
1: — сухо сказал молодой человек.
4: «Это прекрасная мысль. Подобный товар довольно редок».
2: «Вы шутите?»
4: «Почему вы так думаете? Вы ведь сейчас рекомендовали его как проповедника. Может быть, его экзаменовали при каком-нибудь соборе? Покажите мне ваши бумаги».
1: Все это, вероятно, заставило бы торговца потерять терпение, если бы выражение добродушия в больших глазах его клиента не сулило ему выгодного окончания дела. Он положил грязный бумажник на тюк хлопка и начал торопливо искать там какие-то бумаги, между тем, как молодой человек смотрел на него с видом беззаботной насмешки.
5: «Папа, купи его, сколько бы за него ни просили!»
1: — тихо шептала Ева, взобравшись на тюк и обвивая ручонками шею отца.
5: «У тебя много денег, я знаю, мне так хочется!»
4: «А зачем, крошка? Разве ты хочешь сделать из него игрушку или верховую лошадку?»
5: «Мне хочется сделать его счастливым!»
4: «Оригинальное желание!»
1: Торговец протянул ему аттестат, подписанный Шелби. Молодой человек взял его кончиками своих длинных пальцев и небрежно пробежал.
4: «Это рука джентльмена и написано правильно. Что же касается религии, я хорошо знаю, чего это стоит», — сказал молодой человек.
1: Говоря это, он вынимал банковские билеты.
4: «Считайте ваши деньги, почтеннейший», —
1: прибавил он, протягивая сверток торговцу.
2: «Совершенно верно», —
1: сказал Гейли, сияя от удовольствия,
0: и, вынув из кармана старую роговую чернильницу, он принялся писать акт продажи, который через минуту и передал молодому человеку.
3: «Мне было бы интересно узнать», — сказал тот, дочитывая бумагу, «во сколько бы оценили меня? За голову, за руки и ноги, а также за образование, воспитание, таланты, нравственность и набожность. Хотя за нее вам немного бы дали. Однако пойдем, Ева».
0: И, взяв дочь за руку, он пошел по палубе. Найдя Тома, он пощекотал его пальцем под подбородком и сказал добродушно:
3: «Том, посмотри на своего нового хозяина. Как он тебе, нравится?»
0: Том поднял голову. Нельзя было без удовольствия видеть это веселое и молодое прекрасное лицо. Том почувствовал слезы на глазах и от глубины сердца сказал:
2: «Да благословит вас Бог, хозяин».
3: «Надеюсь, что благословит. Как тебя зовут? Том? Скажи-ка, умеешь ли ты править лошадьми?»
2: «Это была моя всегдашняя должность, хозяин. У мистера Шелби их было много».
3: «Отлично! Я тебя сделаю кучером, при условии, что ты не будешь напиваться больше раза в неделю, кроме исключительных случаев».
0: Том, по-видимому, был изумлен и обижен этим обращением.
2: «Я никогда не пью, хозяин».
3: «Ну да, я уже слышал об этом, Том. Мы посмотрим, насколько это верно. Во всяком случае, это для нас будет очень хорошо. Успокойся, мой друг», —
0: прибавил он ласково, заметив грустный вид бедного Тома.
3: «Я не сомневаюсь, что ты намерен вести себя хорошо».
2: «Конечно, хозяин», — ответил Том.
5: «И ты будешь очень счастлив», — прибавила Ева. «Папа так добр ко всем, но он любит пошутить».
3: «Благодарю за рекомендацию», —
0: рассмеялся Сен-Клер. Он повернулся и ушел. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою, рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».

Псалом 86. Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: «Такой-то родился там». О Сионе же будут говорить: «Такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Господь в переписи народов напишет: «Такой-то родился там». И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.

Псалом 87. Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Емана Езрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лице Твое молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 10-я часть этого литературного произведения.
1: Наконец, уже ближе к обеду, позвонили с работы. Сегодня Сергей просил его приехать ближе к вечеру, если он будет в состоянии. Артур обещал, и в 4 часа пополудню он был уже в офисе. «Привет!» – встретил его Сергей, вставая из-за стола и протягивая руку. «Привет!» – радостно ответил Артур. Ему было приятно, что он уже может быть на работе, и что он все еще нужен здесь. Сергей живел себе немного скованно, но пока Артур не собирался выяснять, почему. Прежняя сентиментальность улетучилась вместе с болезнью, и это радовало. Но все же новый период жизни что-то необратимо изменил в Артуре. И это, как ни странно, тоже радовало его. «Что случилось?» – спросил Артур после обмена обычными. «Как здоровье и как работается?» «Да тут одно дельце наклевывается. Хороший контракт. Но директор компании – противнейший мужик. Он меня раздражает одним своим присутствием. Я не в состоянии вести переговоры. Понимаешь, если я начну с ним разговаривать, то не смогу скрыть неприязни, и он уйдет. Тем более его нужно вести в ресторан. А ты же знаешь, когда я выпью, не могу держать язык за зубами». Артур хотел сказать, что и ему не полезно сейчас спиртное, но промолчал, взглянув на друга. Уже больше 2 лет назад Артур понял, что может спиться, если не придумает решение проблемы. Основные дела обсуждались и доводились почти до последней точки в барах и ресторанах. В офисе подписывались только готовые контракты. Тогда он понял, что сопьется, если не найдет выхода. Все годы напряженного труда пойдут прахом, и он вернется в ту клаку, из которой выбрался. Тогда он научился делать коктейли. Спиртное вроде бы и есть, но не в таком количестве, чтобы можно было захмелеть, за что прослыл большим гурманом. Разыгрывать состояние под мухой, так сказать, научился так, что даже сотрудники, видевшие его каждый день, не могли отличить от реального. Поэтому сейчас, вздохнув в глубине души, ответил Сергею. «Понимаю. Без проблем, я поговорю. Но мне кажется, ты просто устал. Я после удара по голове сегодня лучше выгляжу, чем ты». Артур сочувственно улыбнулся. «Что случилось?» «Да, с женой подцапался вчера. Она сегодня уже приходила сюда, скандал учинила. Ух, как я устал от этой психованной!» Он выругался. «Не женитесь по расчету! Каким же я был тупицей, что женился на ней!» «Понятно. Опять охранники выводили?» Понимающе усмехнулся Артур. «Ага, башка болит», – потряс головой Сергей. «Кстати, ты уж извини, что я того резвого детектива не остановил вовремя. Не расстраивайся. Просто любопытство заело. Как ты смог эти бумаги найти?» «Я же не спрашиваю, как ты можешь с налоговой полицией в 10 минут решить проблему, когда у всех смертных это занимает месяцы нервотрепки», – рассмеялся Артур. «Ладно, забыли. Но не могу я рассказать тебе этого пока. Может, потом, позже». Жена Сергея всем его сотрудникам казалась очень странной женщиной. Она нередко приходила в офис и устраивала грандиозный скандал с криками и разбрасыванием предметов по кабинету. Иногда охране приходилось выводить ее из офиса насильно. Сергей после таких скандалов обычно несколько дней не выходил на работу, чтобы разговоры улеглись. Он не раз подумывал о разводе, но был сильно привязан к дочери, которой было только 2 года, и он знал, что по суду опекунство будет за женой, а она этим постоянно пользовалась. Иногда Артуру казалось, что именно из-за проблем в доме Сергей не может полноценно работать. Устает очень быстро и слишком быстро отказывается от самых выгодных клиентов, если только у директора оказывается тяжелый характер. Человек не может нести больше, чем может. Обычно, глядя на Сергея, Артур убеждался в правоте своего решения держаться подальше от долгих отношений с женщинами. Сергей, однако, мечтал найти свою любовь, будучи уверенным, что тогда все будет иначе. Вечером Артур повел клиента в дорогой ресторан. Они обсудили возможность сотрудничества и неплохо провели время. Артуру он не показался слишком тяжелым человеком. Его осторожность и желание выяснить все возможные подводные камни казались вполне законными и правильными. Артур всегда ставил себя на место клиента, и чаще всего это помогало, так как сам он был очень придирчив к качеству работы и к безопасности бизнеса и жизни. Поэтому они прекрасно поняли друг друга с директором новой компании. И тот согласился возить грузы и проходить таможню с их помощью. После ужина в ресторане читать духовные вещи не хотелось. Голова болела, как всегда, к вечеру. Артур понимал, что нарушение постельного режима вовсе не полезно для его здоровья, но лежать целыми днями тоже не мог. Но самым удивительным было то, что светлое присутствие он ощущал и в ресторане, обсуждая деловые вопросы. Артур всегда был очень внимателен и осторожен при обсуждении любых деловых проблем. Он старался по малейшим признакам отличить места, где его могут обмануть или отнестись к работе несерьезно. Так же, как и в окучивании, так сказать, нового клиента, он старался понять, что именно нужно этому человеку и этой компании, чтобы рассказывать не обо всем, что их компания может предложить, но только о том, что нужно этой компании и этому человеку. Новое, незримое и странное присутствие, как тихий ветерок, двигало его внимание в нужном направлении. И Артур был благодарен тому, кто один мог такое сделать. Немного полежав в постели, Артур очень захотел поделиться хоть с кем-нибудь всем, что пережил сегодня. Однако понимал, что Мария Августовна не поймет его. Чего доброго расскажет его врачу об изменении в психике пациента. И потому он набрал номер Воробьевых. К большому огорчению молодого человека, Марии не оказалось дома,

И мужчина довольно быстро прерывал контакты. Марию не хотелось терять, и он решил противостоять большому желанию протянуть к ней руки. А если попробовать в ее лице встретить друга? Намерение соблазнить девушку умерло, не успев начать воплощаться. Артур попытался дозвониться Марии позже и застал девушку дома. О встрече этим вечером уже не могло быть и речи, и он предложил встретиться на следующий день после работы. Чтобы не смущать девушку, Артур сразу предупредил: «Не волнуйся, это не свидание. Ты предлагала мне быть просто друзьями. Давай встретимся и сходим в кафе или ресторан поужинать. Я приглашаю». «Да, мои слова остаются в силе», — ответила Мария. «Но, может быть, обойдемся без ресторана?» «Я подумал и понял, что дружба — именно то, что мне нужно. Мне хочется поделиться тем, что я узнал. Но в моем окружении этого не поймут. А говорить все в группе, где находятся такие, как Григорий, мне бы не хотелось», — добавил Артур. «На улице будет сложновато общаться, потому что на завтра синоптики обещают дождь. Не волнуйся, это ни к чему тебя не обязывает, и мы не задержимся долго». «Вы что-то знаете о Григории?» — насторожилась Мария, сразу забыв о предложении. «Нет, только ощущение, но оно меня еще не подводило, и я склонен ему верить». «Думаю, вы правы». «Ой, прости, думаю, ты прав». Мария немного смущенно рассмеялась. «Ну почему мне так трудно перейти на «ты»?» «Может быть, потому что ты второй человек, которому это позволительно?» — рассмеялся в ответ Артур. Мария часто смеялась. Ее чистый, звенящий, как колокольчик, заразительный смех нередко вызывал улыбку Артура и ответный смех. Мужчина отметил, что, наверное, за всю жизнь так часто не смеялся, как после знакомства с Марией, несмотря на то, что обстоятельства, при которых они познакомились, да и дальнейшее общение, нельзя было назвать веселыми. Но факт оставался фактом. Он часто смеялся рядом с нею, и это было приятно. Но девушка не замечала, что стала игривым лучиком света в его жизни. Она просто жила и улыбалась окружающему миру, нередко смеясь по большим и маленьким причинам. Даже в невеселые моменты жизни она все равно улыбалась, пусть даже грустно. «У тебя такой заразительный смех!» — заметил Артур, продолжая улыбаться. «Я смеюсь за компанию, даже тогда, когда не понимаю причины твоего смеха». «Ты не первый мне это говоришь. В детстве мой дядя доводил меня до слез щекоча, только чтобы послушать мой смех. Не знаю, чем он нравился ему, но я нередко плакала от его нежности. Мне приходится бороться с желанием постоянно смешить тебя, иначе это было бы неприлично». «Хорошо, что не я твой дядя», — пошутил Артур. «Но я рад, что ты умеешь так смеяться. Смейся чаще. Хотелось бы пожелать, чтобы не было событий, заставляющих тебя грустить». «На одном смехе не проживешь. Пусть будет все, как должно быть», — ответила девушка. Артур понял, что Мария нервничает и торопится закончить разговор, а потому попрощался, получив заверение, что она придет, и положил трубку телефона. «Кто это?» Мать, подойдя в середине разговора, стояла недалеко от телефона и, не скрывая, слушала. «Знакомый», — уклончиво ответила Мария. Артур еще ни разу после той встречи не появлялся в их доме.

0: И Галина Николаевна не знала, что молодые люди встречались. Мария не могла ничего рассказать, чтобы не выдать свою тревогу по поводу брата. Она невольно связывала их встречи с братом и документами. Их общение еще не перешло в сознание Марии ту линию, за которой их связывало бы хоть что-то свое, не относящееся к событиям их знакомства. Пока, вспоминая Артура, Мария сразу задумывалась о проблемах Павла. «Он из церкви?» – уточнила Галина Николаевна. «Нет, он не из церкви, просто знакомый», – напомнила Мария. «Ты была такой противницей детей верующих родителей, а теперь тебе звонит вообще неверующий человек», – уколола мать. «Мама, что с тобой?» – возмутилась Мария. «Если мне кто-то звонит, это не значит, что он мой парень. Надеюсь, тебе известно, что друзьями ребята тоже могут быть. К тому же у меня несколько друзей из ребят». «Но не неверующие ребята», – резко заметила Галина Николаевна. «Неверующие не умеют быть просто друзьями». «Мама, пожалуйста». Мария помолчала секунду, затем не выдержала и напомнила. «Неужели и вы с папой были такими уж порочными, когда были неверующими?» Мать отшатнулась от неожиданности. Затем резко ответила. «Мы – это другое дело. Мы жили в другое время». «Нет, мама, время здесь ни при чем. Каждый строит свою жизнь так, как считает нужным. И ваше время было достаточно и порочных, и порядочных людей». Сказав это, Мария повернулась, чтобы идти в свою комнату. «Так вот, как ты заговорила». Галина Николаевна вдруг грустно опустила глаза. «Общение с Кристиной, похоже, не идет тебе на пользу, хотя ты утверждаешь, что уже взрослая». «Значит, и ты начала смотреть в мир». Мария остановилась и повернулась к матери. «Мама, пожалуйста! Я не Кристина, я ни от чего не зарекаюсь, но молюсь, чтобы Бог избавил меня от такого пути, как у Кристины. И не потому, что она хуже, а просто чувствую, что ей еще придется поплакать. И мне ее очень жаль. Я надеюсь, что Бог не допустит мне повторить ее ошибок. Но обычная дружба – это не влюбленность. И я тешу себя мыслью, что сумею отличить одно от другого. Будем надеяться», – бросила мать, проходя в свою комнату. Девушке было неприятно недоверие матери, но все же это лучше, чем упоминание о скорейшем замужестве при всяком проявлении самостоятельности. Отец же, напротив, когда дочь принимала самостоятельные решения, шутливо трепал Марию по щеке и ласково говорил: «Ты как выросла, моя малышка! Хорошо, делай так, как считаешь нужным. Но не забудь Соломона. При множестве советников состоятся дела». «Я помню, папа», – улыбалась Мария. И следовала совету отца, опросив всех, кто мог ей помочь, и учитывая все, чему учили ее родители. Такие замечания легко было принимать и повиноваться им. Нередко Мария грустила о той маме, которой Галина Николаевна была всего несколько лет назад, пока это покрывало самоправедности еще не закрыло ей глаза. Мама обычно готова была, слышать то, что ей говорят, не делая преждевременных выводов. О людях она чаще судила по делам, без предубежденности. В последнее время Мария не могла понять, что с ней происходит. Мама все так же учила детей добру и честным путям, но делала это настолько жестко и непримиримо, что появлялось желание все забыть и сотворить что-нибудь поганое. Мария боролась с этим чувством, понимая, что поломать свою жизнь на зло матери – это глупость. Только неразумный ребенок может сделать так, забыв о том, чья жизнь пойдет под откос. Девушке казалось, что в своем ожесточенном стремлении к цели мать дошла до какого-то предела. С ней так трудно стало общаться. Войдя к себе в комнату, Мария вздохнула, вспомнив шутку Аркадия Петровича, когда он говорил о современных фильмах. «Добро всегда победит зло, поставит на колени и зверски убьет». Нет. Добиваться правильных и честных поступков, лишая свободы выбора, это не тот путь, которым я хотела бы идти, вздохнула Мария. Девушка тихо опустилась на колени у окна и, подняв глаза к загорающимся звездам, прошептала: «Господи, прости, что я резко разговаривала с мамой, и помоги мне не осуждать ее». Затем губы ее сомкнулись, но глаза, поднятые к небу, рассказывали много сокровенных тайн девичьего сердца, которое она отдала тому, кто умеет хранить их и отвечать на горячие просьбы сердец. На следующее занятие по курсу Мария пришла раньше всех, заранее условившись с Аркадием Петровичем. Ее все больше волновали отношения с родителями, и девушка нуждалась в решении этой проблемы. Войдя в кабинет, куда пригласил ее Аркадий Петрович, Мария удобно устроилась в мягком старом кресле. «Хорошо у вас здесь», — улыбнулась она. «Мне тоже нравится мой кабинет», — улыбнулся в ответ Аркадий Петрович. «Здесь хорошо читать, молиться, работать и отдыхать. Я так благодарен Богу, что Он у меня есть. Это мой храм». «Да», — вздохнула Мария. «Именно об этом я и хотела поговорить. Почему у нас дома говорят, что мы общаемся с Богом в церкви? Кроме того, говорят, что все в жизни будет хорошо и благословенно, пока мы ходим в церковь. И это все повторяется так часто, словно вне церкви мы не можем общаться с Богом и служить Ему. Аркадий Петрович, неужели это так?» «Нет, моя милая, это не так. Если мы в нашей обыденной жизни не служим Богу всем сердцем, церковь вряд ли может помочь», — покачал головой Аркадий Петрович. «Но дома всякий раз говорят о служении, имея в виду служение в церкви. Мы всей семьей ходим на собрания, но наши характеры не меняются», — вновь вздохнула Мария. «Это нередкое заблуждение. Люди думают, что, посещая церковь или участвуя в служении в церкви, они как по мановению волшебной палочки изменятся сами, изменят свою жизнь, семью, детей». «Так вы хотите сказать...» «Да, я хочу сказать, что твои родители не правы», — спокойно закончил фразу Аркадий Петрович. «Но разве я могу так им говорить? Ведь Бог сказал, чтобы я почитала родителей». Мария сидела, широко раскрыв глаза, немного растерянная и даже испуганная. Девушка очень хотела жить так, как говорит Бог, и ни в коем случае не желала терять благословение, хотя подобное предположение ставило под угрозу ее уважение к родителям, а потому казалось преступным. «Бог никогда не учил нас идеализировать своих родителей. Он сказал о почтении и уважении». Аркадий Петрович чутко прислушивался к переживаниям девушки, которые скрывались за ее словами, стараясь исправить неправильности, не нарушив внутренней гармонии ее души. «Но как же я могу уважать их, если буду думать, что они не всегда правильно учат меня или поступают сами?» Несмотря на возраст, девушка так и не смогла решить эту нелегкую дилемму в отношениях с родителями. Она задумалась на мгновение и добавила: «Хотя я прекрасно знаю, что достаточно часто была не согласна с ними, но всегда считала, что это я чего-то не понимаю или неправильно вижу. Но ведь они должны быть во всем примером!» Аркадий Петрович уютно расположился в кресле, задумчиво поглаживая средним пальцем переносицу. Затем медленно начал: «Понимаешь, Мария, существует большая разница между уважением и полным согласием или отвержением своего мнения ради мнения другого человека. Люди все несовершенны и делают ошибки. Важно сознавать эту истину не только в отношениях к людям, но и по отношению к себе. Твои родители очень хотят быть во всем примером, но они никогда не смогут быть идеальными. Они взяли на себя неподъемную ношу. Мы всегда являемся примером для своих детей. Может быть, иногда стоит показать им пример осознания своего несовершенства и покаяния. Ведь и наши дети не смогут быть идеальными. Им также придется в свое время осознавать свои ошибки и учиться просить прощения. А самое главное – научиться принимать прощение и радоваться свободе прощенного грешника. Бог желает, чтобы мы почитали родителей. Но на месте нашего идеала, на который мы равняемся, все-таки должен быть Христос, а не родители». «Но почему же...» – начала Мария и осеклась, задумавшись. «Понимаешь, Мария, даже в идеальном случае, когда родители стараются брать пример с Иисуса, они все-таки обязательно в чем-то ошибутся и что-то сделают не так. Если дети берут во всем пример с родителей, то к ошибкам родителей добавятся ошибки детей, и получится намного дальше от истины, чем в том случае, если каждый из них будет стараться подражать Христу», объяснил Аркадий Петрович. «Но как же я могу почитать родителей, если в глубине души буду считать, что они во всем не правы?» От растерянности девушка пошла в крайности. «Почему же во всем? Разве я так сказал?» – улыбнулся собеседник. «Несовершенство наших близких – самый лучший способ проверить нашу любовь к ним. Ведь тогда они нуждаются в снисхождении, прощении, в том, чтобы мы принимали их такими, как они есть, и прощали их ошибки, а не навешивали им множество того, что они должны». Мария смутилась. Ведь она только что, по выражению Аркадия Петровича, навесила долги, так сказать, на своих родителей. Он понял это и, примирительно улыбнувшись, успокоил: «Не расстраивайся. В этом нет ничего страшного. Ведь это родители научили тебя ждать от них многого из того, чего не в состоянии дать тебе. Они очень хотят быть примером во всем, но им будет легче, если ты в своей любви освободишь их от этих долгов. Да и тебе станет легче любить их. Дьявол знает об этом, а потому и внушает нам ложь, будто почтение и есть идеализация. Он знает, если мы поверим в нее, в нас будет возникать раздражение на родителей, а потом и чувство вины, конечно же. А на этом чувстве сатана легко играет, продолжая обманывать нас и, как паук, опутывает сетью своей лжи. У него работа такая. Он отец лжи. «Спасибо вам», — улыбнулась Мария. «Я, кажется, поняла кое-что». В прихожей послышались голоса. Это был сигнал к окончанию разговора. Мария улыбнулась, немного удивленная, как точно было подсчитано время. На следующий день Мария смогла уйти с работы немного раньше обычного, поскольку из-за сильного дождя народу было мало, и девочки справлялись сами. Перед выходом она позвонила Артуру, и они условились о месте встречи. Несмотря на раскрытый зонтик, Мария промокла, пока дошла до перекрестка, на котором они договорились встретиться. Оглянувшись, девушка не увидела никого, похожего на Артура, и невольно взглянула на часы. Было ровно 5. Самое время ему появиться. А вдруг дверца ближайшей машины открылась, и Артур окликнул девушку. «Мария!» «А, вот ты где!» — улыбнулась девушка. «Хороший зонтик у тебя!» — заметила она, подойдя к машине. «Да уж, садись. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти под проливным дождем». Артур сидел на переднем пассажирском сиденье. Когда Мария села сзади, Артур назвал водителю кафе, которое выбрал для ужина. «А почему именно погребок?» – поинтересовалась Мария. «Там уютно и тихо. Даже вечером нет громкой музыки. Моя голова сейчас не переносит громких звуков. Да и тебе, насколько я знаю, не слишком нравится шум. И кухня там неплохая. А цены?» – поинтересовалась Мария. Несмотря на то, что молодой человек приглашал ее, девушка не хотела быть ему обязанной. «Цены там совсем не потолочные». «Я понял. Дорогой ресторан напряг бы тебя. Поэтому решил в погребок. Может быть, после более долгого знакомства ты успокоишься и позволишь тебя пригласить куда-нибудь в красивое место». Артур сидел в полоборота и изредка поглядывал на девушку. И она вдруг поняла, в нем что-то действительно изменилось. Он стал обращаться к ней как-то проще, свободнее и без комплиментов. А это подтверждало его слова о дружбе. Поняв это, Мария улыбнулась. «Ты улыбнулась?» «Почему?» – не выдержал Артур. «Я поняла, что ты сказал правду в последний раз по телефону», – ответила Мария. «И ты не огорчилась?» Артур бросил внимательный, но очень короткий взгляд на девушку. «И если бы я лгала раньше, тогда бы огорчилась. Но я говорила правду. Поэтому мне очень приятно получить правду в ответ», — ответила она. Мария не могла понять, был ли водитель простым таксистом, которого Артур нанял, или его знакомым. Поэтому ей трудно было разговаривать. Когда они подъехали к месту назначения, дождь немного утих, но его хватило, чтобы молодые люди промокли, пока добежали до двери кафе. С водителем Артур рассчитался еще в машине, и Мария поняла, что это было частное такси. Когда молодые люди вошли в зал, девушка немного смутилась. Кафе располагалось под соломенной крышей. В зале царил полумрак, освещенный свечами. Весь интерьер был подобран под его название «Погребок». Старинные пустые бочонки, деревянные тяжелые столы и скамьи, керосиновые лампы и прочая старая утварь. Играла тихая музыка. Официанты были припоясаны чем-то напоминающим парусину. Это было очень необычное. Когда глаза привыкли к полумраку, Мария заметила, что посуда в заведении современная и красивая, и народ собрался здесь не самый простой. Слышалась английская речь, тихий говор на каком-то другом незнакомом языке. Столики все были заказаны, и девушка поняла, что сюда вечером не так-то просто попасть. Нужно позаботиться об этом заранее. Мария была благодарна Артуру, что он выбрал именно это кафе, так как здесь не было заметно ее смущения. Она не хотела упоминать об этом, но когда Артур пригласил ее в ресторан или кафе, она вспомнила, что еще ни разу не ходила в такие места. Из заведения общепита она посещала лишь студенческую столовую и расположенное рядом с техникумом кафе, в котором все студенты ели стоя. Родители всегда очень резко отзывались о ресторанах и обо всех, кто их посещает, считая, что верующим неприлично бывать там. Она была воспитана в очень строгих правилах, но никогда не задумывалась, нужно ли эти правила менять. «Ты здесь еще не была?» – спросил Артур. «Нет, впервые. Необычное оформление», – заметила Мария. «Да, колоритно. Это кафе недавно открылось. Просто, но кормят здесь хорошо, и народ собирается нормальный. Отдыхают тихо, спокойно. Только ближе к ночи музыка немного громче будет, разговаривать труднее. «А я долго не могу. Дома не предупредила», — ответила Мария. «Не буду настаивать, но если захочешь посидеть дольше, позвоним твоим родителям», — сказал Артур. «Спасибо, но я думаю, что не потребуется. Хотя, кто знает, я не представляю, о чем ты хотел поговорить». Они заказали ужин. Когда официант ушел, Артур посетовал на насыщенный рабочий день. Потом рассказал о том, что пережил вчера. Мария слушала, не перебивая, изредка загадочно улыбаясь. «Это странно для меня», — закончил он. «Скажи, с тобой такое было?» «Я всерьез начинаю тревожиться, когда это исчезает», — улыбнулась Мария. «Потому что в моей жизни исчезает ясное присутствие Бога только тогда, когда я совершаю грех или когда сильно погружаюсь в суету. Но то и другое никогда не заканчивается добром. Поэтому я начинаю тревожиться, когда не слышу Бога. Ведь если меня занесет, так сказать, куда-нибудь в опасное место, я не услышу предупреждений и попаду в переделку».
1: «Ты это серьезно?» – удивился Артур.
0: «Вполне», – улыбнулась Мария.
1: «Да уж», – вздохнул мужчина. «Тогда я могу спросить тебя, каково это жить в постоянном празднике?»
0: «Не знаю, праздник это или единственная возможная обстановка для нормальной жизни. Но некоторым требуются острые ощущения, так сказать. И они уходят от Бога», — вздохнула девушка и вдруг задумалась. «А может быть, эти люди просто приходили в церковь, а общения с Богом так и не имели? Может быть, они поэтому ищут чего-то в мире без Бога?»
1: «Я не знаю ответа на этот вопрос». Артур пожал плечами.
0: «Прости, это риторический вопрос. Никто не знает ответа, кроме тех, кого это касается», — ответила девушка.
1: «Надеюсь, мы оба относимся к тем, кто идет в нужном направлении».
0: Они посидели еще за напитками и беседой, пока официант не принес заказанные блюда. Затем с удовольствием принялись за еду. После трудового дня и дождичка аппетит был отменный,
1: И молодые люди отдали должное искусству повара. После обсуждения непривычных для Артура тем, они перешли к другим, желая лучше узнать друг друга. Беседа затянулась. Вечер показался приятным и интересным для обоих. Наконец Мария взглянула на время. «Мне уже пора. Родители будут волноваться». «Может быть, я позвоню им?» Артур протянул руку к телефону. «Нет, тогда они будут волноваться в два раза сильнее», – рассмеялась Мария. «Неужели я так страшен, что твои родители будут переживать в два раза больше, чем если ты не позвонишь вовсе?» Артур улыбался, но в голосе слышалось напряжение. «Ну, для моих родителей достаточно того, что ты не из церкви. Они не знают тебя и, конечно, будут волноваться. Они все еще не поняли, что я повзрослела». Мария взглянула на Артура и добавила: «Не обижайся. Они же совсем тебя не знают». «А ты знаешь?» Артур взглянул в глаза Марии, но тут же отвел их. «Я знаю немного, но достаточно, чтобы не бояться тебя. Знаю, что ты не причинишь мне зла. И этого хватит на первое время», — спокойно ответила девушка. «Почему ты так уверена?» Артур, испытывающий, в упор посмотрел на нее стальным взглядом. Но где-то там, в самой глубине, Мария усмотрела страх. Огромный, безотчетный страх. «Я не знаю, почему так уверена. Наверное, своим поведением ты не давал повода думать иначе». Тем же тоном ответила Мария, не отводя взгляда, от которого Артуру вдруг стало тепло и спокойно, словно души взяли мягкими, теплыми рукавичками. Он вдруг смутился и опустил глаза. Мария же продолжала: «Одно меня удивляет. Ты никогда не смотришь в глаза». «Почему?» «Наверное, потому что не люблю, когда мне смотрят в душу», — ответил Артур. Мария опустила глаза, слегка прикоснулась кончиком пальца к недопитой чашке чая, проведя осторожным движением по ее краю. Затем задумчиво проговорила: «Для меня это странно. Ты ведь не прячешься от взгляда Бога». Вопрос, звучащий больше как утверждение, застал мужчину врасплох, и он ответил вопросом на вопрос. «А почему ты решила, что я не прячусь от взгляда Бога?» «Потому что ты наслаждался от ощущения, что Он рядом с тобой сейчас. И был в прошлом. Разве не так?» — ответила девушка. «Хотя иногда мне кажется, что и в отношениях с ним ты подстраховываешься». Артур глубоко задумался. Девушка была права. Он не боялся ощущения, что Бог его видит, но боялся взгляда людей. Это раздражало, поэтому о страхе он почти не думал, считая, что прямой взгляд просто ему неприятен. Но мысль, что даже в общении с Богом он подстраховывается, была для него новой, хотя и неудивительной. Как можно доверять тому, кого плохо знаешь? Пусть даже, если это сам Бог. Если мать предала, а отец бросил, кому можно верить? Артур вздохнул и ответил: «Может быть, ты права. От Бога мне нечего скрывать. Да и глупо было бы пытаться это сделать, если все равно Он все знает. Мне воспитательница в детском доме говорила об этом, и я поверил ей еще тогда. Хотя даже на него положиться страшновато. Кто его знает? А люди обойдутся.
0: Им не обязательно знать лишнее. Артур взглянул на девушку и понял, что только что нагрубил ей.
1: «Прости, я не о тебе, я вообще...»
0: «Я поняла. Ничего», — ответила она, поняв, что задела слишком чувствительную струну. Девушка была шокирована упоминанием о детском доме. «Значит, Артур — сирота или почти сирота?» «Неудивительно, что он не доверяет людям». Мария помолчала мгновение и сменила тему. «Как твоя голова? Не болит?» Артур нервно рассмеялся.
1: «У тебя особая способность довести до головной боли, а потом участливо спросить, что болит?»
0: «А, прости, я неумышленно. Наверное, я просто глупа и не знаю, как разговаривать с тобой, чтобы не причинять тебе неприятности или боли. Но я не могу измениться по мановению волшебной палочки. Может быть, нам просто вредно общаться?»
1: Мария выдавала фразу за фразой скороговоркой, пытаясь встать из-за стола. От растерянности она готова была расплакаться.
0: «Ну что ты, девочка!» Артур взял ее руку и сжал в своей. «Не волнуйся так. Все в порядке. Если бы я считал, что ты глупа или ведешь себя не так, я не просил бы твоей дружбы и не просил бы о встрече. Просто ты живешь, я не знаю, но вся душа нараспашку, и ты ждешь того же от меня, а я другой. Я не могу так. Но мне так приятно общаться с тобой и видеть, что так, как ты, тоже можно жить. Никогда прежде я не представлял, что это возможно. А я иначе не могу. Я не представляю, как это можно жить, никому не доверяя. Конечно, я далеко не все доверяю людям. Они, не поняв, могут много исказить. Но Богу я могу довериться полностью, и Он хранит меня от людей, которые могут причинить мне боль».
1: Мария вновь села за стол, и Артур дал знак официанту, чтобы рассчитаться. Через пару минут они вышли из кафе на улицу и невольно прищурились. Дождь прекратился, солнце уже склонялось к закату, но светило еще ярко. Миллионы капель на растениях и деревьях отражали его лучи и сверкали, как драгоценные камни. Молодые люди вдруг осознали, что их беседа не была бы столь откровенной, не окажись они в этом сумрачном кафе со свечами. На ярком солнце все выглядело иначе. И они вдруг оба смутились от недавнего откровения друг перед другом. Но сожаления об этом вечере не было. Была радость от того, что какое-то маленькое чудо вдруг распахнуло душу на мгновение, и она, словно глотнув свежего воздуха, ворвавшегося в окно, улыбнулась. Для Марии этот вечер оказался одним из приятных вереницы светлых, но нечастых вечеров откровений. Но для Артура это было впервые. Сколько он помнил себя, и ему казалось, что он выпил лишнего. Голова слегка кружилась, как на высокогорье. Свежий воздух после дождя казался сладким, и весь мир переливался каплями дождя, сверкающими на солнце. От новизны ощущений ему все окружающее казалось немного нереальным, но прекрасным.
0: «Ты уверена, что нам подавали безалкогольные напитки?» — улыбнулся Артур, слегка встряхнув головой.
1: «По крайней мере, мне точно!» — ответила Мария, внимательно взглянув на Артура. Тот действительно выглядел слегка выпившим.
0: «Хм, Но мы пили одно и то же. Почему же я захмелел, а ты нет?» — усмехнулся мужчина.
1: «Не знаю, может быть, ты заказал добавочку?» — пошутила девушка.
0: «Это точно, только я не знаю, какую именно», — ответил Артур и махнул к ближайшей машине в надежде, что водитель подрабатывает вечерами, как многие в это время. Машина действительно притормозила, и он назвал улицу Марии, затем свою. Условившись о цене, Артур подозвал девушку. Доехали почти молча. Каждый обдумывал то, о чем говорили в кафе. Высадив Марию рядом с ее домом, Артур повторил водителю свой адрес. Идти пешком не хотелось. Сейчас он мечтал поскорее уснуть. Слишком насыщенным был день.

0: Сегодня Кристина пришла в магазин позже обычного. В последнее время она расслабилась и нередко приходила на работу почти к обеду. Григорий так часто повторял, что хорошо налаженный бизнес не требует постоянного присутствия. И если Кристине приходится бывать в магазине большую часть дня, значит, она взяла не слишком удачного продавца. Кристина не могла уволить Славу, так как знала, что он является единственным кормильцем в доме. Кроме того, он старался как мог и выполнял свою работу хорошо, как прежде казалось Кристине, хотя Григорий помог ей усомниться в последнем. Подумав, она взяла еще одного продавца, чтобы стало возможным не присутствовать в магазине целый день. Теперь все чаще она проверяла, так сказать, самостоятельность своих продавцов, являясь в магазин лишь к обеду. Затем вновь уходила куда-нибудь с Григорием в кафе или ресторан, появляясь в магазине к вечеру, чтобы взять выручку. В магазине все больше накапливалось нерешенных проблем, требующих хозяйского взгляда. Чем больше времени проходило с их знакомства, тем больше Кристина сомневалась в практичности Гриши. Нередко, следуя его советам, она теряла деньги или находила лишние проблемы. Все чаще у девушки возникала мысль, что ее Гриша не может быть удачливым бизнесменом, так как он жил в своих мечтах, и его советы не были применимы в реальности. Но как бы то ни было, она видела на рынке его машины, общалась с продавцами, и они подтверждали, что машины продаются неплохо. Все же со временем Кристина поняла причину, по которой ее избраннику так часто не хватает денег. Он не умел ими распоряжаться. Нередко она задумывалась, не в кредит ли он живет, потому что после продажи очередной машины он слишком быстро спускал выручку, и она не могла представить, где он берет средства на следующую. Вот и сегодня, придя на работу, Кристина обнаружила множество дел, которые не могли решиться без ее вмешательства. И она вновь задумалась о том, что пора возвращаться к прежнему графику работы.
1: Сегодня прозвучала 10-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Народ стекался на горе Кармил. Должно было решиться, кто же Бог. Ваал, что весь народ поработил, или Бог живой, чей Илия пророк. Готовы жертвы, только нет огня. И каждый к Богу своему взывал. Молился Илия: «Господь, услышь меня!» Ответил Бог, и посрамлен Ваал.

Бывает ли так, что христиане падают духом? Как вы думаете, дети? Быть может, и у вас бывают такие дни, когда у вас плохое настроение, или вы печальны и не можете объяснить, в чем дело. Однажды Илия тоже пал духом, когда царица Иезавель послала к нему своего слугу сказать: «Завтра к этому времени ты будешь мертв». Царь Ахав рассказал ей обо всем, что случилось на горе Кармил. Она ужасно разгневалась и твердо решила убить Илию. Иезавель не знала, что она никогда не сможет причинить вреда Илии, если Господь Бог не позволит ей. Казалось, что Илия тоже забыл об этом, потому что, когда он услышал страшную весть, он испугался и убежал, чтобы спасти свою жизнь. Он поспешно покинул город и направился на юг земли Иудейской. Но, опасаясь, что будет схвачен, он пошел в пустыню. Там он остановился. Он просто не мог идти дальше, потому что очень устал. Соперничество на горе Кармил отняло много сил, и к тому же он проделал этот длинный путь. Он совсем пал духом. Илия надеялся, что народ снова обратится к Господу Богу. Но возможно ли это, пока правит царица Иезавель? Казалось, все, что он сделал, было бесполезно. Бедный Илия сел под можжевеловый куст. Он чувствовал себя таким одиноким, опустошенным и таким усталым, что, казалось, не стоит больше жить. «Господи, дай мне умереть!» – молился он. «Что сделает Бог с Илией? Скажет ли он: Илия, ты больше не будешь моим слугом, потому что убежал от Иезавели?» Нет, Бог знал, как устал Илия и как он пал духом. Он был долготерпелив к Илии. Что значит слово «долготерпение»? Оно значит, что хотя Бог мог бы разгневаться на Илию, он не сделал этого. Наоборот, он по-прежнему был добр к нему. Возможно, и в твоем классе есть мальчик или девочка, которые не очень хорошо разбираются в математике. Ты помогаешь им, но они постоянно обращаются к тебе и снова-снова задают вопросы. Если ты долготерпелив или долготерпелива к нему, что ты будешь делать? Верно, ты будешь по-прежнему помогать ему. А если ты нетерпелив, что ты сделаешь? Ты, наверное, скажешь: уходи, я больше не стану тебе помогать, мне надоело. Помните, что Бог долготерпелив. Библия говорит нам, что Он есть Бог терпения. Вот почему Он не покинул своего слугу Илию, даже когда тот пал духом и бежал. Когда Илия лег под можжевеловый куст, он очень быстро заснул. Но Бог нежно заботился о нем и послал ангела. Ангел коснулся спящего пророка. «Встань и ешь», — сказал он. Илия проснулся и оглянулся вокруг. Он увидел лепешку и кувшин воды. Илия обрадовался этой пище, потому что был голоден и хотел пить после долгого путешествия. Когда он все съел, он снова лег и быстро заснул. Некоторое время спустя ангел Господень разбудил его во второй раз и велел ему поесть еще. Как же Бог любил и заботился о своем слуге! Он не сказал: «Илия, как глупо, что ты убежал от царицы Иезавели! Ты не угоден мне!» Он мог бы сказать это, но не сказал. Вместо этого он дал Илии как раз то, в чем тот нуждался – покой и пищу. Бог точно так же поступает с каждым из своих детей. Если ты уже доверился Христу, помни, что Бог не отвернется от тебя, когда ты на дне пропасти. Когда ты делаешь неугодное ему, наверное, сердишься на своего младшего брата, он не говорит: «Я больше не люблю тебя». Он трудится над твоей жизнью, чтобы сделать тебя больше похожим на Господа Иисуса. На это может понадобиться
много времени, но он не покинет тебя, и, конечно, он не покинул и Илью.

Илия на горе Хорев. Пророк почувствовал себя гораздо лучше после того, как он выспался и подкрепился. Ему следовало бы спросить у Бога, что он должен делать теперь, но Илия не сделал этого. 40 дней и ночей он шел на юг. Он шел к горе Хорев, где однажды Бог обратился к Моисею и дал ему 10 заповедей и план скинии. Илия нуждался в том, чтобы Бог обратился к нему. Наконец он пришел к горе Хорев, Божьей горе. Он вошел в пещеру и там переночевал. Там к нему обратился сам Бог. «Почему ты здесь, Илия?» Илия ответил на вопрос Бога. «Я много трудился для всемогущего Господа Бога, но народ Израиля оставил завет твой и убил твоих пророков. Только один я остался». Господь сказал: «Выйди и стань на горе, ибо Господь скоро пройдет». И опять Бог был долготерпелив к Илии. Он даже не сказал, как сильно заблуждался Илия. Он собирался явить себя Илии. Именно в этом нуждался пророк, так как он слишком сосредоточился на своих собственных проблемах. «Я так рада, что Бог наш есть Бог любящий, понимающий и долготерпеливый Бог. Он не прекращает трудиться над своими детьми. Ему не свойственна нетерпимость. Если вы уже доверились Христу, не забывайте благодарить Его за то, что Он такой прекрасный. Возможно, вам придется обратиться к Нему и сказать:

ветре был Господь. После того, как ветер стих, началось ужасное землетрясение. Но и в землетрясении не был Господь. Затем вспыхнул огонь, но и в огне не было Бога. Как же Бог явит себя Илии? После бури, землетрясения и огня Илия услышал спокойный тихий голос. Илия тут же понял, что это Бог обращается к нему. Бог спросил: «Почему ты здесь, Илия?» Илия пришел туда, не спросив Бога, нужно ли ему было идти туда. Он скрылся от царицы Иезавели, но Бог был добр и милостив к нему. Быть может, и вы часто не слушались Бога, и все-таки Бог не наказал вас сразу же. Почему? Потому что Он долготерпит. Сколько раз вы не слушались Его, а Он не наказывает вас сразу? Это не значит, что Он никогда не накажет вас. Он ждет, когда вы обратитесь от своего греха и доверитесь Господу Иисусу Христу, чтобы Он простил вас. Если же вы будете продолжать грех и не каяться в тех плохих поступках, которые не угодны Богу, тогда наказание не избежать. Но до сегодняшнего дня Бог был очень терпелив к нам. Верно, Он долготерпит всех людей, и Он был долготерпелив к Илии, когда спросил его: «Зачем ты здесь?» Илия ответил так же, как и в первый раз, объяснив, что израильтяне убили Божьих пророков, и он остался один. Господь сказал ему: «Пойди обратно той дорогой, что пришел сюда». Бог повелел Илии сделать на обратном пути несколько очень важных дел. Во-первых, выбрать человека, который станет царем Израиля вместо Ахава. Во-вторых, призвать молодого человека, чтобы он занял место Илии как Божьего пророка. Затем Господь сказал Илии нечто чудесное. Он сказал ему, что в Израиле было 7000 человек, которые остались верными Богу и не поклонялись Ваалу. Какая чудесная весть для Илии! Он думал, что одинок, а Бог ободрил его. Илия поступил мудро, когда сделал то, что ему повелел Бог, и отправился назад той же дорогой, что и пришел. Он нашел молодого человека, который однажды займет его место. Он увидел его, когда тот пахал на валах поле своего отца. Его звали Елисей. Илия подошел к Елисею и набросил на него свой плащ. Елисей сразу же понял, что это значит. Он понял, что Бог призывает его трудиться для него. Попрощавшись со своими родителями, он пошел вместе с Илией. Некоторое время он был слугой Божьего человека. Он не собирался сразу же занять его место, так как у Бога еще были важные задачи для Илии. Хотя Илия убежал, Бог вернул его и позволил ему трудиться для него. Как же терпелив наш Бог! Если вы уже доверились Христу, помните, что Бог медленно, но верно делает вас подобным Господу Иисусу. Он не покинет вас, даже если вы поступаете опрометчиво, даже если вы грешите, даже если вы совсем пали духом. Неужели в своем сердце вы не скажете: «Благодарю тебя, Господь, за твое долготерпение ко мне»? А сейчас мы с вами послушаем песню и потом интересный рассказ.

0: Для жизнерадостного мальчика, каким был Карл, зима была очень тягостной. Правда, это был его первый отъезд из дома. Кое-кто думал, что он еще не дорос, чтобы жить не дома. Но дело было не в этом. Он был с тетей Мэри, что было почти то же самое, что быть с мамой. Школа, где жила тетя Мэри, была лучше, чем там, где был дом Карла. Поэтому мама пошла на такую жертву и отправила его. Его несчастье было связано с одним сентябрьским днем, который был ярким и прекрасным, как любой солнечный день ранней осени. Карл помнил тот день в мельчайших подробностях. Помнил, как выглядел письменный стол его отца, какие книги были сложены на столе слева от него. Помнил, как выглядел Банс, когда он прыгнул в окно. Тогда он написал тете Мэри, сообщая ей, каким поездом его ждать. Держа ручку в руке, он повернулся, чтобы посмеяться над Бансом, который был до смешного рад, что нашел его. Карл наклонился, погладил нетерпеливого пса по голове и спросил, как он собирается прожить всю зиму без своего товарища по играм. Банс принялся бегать вокруг его стула в диком восторге. Он всегда приходил в восторг, когда ему особенно что-то нравилось. Пес зацепил стол как раз в тот момент, когда Карл крикнул ему «Осторожно!». Предостережение прозвучало слишком поздно. Банс толкнул стол так, что тяжелая книга, лежавшая слишком близко к краю, упала, унося с собой дорогую хрустальную чернильницу. Содержимое этой несчастной чернильницы растеклось не только по дорогой книге, но и по красивому ковру. Если бы это случилось на день раньше, Карл не смог бы так подробно запомнить каждую мелочь. Карл был очень напуган, особенно тем, что последовало за этим. Кажется странным, но он не очень хорошо знал своего отца. Мистер Хэммонд был связан с коммерческой фирмой, которая посылала его каждый год, а иногда и 2-3 раза в год в Европу. Между этим ему приходилось ездить по делам на юг, на запад и куда-то еще. Отец редко бывал дома, а когда бывал, то был так переполнен делами, что для семьи у него почти не оставалось свободного времени. Карл однажды пожаловался, что всякий раз, когда отец забегал на час или два домой, он уже спал. Может быть, поэтому он боялся еще больше. Его отец любил книги и особенно бережно относился к той большой книге, которую испортил Банс. Карлу казалось, что он слышит его быстрый твердый голос, предупреждавший. «Помни, сын мой, ты ни в коем случае не должен пускать Банса в кабинет. Он опасен в таком месте, едва может двигаться, не причинив вреда. Будь осторожен, всегда закрывай окно, когда заходишь в библиотеку, чтобы он не последовал за тобой». В тот день Карл уже полчаса находился в кабинете широко распахнутым окном. Не то чтобы он забыл, но ему казалось, что Банс в миле отсюда прогуливается со своей молодой хозяйкой. Карл подумал, гораздо приятнее, когда окно открыто, и папа не возражает, когда Банса нет. Как будто Банс не мог вернуться в любой момент, что он и сделал. Даже тогда Карл мог бы приказать ему немедленно выйти и закрыть створку. Но милый песик был чрезвычайно рад его видеть и так забавно бегал вокруг, выражая свою радость, что Карл не мог выгнать его сразу. Так произошло то, что вы уже знаете. Но на этом история не закончилась. Карл встрепенулся и, даже не пытаясь навести порядок, что было бы выше его сил, выбежал из комнаты. Перед этим он тщательно закрыл окно и прихватил с собой Банса. Спустя час строгий голос отца спросил. «Карл, ты не знаешь, что произошло в кабинете?» Карл ответил. «А что произошло, сэр?» «Опрокинута и разбита большая чернильница и испорчена очень ценная книга». «Не твое ли участие в этом?»
1: «Нет, сэр», — ответил Карл. «Это не я».
0: Бедняга убеждал себя, что на самом деле он не имеет к этому никакого отношения. Все это сделала собака, а он сидел совершенно неподвижно. Отец сам оставил открытую книгу на самом краю стола. Но совесть его была лучше воспитана, и она не хотела иметь ничего общего с таким оправданием. В ту ночь, прежде чем он уснул, она ясно сказала ему, что название того, что он сделал, — ложь. Карла никто больше не расспрашивал. Его друзья привыкли верить ему на слово. Отца почти сразу же отозвали телеграммой, так что времени на расследование не было. Через 2 дня Карл тоже покинул дом. Теперь вы знаете, почему его зима была мучительной. Он был честным, правдолюбивым мальчиком, который удивлялся и ужасался самому себе за то, что сказал неправду. Он не мог не презирать себя за это. Более того, он знал, что грех, который отец ненавидит всей душой, — это грех лжи. Может показаться удивительным, что такой мальчик, как Карл, ползимы мучился, не решаясь сказать чистую правду. Но, тем не менее, так оно и было. Чем дольше он откладывал, тем невозможнее ему казалось написать отцу и объяснить, что он виноват в этом несчастье. Наконец, в один снежный зимний день, всего за 2 недели до праздников, он написал. Отправив письмо, Карл почувствовал себя лучше. Он решил, что бы ни сказал в ответ отец, он знает, что наконец-то поступил правильно и должен радоваться этому. И все же он ждал письма из дома с еще большей тревогой, чем когда-либо. Письмо было от мамы. К нему была приложена небольшая записка от отца. «Лучшего письма и не придумаешь», — сказал Карл, вытирая глаза. Он чувствовал, как в сердце его воспламеняется нежность к дорогому отцу. Отец был таким добрым и нежным, но в то же время честным и прямолинейным. Не прошло и недели, как Карл уже был на пути домой. По мере того, как поезд приближался к его станции, разум Карла приходил все в большее смятение. Он немного сожалел, что отец дома. «Отец, конечно, накажет меня», — думал парнишка. «Наверное, должен. Он всегда наказывает за непослушание. Что, если он не разрешит мне сегодня увидеть маму, а может быть, он не пустит меня завтра поехать со всеми к бабушке? Лучше бы он выпорол меня. Возможно, он так и сделает». При этой мысли сердце 12-летнего мальчика замерло. Отец не часто наказывал его, только в тех редких случаях, когда это было необходимо. Он делал это таким образом, что Карл отчетливо помнил. К тому времени, как поезд подъехал к станции, он успел довести себя до сильного возбуждения. Парнишка готов был убежать, чтобы избежать позора возвращения домой. Но его отец был там, он ждал. «А вот и мой мальчик», — услышал Карл его слова. Через минуту отцовские руки обняли его, а на его щеках были его поцелуи. Мать ждала в карете. Ни во время быстрой поездки домой, ни за веселым ужином никто не напомнил ему о его вине. На следующий день они с большим удовольствием отправились к бабушке, а на следующий — к дяде Уиллу. «У меня праздник», — объяснил отец, — «в честь возвращения моего сына. Я взял более длительный отпуск, чем за последние 2 года». Шли дни, а Карлу не было сказано ни слова о его непослушании и лжи. Никто не мог быть добрее и внимательнее к нему, чем отец. Все же Карл не мог не думать о том, когда и какое его ждет наказание. Наконец, однажды вечером, когда они остались наедине на несколько минут, он решил выяснить. «Папа», — сказал он, и его голос слегка дрогнул. «Когда ты будешь наказывать меня?»
2: Отец удивленно посмотрел на него. «Наказывать тебя, мой дорогой мальчик? За что?»
1: Карл сильно покраснел. «Ну, разве ты не помнишь? Я же писал тебе».
2: «Ну, сынок, я же ответил тебе. Разве я не написал, что полностью простил тебя?»
1: «О, да, сэр, но потом я подумал, что ты подумаешь». Смутившись, Карл остановился.
2: «Ты думал, что я должен помнить о грехе и наказывать грешника, даже если я простил его, так?»
1: «Да, сэр», — ответил Карл тихим, дрожащим голосом.
0: «Нет», — сказал мистер Хэммонд. И Карл заметил, каким нежным был его голос. «Я ничего не помню об этом в том смысле, который ты имеешь в виду. Помнишь, я как-то говорил тебе, что Бог хочет, чтобы отцы были наглядным примером для своих детей? Они должны дать им представление о том, каким отцом будет Бог для тех, кто просит у него прощения».
1: «Да, сэр», — сказал Карл.
2: «Очень хорошо.
0: Вот на этой карточке, которую я хотел бы, чтобы ты хранил в своей Библии, мой ответ на твой вопрос». Это была прелестная голубая открытка, на которой золотыми буквами были напечатаны слова. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Однажды вечером, когда Карлу было 20 лет, он повторил этот стих на христианском молитвенном собрании и сказал, что комментарий отца помог ему понять его. Затем он рассказал эту историю. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Иакова 5:16.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой лекции мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина и ее устройство. Очень большое внимание в этом послании обращено на доктринальные основания поместной церкви, а также на ее практические действия. Дело в том, что основы вашей веры должны быть правильными, для того, чтобы могли быть правильными ваши поступки. Нередко приходится с жалостью наблюдать, как человек силится поступать правильно, в то время как его идеология и его мышление в корне ошибочны. К сожалению, достаточно долго это продолжаться не может. Вот почему Павел пишет здесь Тимофею о правильной доктрине. Давайте прочтем 3 и 4 стихи. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божье назидание в вере». В этих строках Павел просит Тимофея сделать все, чтобы помешать появлению в церкви какой-то иной доктрины. В своем послании к Галатам Павел писал, что «иного благовествования не существует». Приверженцы иудаизма проповедовали какое-то иное Евангелие, но Павел говорит, что другого попросту не может быть. Есть только одно истинное Евангелие, и есть только одно истинное учение поместной церкви. Каким же должно быть учение поместной церкви, спросите вы? Оно должно быть таким, каким оно являлось от самого начала. Из книги «Деяний апостолов» мы узнаем, что, начиная от дня Пятидесятницы, верующие постоянно пребывали в учении апостолов. Учение апостолов было одним из важнейших аспектов, характеризовавших первую церковь. Наряду с учением апостолов их отличало общение, молитва и преломление хлеба, то есть причастие. Это были четыре характерные приметы видимой церкви. Церковь не является истинной церковью, если ее учение не является учением апостолов. Хотя я сознаю, что различные толкования Писания, которых мы придерживаемся, приводят к тому, что мы расходимся во мнениях по различным доктринальным вопросам. Как-то я обедал с одним видным проповедником из харизматической церкви. Разговор постепенно перешел на обсуждение тех вопросов, по которым между нами было полное взаимопонимание. А затем мы заговорили о тех вещах, в которых наши мнения расходились. И знаете, это не были столь уж кардинальные расхождения, как некоторые могли бы подумать. В конце нашей беседы этот человек сказал: «Друг мой, есть так много всего, что нас объединяет. Но главное то, что мы одинаково смотрим на основополагающие истины. Поэтому нет никакой нужды ломать копья по поводу того, что на самом деле не столь уж принципиально. Однако мы должны твердо держаться апостольского учения, то есть основных истин христианской веры. Апостолы учили принципу безусловной веры в богодухновенность Священного Писания, а также в безошибочность и непогрешимость Божьего Слова. А еще они учили о божественности Христа. В этом самом послании мы увидим, что Павел безоговорочно признавал учение о божественности Господа Иисуса. Некоторые богословы утверждают, что Павел не разделял представление о божественности Христа. Что ж, если и говорить о какой-то доктрине, по поводу которой в произведениях Павла существует абсолютная ясность, то это будет именно вопрос о божественности Иисуса Христа. Апостол совершенно недвусмысленно говорит о божественной природе Христа.
Даже здесь, в начале этой главы, когда Павел пишет «О Боге Отце нашем и Христе Иисусе Господе нашем», апостол ставит Христа рядом с Богом Отцом, тем самым ясно утверждая, что Он и есть Бог. В третьем стихе Павел объясняет, что он оставил Тимофея в Эфесе в то время, как сам отправился в Македонию. Эфес представлял собой очень важный город, и в нем Павел провел больше времени, чем где бы то ни было. Именно в Эфесе проходило самое активное и плодотворное служение апостола. Вот почему на Тимофея была возложена обязанность уберечь эфесских верующих от любого другого учения. Если учение какой-то церкви не является верным, это вовсе не церковь. Неважно, как много служителей, диаконов, старейшин, пасторов, регентов, харистов есть в этой церкви, неважно, сколько воскресных богослужений в ней проводится. Если в церкви отсутствует верное учение, это вовсе не церковь. А учением церкви должно быть учение апостолов. Увещевая христиан не заниматься различными баснями, Павел мог подразумевать всевозможные мифы или мистику. Эфес был самым настоящим центром мистицизма и мистических религий того времени. Эти религии основывались на знаменитой греческой мифологии, но эфесские верующие должны были тщательно избегать всего этого. Также упоминаемые Павлом басни или мифы могли иметь отношение к философии Филона. Филон Александрийский был выдающимся иудейским философом, который взял Ветхий Завет и применил к нему подход символизма. Иными словами, он рассматривал Ветхозаветное Писание как собрание всевозможных мифов и легенд. Кстати, то же самое учение мы иногда встречаем и сегодня в некоторых либеральных семинариях. В таких семинариях, к примеру, учат, что книга «Бытие» представляет собой собрание мифов, что рассказываемые в ней истории являются вымышленными, а описанных в ней людей на самом деле никогда не было. Однако, благодаря недавним археологическим находкам и открытиям, было получено такое большое количество свидетельств в пользу достоверности книги «Бытие», что либералам поневоле пришлось поступиться своим любимым учением. Еще Павел увещевает Тимофею беречься родословий бесконечных. Здесь может подразумеваться лжеучение, гласившее, что церковь представляет собой не что иное, как продолжение ветхозаветного иудаизма. Иными словами, это учение настаивает, что вся история человечества представляет собой просто череду поколений, а вовсе не работу Бога в рамках особых исторических периодов. Надо сказать, что подобное учение ведет к огромной путанице касательно положения Израиля и церкви в Божьей программе. Также среди греков имела широкое распространение еще одна концепция, которая в то время была известна под названием «демиург» и стала составной частью гностицизма, первой ереси церкви. Суть этого учения сводилась к тому, что происхождение всего существующего во Вселенной начиналось из какого-то божественного источника. Этот первоисточник породил какое-то создание. Это создание, в свою очередь, дало жизнь еще одному созданию более низкого ранга и так далее. В рамках этого учения Иисус оказывался где-то в самом конце этого ряда творений, то есть являлся одним из сотворенных существ. По всей видимости, имея в виду именно эти лжеучения, Павел говорит, что они производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Иными словами, Павел говорит Тимофею, что все эти лжеучения ничуть не помогают укреплению веры в человеке. Я думаю, что мы можем прекрасно увидеть это в современных либеральных церквях. Посмотрите на сегодняшние плоды их многолетнего неверия.
Это неверие произвело целое поколение почти бессердечных людей, которые абсолютно лишены какой-либо веры. Они отвергли Слово Бога, и результаты, которые мы видим в их церквях, порой кажутся просто ужасающими. Далее Павел говорит о том, каким должно быть истинное учение. Прочтем пятый стих. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Апостол говорит Тимофею, что все, что преподается в церкви, должно производить любовь от чистого сердца. Это чистое сердце противопоставляется нашей ветхой природе. Чистое сердце обозначает человека, который сделался праведным во Христе и может теперь проявлять плод Духа, неотъемлемым элементом которого является любовь. Есть три характерные черты, которые должны обязательно проявляться в любой истинной церкви. Первая главная черта — это вера. Вера в Бога, вера в Его Слово. Вторая главная черта — это любовь. Однако любовь — это вовсе не то, о чем мы все время разглагольствуем. Любовь — это активная забота о других людях, которая на практике означает, что мы не сплетничаем друг о друге и не пытаемся всячески причинять другому боль. Я знаю одну церковь, которая сделала все, что только было в ее силах, чтобы погубить и разрушить служение своего пастора. Среди целого ряда претензий в адрес этого служителя было обвинение, что он не преподавал им Слово Бога. Но это совершенно не соответствовало действительности, ибо он верно и усердно преподавал им Божье Слово. Эти люди обрушивали на своего пастора необоснованные обвинения и при этом все время твердили о любви. Это, друзья мои, называется словом лицемерие. Любовь — это вовсе не то, о чем мы лишь говорим. Любовь — это нечто, что должно проявлять себя в жизни. Любовь и вера должны через дела воплощаться в жизни церкви. Нам, конечно же, нужны различные церковные организации и церковные служители. Однако, независимо от того, какой формы церковного управления мы придерживаемся, епископальной, конгрегациональной или пресвитерианской, сама модель устройства церкви не столь уж важна. Если вера и любовь отсутствуют в общине, эту общину следует называть религиозным или каким-нибудь иным клубом, но никак не церковью. Но если вера и любовь проявляют себя в жизни, форма управления делами церкви оказывается не столь уж существенной. Третье, что должно обязательно проявляться в жизни церкви, это добрая совесть. Я не считаю, что совесть является хорошим путеводителем в наших поступках, даже когда речь идет о поступках верующего человека. И тем не менее, у верующего должна быть добрая совесть. Вечером, когда мы отходим ко сну, не бывает ли с нами такого, что нас мучает чувство неловкости за что-то сказанное или сделанное нами днем? Многие христиане, которые наделены достаточно чувствительной совестью, порой страдают от этого. Однажды поздно вечером у меня дома раздался телефонный звонок от одного человека, который, чуть не плача, признался мне, что позволил себе высказывание в мой адрес, за которое ему теперь очень стыдно, и он просит меня простить его. Я понятия не имел о том, что именно он сказал обо мне, однако очевидно, что сказанное не давало ему в тот вечер покоя. Очень хорошо, когда у нас действительно чуткая совесть. Многие люди обладают совестью, которую, образно говоря, можно прижигать каленым железом. Их совесть огрубела и стала совершенно невосприимчивой, сделав этих людей неспособными отличать добро от зла. Эти три чудесных качества — любовь,
добрая совесть и вера представляют собой все то, что, по словам Павла, должно проявляться верующими в поместной церкви. В противном случае, неминуем результат, который Павел описывает в 6 и 7 стихах. «От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Пустословие — это когда произносятся замечательные и весьма убедительные слова. Однако за этими словами не стоит ровным счетом ничего. Есть люди, которые будут всячески убеждать вас в своем добром расположении к вам, но на самом деле их совершенно не заботит ваше существование. Но также есть те, кто преподает людям откровенные заблуждения и делает это с уверенностью и убежденностью. Они отвергают Слово Бога и на самом деле даже не понимают, о чем говорят. В этом отрывке, где Павел дает верующим предостережение против ошибочных учений, он уже упоминал таинственные религии и идолопоклонство, которые изобиловали в Эфесе. Кроме того, Павел дает Тимофею предостережение против лжеучителей, которые старались превратить Ветхий Завет в примитивные мифы. Теперь Павел говорит о тех, кто учил, что закон — это метод спасения, а также метод освящения верующих после спасения. Дело в том, что закон Ветхого Завета служил для определенной цели, но Бог никогда не предназначал его как метод спасения. Закон осуждает нас. Он показывает человеку, что человек является грешником и нуждается в спасителе. Под властью закона даже самые лучшие люди в мире все равно оказываются осужденными на погибель, в то время как благодаря Евангелию даже самые худшие люди могут получить оправдание, если поверят в Иисуса Христа. Грешник не может быть спасен добрыми делами, поскольку он не в силах произвести никаких добрых дел. Павел писал об этом в 8 стихе 8 главы своего послания к римлянам. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Это бытующее представление, будто мы сами по себе можем угодить Богу, полностью противоречит Божественному Слову. Таким образом, невозможно угодить Богу, ибо ни вы, ни кто-либо другой не сможете удовлетворить Его стандартам. Добрые дела не могут произвести спасение, но зато спасение может произвести добрые дела. Мы не можем спастись добрыми делами, но мы можем спастись для добрых дел. Павел ясно говорит об этом в своем послании к Ефесянам во 2 главе в стихах с 8 по 10, где мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы... Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А здесь Павел пишет: «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Закон являет волю Бога, и в этом закон нравственно безупречен. Изначально он был предназначен в качестве руководства для нравственного поведения, а вовсе не для получения спасения. Он не может спасти грешника, но он может вывести человека на правильный путь, а также сказать ему, что он грешник. В этом состояло его предназначение. Далее прочтем стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных
и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Итак, закон был дан вовсе не для праведных людей, вовсе не для тех, кто сделался праведным благодаря своей вере во Христа. Уверовавший во Христа человек призван жить перед Богом на гораздо более возвышенном уровне, чем требовал от него закон. А закон был дан беззаконникам. Заповедь «Не убий» не предназначалась для Божьих детей. Убийство и причинение кому-то вреда и так противоречит естеству Божьего чада. Эта заповедь была дана людям, которые являются убийцами в своих сердцах. Она дана, чтобы управлять плотским, душевным человеком. Закон был предназначен для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников, как пишет здесь Павел. А эту фразу «и для всего, что противно здравому учению» апостол добавляет на тот случай, если он упустил что-то. Эта фраза охватывает любой грех, который апостол мог пропустить в этом списке. Все люди, которые пришли ко Христу, были спасены не законом, но благодатью Бога. Они вошли в семью Бога и были подняты на этот возвышенный уровень жизни перед Богом, значительно превосходящий все то, что предстает нам в законе. Живя под властью закона, человек никогда не мог соблюсти его. Он не мог дотянуться до стандартов этого закона и постоянно нарушал его. Но живя по благодати, человек вступил в семью Бога, и у него уже нет склонности убивать или обманывать. А если это происходит снова и снова, значит, такой человек лишен общения с Богом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. Слово редактора.
2: Некролог. Павел Минаев. Ты был прав, Петрович. Это случилось совсем недавно, 28 марта текущего года. Мой мобильник дрожал от шквала звонков, а мозг взрывала весть. Умер Федор Петрович Беспалов. Христианин и пастор с большой буквы. Евангелист и миссионер. Основатель евангельских общин в постсоветский период на востоке Украины и первый председатель Ассоциации церквей «Свет Евангелия». Мы все его с уважением называли Петровичем. Мой самый близкий друг и соработник на Ниве Божьей умер. Этого не может быть. Разум отказывался в это верить. Смерть — это не про Федора Беспалова. Петрович всегда замечательно выглядел. Подтянутый, стройный, спортивный. Он великолепно играл в волейбол. Ему было всего 59. Он мало, очень мало прожил. Ты умер резко и нежданно, как сказал поэт. Господи, как больно! Жил Федор ярко, искренне, посвященно. Он просто горел в служении Всевышнему. Отдал себя Богу до конца, сохранив ему верность до последней секунды, до последнего удара сердца. И умер на ходу. Взбежал на ступеньки своего скромного дома и ушел в вечность, в небесный дом. Знаем, ему там хорошо, а вот нам без него плохо. Но верим, встреча будет. Справа от золотых ворот, в небесном Иерусалиме, как любил говорить Федор своим друзьям, ободряя их в вере. Умел он это делать не только на словах. Был позитивным, веселым. У него не было расхождения между сердцем, наполненным радостью спасения, и сияющим лицом. Этого так не хватает нам, постсоветским верующим, даже о радости, говорящим с хмурыми лицами. Федор был другим, и на последней фотографии он такой веселый. Смотрите, глаза Петровича искрятся радостью веры, надеждой и любовью. Это Бог зажег его для себя. Он был мощным светильником благодати Христовой и сгорел так рано, быстро, как метеор. А мы хотели еще порадоваться при его свете. Свеча горит, в своем горении тает. Он сделал свое дело и ушел отдыхать. Миссия выполнена. Федор был прост, но мудр. Он не был интеллектуалом, не имел высшего образования. Безбожная советская власть лишала верующую молодежь возможности учиться, стараясь таким образом унизить и ослабить Церковь Христову. Однако Федор был начитан, любил книгу, особенно книгу книг. Я часто был с ним в поездках и видел его изучающим Священное Писание. Петрович обладал пытливым умом, житейской сметливостью и удивительной кротостью. Имея безупречную моральную репутацию, он не стыдился вопрошать друзей, ища ответы на трудные духовные вопросы, хотя многих мог бы научить сам. Федор имел потрясающий опыт жизни, веры и служения. После распада СССР, по милости Господа, нам с ним все же удалось окончить семинарию. Время учебы было благословенным. Петрович был очень трудолюбив и общителен. Он любил людей, жаждал их спасения, умел с ними беседовать.
3: и со старым, и с малым. Беседа обычно текла полноводной рекой, располагая сердца людей и побуждая их задуматься о смысле жизни и вечности, о Боге и Его Слове. Я этому у него научился. Эх, Петрович, мне теперь так не хватает твоих ободряющих звонков, живого голоса и любимого приветствия. Павел, жив Господь! Мы с ним были очень близки и по образу мыслей, и духовно. Ощущалось родство душ, ума и судеб. Рано он ушел. Очень рано. Но стоит ли спорить со Всевышним? Как сказал Шекспир, счастливейшие умирают рано. И это действительно так. Господи, я тоже хочу смерти, как у Петровича. На ходу, на бегу, на ногах. Чтобы не обременять родных и близких. Федор был пламенным проповедником Евангелия, благовестником от Бога. Пожалуй, это был его самый большой дар. Он говорил сильно, убедительно, эмоционально. Речь его была насыщена примерами из жизни, причем обычно и своей собственной. Ему было что сказать людям. Таким я его навсегда и запомнил. Динамичным, с вулканом чувств, с огромной силой влияния. Одним своим словом он удерживал внимание сотен людей. Петрович обладал даром духовного лидера. Он умел зажигать сердца и вести за собой людей, подавая им личный пример. Умел служить другим. Жертвовал сном, временем, здоровьем. Глядя на него, я вспоминал рассказ о том, чем отличается хороший командир от плохого. Первый ведет за собой солдат в бой, а второй посылает их на смерть. Как говорится, почувствуйте разницу. Петрович вел за собой в бой, за правое дело, за проповедь Евангелия для спасения людей, за расширение пределов Царства Божьего. Верю, что в вечности у него вся грудь будет в орденах. О, капитан! Мой капитан! Так начинается знаменитое стихотворение Уолта Уитмена. Федор был пастором-новатором. Он не боялся новых форм провозглашения Евангелия в современном мире, особенно в служении детям и молодежи. Попадало ему за это от наших старших братьев. Ох, как попадало! Харизматом за глаза называли, сторонились, отлучением угрожали. Некоторые из братьев свой чрезмерный фундаментализм с акцентом на правильную традиционную форму объявили нормой святости и единственным верным курсом евангельского братства. Хотя те же самые люди с удовольствием на новых автомобилях перемещаются и современными гаджетами пользуются. Время и Бог нас рассудят. Но в общине, где нес пасторское служение Петрович, дети и молодежь просто парили в облаках, гудели, как пчелы в ульи, славили Христа, возрастали в вере и познании Его Слова, росли на глазах. Ты был прав, Петрович. Когда в 14-м году нежданно-негаданно пришла война и вошли в наши города и села вооруженные люди на танках и БТРах, многие служители церквей под гром орудий и вой снарядов все бросили и уехали в безопасные места. Как же? Существовала реальная угроза жизни? Да, существовала. Но Петрович остался, не сбежал, не бросил церковь, хотя было страшно и невыразимо трудно. Спасибо тебе, Петрович. Ты был пастырем добрым, полагающим душу свою за овец. В тебе жил великий пастырь, и это он сделал тебя таким. Нам есть кого брать пример верности и мужества. Верю, награда твоя велика. Я безмерно рад, что смог заехать к Федору в Дружковку за 2 дня до его смерти. Он тогда только вернулся со святой земли, счастливый, какой-то просветленный, но уставший. В последнее время сильно беспокоил его высокий уровень сахара в крови. Мы вместе поели, он мне упоенно рассказывал об Иерусалиме, о библейских местах, о дорогих его сердцу людях, о братском общении и задушевных беседах допоздна. Верующие друзья подарили ему эту путевку. Он был тронут таким подарком от Господа. Сам бы он не смог поехать. Жили они с женой Екатериной скромно. Да воздаст Господь жертвенным людям. Их имена знает Бог. Это называется «увидеть Иерусалим и умереть». Федор Беспалов был любящим отцом. У них с Екатериной 1 сын и 3 дочери. Все дети верующие. Это хороший индикатор качества веры родителей. Да утешит Господь нас всех, мои милые друзья. Екатерина Ивановна, Петя, Аня, Ира, Любочка, зятья и внуки.

0: и чудесное песнопение. В народе о талантливых людях говорят: «Бог их поцеловал». Судя по плодам прожитой жизни и служения Петровича, Бог его поцеловал очень крепко и одарил многими способностями и талантами. Слава ему за это! Я счастлив верить в нашего великого Бога и служить Ему. Он всемогущий, любящий, спасающий. Он зажигает такие звезды, как Федор Беспалов. Господь дал нам его, Он и взял. Да будет имя Его благословенно и прославлено.
1: Пережитое. Ширинай Досова. Борька и Петька. Эпиграф. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Притчи 17.17. Дело было в Казахстане. Жили-были два неразлучных друга, Борька и Петька. Борьке было 9, а Петьке 8. Дома их стояли по соседству. Борина мама Галина руководила хором в лютеранской церкви. Это было в советское время. Слежка за верующими, угрозы и тюрьмы, всевидящее око КГБ. Зачастили сотрудники органов и к Галине. Приезжали исключительно по ночам. Нечестивые нередко прячутся под покровом темноты. Раз в неделю, в один и тот же день, после полуночи, к дому подъезжал УАЗик, прозванный в народе Воронком. Машину заглушали, почему-то в сторонке, около забора Петьки. Два человека в штатском выпрыгивали из нее и решительно направлялись к Борькиному дому. Водитель оставался в машине. Как по заранее написанному сценарию, эти двое проводили в доме у Борьки мучительный допрос его матери, обычно длившийся 2 часа. Один из сотрудников был долговязым и хмурым, а второй – пухлым и краснощеким. Ему не хватало только фартука мясника. После допросов мать увозили на Черном Воронке в милицию. Там начинался повторный допрос, длившийся еще 2 часа. Вкрадчивым голосом, с придыханием, мясник проявлял отеческую заботу. «Вы, наверное, устали, Галина, и хотите домой к детям. Они очень ждут вас. Подпишите вот эту бумагу о том, что вы слышали, как проповедник вашей церкви клеветал на советскую власть и нелицеприятно отзывался о ее вождях. Многие уже подписали. И вам надо. Распишитесь вот тут и идите домой к детям. Мы вас больше тревожить не будем». Но Галина каждый раз стояла на своем. «Я ничего подобного никогда не слышала. Не буду подписывать заведомую ложь». Хотя в органах знают, как устрашать и выматывать человека, здесь не на ту нарвались. Галя оказалась не из боязливых. Кремень. Наотрез отказалась сотрудничать и не подписывала никаких бумаг. Под утро ее отпускали. Домой идти уже не было смысла, и она шла на работу в типографию, где работала уборщицей. Однажды такой ночной допрос спас жизнь начальнику типографии. Как говорится, нет худа без добра. В тот день он пришел на работу раньше обычного, еще до рассвета. Ему вдруг стало плохо с сердцем, и он потерял сознание. Вернувшись с допроса на работу, Галя обнаружила лежащего на полу начальника. Рядом никого. Она тут же вызвала скорую помощь и тем самым спасла жизнь человеку. Его здоровье со временем полностью восстановилось. После случившегося жена начальника называла Галину не иначе, как «спасительница ты наша». Галина стала вхожа в дом этой семьи, помогала по хозяйству, полюбилась хозяевам и была с ними очень близка. Начальник типографии, в свою очередь, оказывал

0: помощь ее детям. На работе Галю все ценили и любили. Такой контраст получается. С одной стороны, допросы, оскорбления, унижения, клеймо предателя и врага, а с другой стороны, уважение, благодарность и любовь. Как написано, «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Приезды ненавистного для Бори Воронка продолжались более 3 месяцев. Страшные люди из зловещей машины измучили семью Гали. Никто не спал в такие ночи. Борька тоже старался не спать. Он горячо молился о маме и очень боялся, что она никогда не вернется домой, как это уже случалось с некоторыми их родственниками и друзьями. «Жалко, что я еще не взрослый», — думал Борька. «Будь я постарше, я бы схватил этого длинного за шиворот и, как щенка, выкинул бы на улицу, а краснощекому мяснику навесил бы большой фонарь под глаз. Тогда они забыли бы к нам дорогу и не мучили бы мою добрую маму». 9-летний мальчишка серьезно и не по-детски задумался, как бы избавить свою мать от нежелательных гостей. «Так больше продолжаться не может», — говорил себе Борька. «Мама должна спать дома». И в голове его родился план. Он поделился им с Петькой, потому что полностью доверял ему. К тому же ему был нужен помощник. Петька понял друга с полуслова и сразу дал добро. Помочь другу — святое дело. Кроме того, он и сам загорелся этим авантюрным планом. И вот, когда ненавистный воронок в очередной раз заглушил мотор возле Петькиного дома, ребята были уже наготове. Они спрятались за забором, предварительно выдрав из него несколько гвоздей, чтобы в нужный час, раздвинув пару штакетин, незаметно пролезть на улицу. Мальчишки сидели тихо. Ночь, темно. Только слышно стрекотание сверчков. Когда 2 дознавателей вышли из машины и направились к Галине, ее сын пролез через забор к машине и принялся за дело. Он начал вывинчивать ниппели из колес и медленно выпускать воздух. При этом камера издает довольно громкий шипящий звук. Пш! В ночной тишине этот звук был бы хорошо слышен, но Борька знал, что делал. К своей диверсии подготовился основательно. Он ловко накрыл колпачок ниппеля мокрой тряпкой, поэтому никакого шума не было. Где он этому научился? У другого соседа, Вовкиного отца, занимающегося ремонтом машин. Мальчишка часто бывал у него в гараже и наблюдал за работой, иногда и помогал. И вот теперь пригодилось. Так Борька постепенно спустил все колеса, одно за другим. А что же в это время делал Петя? Он стоял на посту, вернее, сидел в засаде и не спускал с водителя глаз. Между друзьями был уговор: если водитель почувствует неладное и выйдет из машины, Петька должен тут же пульнуть из рогатки камушком в окно собственного дома, так, чтобы с грохотом разбить стекло. Это отвлечет водителя и даст Борьке шанс сбежать. В темноте лица не разглядеть. Никто не узнает, кто спускал колеса. Ай да Петька, настоящий друг! Ведь палить он собирался по своему окну, той комнаты, где спал. Но, к счастью, бить стекло не понадобилось. Борька проделал свою работу чисто. Водитель-казах даже глазом не моргнул. Или все же вздремнул. В любом случае, он продолжал спокойно сидеть в машине со спущенными колесами. Борька оказался еще тот мастак. Горячая любовь к матери наполняла его юное сердце и пробуждала бесстрашие. Закончив свою работу, мальчишки снова спрятались за забором и с любопытством ожидали дальнейших событий. Наконец, долговязый с мясником вышли из дома и повели Галю к машине. Подойдя ближе, они оторопели. Их воронок стал заметно ниже, и почти касался земли днищем. А водитель спокойно сидел за рулем. Что тут началось? Концерт. Замечательный диалог с водителем. «Где ты был? Почему оставил машину без присмотра?» «Начальник, клянусь, я никуда не выходил ни на секунду». «Значит, ты заснул на задании?» – заорал мясник. «Начальник, клянусь, не спал». «Если ты не спал, как такое могло случиться? Ты что, оглох? Как можно было не услышать, что у тебя в машине все колеса спускают?» Водитель чуть не плача. «Клянусь, не спал. Нет, не оглох. Людей вокруг не было, ни души». Тогда долговязый с мясником ему раздраженно в один голос. «Так кто же это сделал?» Водитель растерянно. «Аллах, Аллах, Аллах сделал!» Галину в ту ночь не смогли увезти в участок. Она вернулась домой. Семья радовалась и благодарила Господа. Борька, как Штирлиц, молчал и никому не рассказывал о своем хулиганском поступке. И Петьку не сдал. Друзья как-никак. Мальчишки справились со своим заданием и сумели защитить Галину. И Бог им в этом деле явно помогал. С того дня Воронок больше не приезжал за Галей. И это было для Борьки самым большим счастьем. Письма читателей. В хорошие руки. Во время отдыха в Карловых Варах я часто беседовала о религии с сотрудником отеля Виктором. Он выходец из Западной Украины, но уже много лет живет с семьей в Чехии. Виктор был в детстве крещен в греко-католической церкви и сейчас регулярно посещает службы в Карловых Варах, даже дружит со священником. Библию не читал, но знает многие библейские истории. Разговоры о религии ему были очень интересны, так что он охотно слушал мое свидетельство о Христе. Знает теперь, как обрести спасение, но до покаяния у него дело не дошло. Здесь он больше доверяет своей церкви и другу-священнику. Виктор не читает никакой христианской литературы, и я подумала, что ему был бы полезен журнал «Вера и жизнь». Он согласился получать его и дал мне свой адрес. Теперь Виктор сердечно благодарит за полученные журналы и спрашивает, нельзя ли заказать эти журналы и для его соседей, но на чешском языке. Получается, что журналы ему понравились, если он поделился ими с соседями. Я ему написала, что на чешском журнал не издается, и посоветовала читать и переводить его соседям на чешский. Ответил по-современному. Ок. Порадуемся тому, что журналы попали в хорошие руки. Возможно, Виктор будет их брать с собой и на дежурство в отель. Там бывает много людей, говорящих по-русски. Виктор любит общаться с гостями отеля, угощает их травяным чаем собственного приготовления. Нина Теплицкая. Давно не писала. С миссией «Свет на Востоке» я знакома давно. Раньше часто переписывалась. Большое спасибо за журналы «Вера и жизнь», которые я регулярно получаю от вас. Раньше, посещая церковь «Благая весть» в Харькове, я отдавала журналы верующим или отсылала их в тюрьму в Днепропетровске. С группой неравнодушных христиан я несла служение помощи заключенным. Мы им посылали продукты, одежду и литературу. Теперь я нигде не бываю из-за своей болезни, но с большим удовольствием продолжаю читать ваши журналы. Каждый номер имеет свою тему. Все материалы очень интересны. Радует новый дизайн. Журналы я не выбрасываю, а отдаю желающим читать. В прошлом году несколько номеров я отдала своей подруге, которая выехала в Израиль на постоянное место жительства. Я инвалид второй группы. Денег на подписку журналов не хватает, поэтому прошу вас и дальше отправлять их мне. Пусть Господь обильно благословит вашу работу. Молитесь, пожалуйста, обо мне. У меня артроз коленных суставов и проблема с позвоночником. Розалина Мустафаева. Завидовать нечему. Хочу поделиться небольшим свидетельством из жизни. Когда я была маленькой, лет 12, мне в руки попал журнал «Тропинка». Мое сердце открылось для Бога. Тема номера была «Зависть». Смысл статьи на эту тему помню до сих пор. Через нее Бог научил меня не завидовать. Помню, в ней говорилось о том, что если у твоего друга есть что-то лучше, чем у тебя, ты должен радоваться за него, а не завидовать. И тогда Бог позаботится о том, чтобы и у тебя было все необходимое. Когда ты радуешься за другого и не завидуешь, это угодно Господу, и в сердце сохраняются мир и радость. В Библии написано «Радуйтесь с радующимися». Вспоминаю, как Бог учил меня радоваться за других. У моей подружки родители были на заработках. Мама купила ей к школе много модных и дорогих заграничных вещей. Кроссовки, маечки, качественные джинсы темного цвета и так далее. Она радовалась, примеряла, показывала мне. Все ей отлично подходило. И я вспомнила совет, который прочитала в «Тропинке» – радоваться за других. Я поставила себя на ее место и подумала, как все-таки здорово. В тот момент я забыла о себе и искренне радовалась за подругу. А позже, когда стала думать о себе, пришли мысли о том, что Бог позаботится и обо мне. И ушла домой с миром и ощущением победы, Божьей победы, с ощущением блаженства вместо удручающей зависти. Слава Богу, что через вас Он формировал мой характер в нужное время. Сейчас мне уже почти 31 год. Живу с Господом много лет. И никакие богатства мира не сравнятся с духовной жизнью. Чему завидовать? Надо искать Бога, Его Царство и очищать сердце. Моя подруга, к сожалению, до сих пор не знает Господа. Помолитесь о ней, пожалуйста. Спасибо вам за журнал «Тропинка», который мы читаем с детками, а также за журнал «Вера и жизнь». Инна Андроник. Такой подарок. Мы живем в селе. Прошедший 2018 год был для нас тяжелым, особенно его конец. Моя дочь, страдающая эпилепсией, готовилась к операции. Нужно было вынимать металлическую пластину, у нее был перелом шейки бедра. У внучки поднялась температура до 39,8 градусов, поэтому всю пенсию пришлось потратить на лекарства. В нашей семье никто не работает, и нам никто не помогает. Но произошло чудо. Дочь возвращалась из аптеки домой. Было холодно, дорога скользкая, и вдруг перед собой она увидела полиэтиленовый пакет. Хотела отбросить его в сторону, чтобы не мешал прохожим, но почувствовала, что в пакете что-то лежит, и решила заглянуть внутрь. В нем оказалась селедка, а у нас дома как раз была вареная картошка в лужпайках. Мы не спешили ужинать, так как не очень хотелось опять есть одну картошку. А тут Бог послал нам такой замечательный подарок. У нас получился славный ужин. А на новогоднем столе у нас были оладьи. Мы пили чай, ели оладьи и благодарили Господа. Слава Богу за то, что 27 декабря наш депутат все-таки установил в комнате батарею, хотя и очень маленькую, но стало уже тепло. Мне 77 лет. Со здоровьем не важно. Не хочу умирать. Моя пенсия хоть и небольшая, но я рада, что могу помогать своим детям и внукам. Молитесь, пожалуйста, о нас. Люда Коренцова.
1: Прохожу испытания. Спасибо вам за присланные книги. Сейчас читаю «Мир с Богом» Билли Грэма. Очень хорошая книга. Хочу пройти предложенный вами курс «Быть христианином». Пришлите, пожалуйста, уроки и не забудьте положить свечи, не церковные. Я их зажигаю, когда молюсь и читаю в Библию. В темноте не очень уютно, а в колонии ничего не выпросишь. А также, если есть, пришлите мне нательный крестик с изображением распятия Христа. После того, как я уверовал в нашего Господа Иисуса Христа, стал молиться и читать Библию. Прохожу различные испытания и искушения. В душу закрадываются сомнения, часто бывают сильные головные боли. Мне очень тяжело. Возлагаю надежду на Бога и чувствую, что Иисус меня любит. Помолитесь обо мне. Вадим Стенянский. Я очень рад общению с вами. Сообщаю вам, что Алексей Савченко, который ободрял нас, помогал, побуждал писать вам, а также убедил пройти курс «Быть христианином», освободился из колонии условно-досрочно. Верю, что в скором времени вы с ним встретитесь, и он вас крепко обнимет от всех нас. Это мы с ним пели вам рождественские песни по телефону, помните? А теперь я остался старшим в этой группе. Отправляю вам анкету, заполненную новым учеником Алексеем Г. К сожалению, анкету на обучение для Кефарука мы пока не получили. Он очень ждет. Пусть Господь благословит вас во всяком труде. Владимир Головчак.
2: Вечное слово. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 2 Фессалоникийцам 3:10-11.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Жизнь без Бога и с Богом. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии, 40 глава, 30 и 31 стихи. Рассказывают, что однажды Владимир Ильич Ленин на съезде безбожников сказал: «Без Бога мы как-нибудь обойдемся, и без Бога мы как-нибудь проживем. Как-нибудь можно обойтись и без хлеба, и без одежды, и без жилья, но что это будет за жизнь? Жизнь без Бога идет лишь как-нибудь. С Богом же она идет хорошо. История не знает несчастных людей, живущих с Богом, зато несчастны все те, которые живут без Бога. Жизнь без Бога полна одиночества и тоски. Жизнь без Бога бессмысленна, и конец такой жизни ужасен. Только живя в Боге и ради Бога, можно трудиться и не утруждаться, нести тяготы жизни и не утомляться, страдать и не чувствовать временной скорби, скорбеть по внешнему человеку и вечно радоваться о духовном». Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих цветов, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времени года? Единственный, возможно, ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего существа. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя, создателя. Мы называем его Богом. Доказательствами Божьего бытия должны быть его же собственные проявления. Таким очевидным проявлением могут служить наличие величественного космоса, его божественное вмешательство в жизнь отдельных людей и в судьбы отдельных народов. Как же можно сказать, что нет Бога? Бог пребывает везде и всюду. Отдадим Ему нашу жизнь, будем уповать на Него и жить для славы Его, и мы будем счастливыми людьми.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «Отворите Петру». Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Книга «Деяния апостолов», 12 глава, с 13 по 16 стихи. Случалось ли и с вами, ребята, такое, когда вы вместе с друзьями просили у Бога исполнить ваше желание, а если Он отвечал на молитву, то вы никак не могли в это поверить? Или когда просили, то мало верили, что Бог исполнит вашу просьбу? Давайте помолимся, чтобы Бог нам послал автобус. На автобусе мы успеем, — предложил Алёша. Дети вместе с мамой помолились и вышли из дома. Вот и автобусная остановка. Только автобуса нет.
2: Лучше уж идти пешком. Автобусы сейчас так редко ходят, можем опоздать, — решили юные музыканты и прибавили шагу.
1: Не успели они пройти и 100 метров, как их обогнал автобус. К тому же он был, на удивление, свободный. Дети с досадой посмотрели ему вслед.
2: «Почему мы не дождались автобуса? Ведь мы же просили Бога, и Он нам послал его. А мы даже минутку не захотели подождать», — сокрушались они.
1: Но момент был упущен. Пришлось идти пешком. И, конечно же, все опоздали на урок. Как хотелось тогда Иисусу сказать своим друзьям, умоляющим его об освобождении Петра: «Почему же вы медлите? Отворите Петру! Я уже освободил его и привел к вам. Почему же у вас так мало веры?» Давайте же не будем своим недоверием огорчать нашего лучшего друга, готового всегда прийти к нам на помощь.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.
4: Ты должен родиться заново во Христе.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити роста. Зачала она и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. Первая книга царств, 2 глава, 21 стих. Христос сказал, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12:24. Положение Анны пшеничным зерном, упавшим в землю и умершим, был ее молодой сын, которого она оставила с первосвященником Силома. 1 Царство 1:28. О, Самуил не умер в буквальном смысле. Но Анна, которая столь долго была бездетной, ревностно молилась Богу о сыне, обещала в своих пылких молитвах вернуть свое дитя обратно Богу на все дни жизни его. Верная своему слову, Анна в этом смысле познала такой опыт, будто ее сын умер. А после того, как Анна сделала, как обещала, после того, как отдала своего маленького сына Богу, после того, как она, можно сказать, лишилась своего сына, посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. Еще 5 ребятишек заполнили пустой дом Анны после того, как его покинул Самуил. Зерно жертвы Анны проросло и принесло плоды, много плодов. Вера Анны росла, росла ее семья, росла ее любовь, росла ее радость и росла и ее ответственность. Ведь у нее появилась возможность вырастить еще 5 детей. Анна усвоила многие уроки, вплетенные в ее жизнь, как полные сил зеленой нити роста. Последний раз, глядя на ковер жизни Анны, позвольте ей преподать вам несколько ее уроков, чтобы разрастался и ваш ковер. Прежде всего, Анна познала душевную боль, сопровождающую бесплодие. Переживаете ли вы за тех женщин из вашего окружения, у кого нет детей? Сочувствуете ли им? Второе. Анна научилась обращаться со своими проблемами к Богу. Говорите ли вы о своих проблемах не только друзьям, но и Богу? Третье. Анна узнала, как просить у Бога. Знаете ли вы о ценности ревностной молитвы и ревностного прошения? Иакова 5:16. Четвертое. Анна узнала, что дети – это дары от Господа. Какое влияние на вас, как на мать, оказывает то, что дети – это дары вам от Бога? Псалом 126:3. И пятое. Анна узнала о важности воспитания ребенка для Бога. Усердно ли вы учите своего ребенка, данного вам взаймы Богом, служению для Божьего царства?

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов из 85-го псалма, 15 по 17 стихи. «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».

0: Стих «Притча об унынии» читает Светлана Теребилина.
1: Однажды сатана продать решил для бесов инструменты ремесла. И на витринах рынка разложил орудия свои греха и зла. Коллекция ужасней не найдешь. Здесь был блестящий зависти кинжал, здесь красовался гнева острый нож, и молот страха рядом с ним лежал. А на соседней полке мощный лук и много-много ядовитых стрел. То ревность, жадность, похоть, сколько мук от них род человеческий терпел. Так неприметно сребролюбие сеть, орудие гордыни, сплетни, ложь. Все бесы подходили посмотреть. Коллекция ужасней не найдешь. И вдруг один бесенок увидал на полочке отдельный, расписной, невзрачный малый клинышек лежал, помеченный огромной ценой. Уныние, ярлык под ним висел, сам инструмент потрепанный на вид, и, удивившись, бес узнать хотел, за что хозяин так им дорожит. «Да», — сатана ответил, — «больше всех ценю я этот клинышек простой. И единственный он принесет успех, когда бессилен инструмент другой. Возможно, от кинжалов и сетей удастся человеку убежать, но клинышек унынья, он везде и всюду будет жертву поражать. И если человеку бить смогу я в голову унынья этот клин, то в грех любой его я увлеку. Не устоит с унынием ни один. Поэтому так высока цена. Унынье мне всегда откроет дверь». И улыбнулся бесу сатана: «Возьми его и сам пойди проверь».

глаз людских сокрыта тайная молитве суть. Пусть никто-никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответить поспешит. Звезды, звезды, расступитесь! Вот небесный херувим из небесных коридоров по ступеням золотым понесет на землю слово, на молитву даст ответ и прольется в чью-то душу луч надежды, Божий свет. Вверх молитвы, вниз ответы, вниз от Господа любовь. И над грешною землею шелест крыльев слышен вновь. Кто-то Господу молился, взор на небо поднимал, кто-то плакал, кто-то верил и ответ от Бога ждал. И касается крылами ангел плачущей души. Бог все знает, Бог услышал, Бог ответить поспешил. Бог внимал словам молитвы на небесной высоте, и тогда над чьим-то домом вестник Божий прилетел. Полночь. Люди засыпают, им глаза смежает сон. Ты, колени преклоняя, приходи пред Божий трон. Что молитве расстояние? Улетит молитва ввысь, выше звездного сияния. Люди спят, а ты молись, жди, ответ получишь скоро. Послан будет херувим из небесных коридоров по ступеням золотым.

0: Стих «Победа в молитве веры» читает Любовь Шпика.
1: Сила молитвы. Я молча слушала сестру, что говорила. Задумалась, как много в мире зла. Как хорошо, что Бог дает нам силы, и где Господь, бежит оттуда тьма. Мы жили бедно, мне она сказала. Я маленькая еще тогда была и часто на коленях умоляла, чтоб Бог помог. Была у нас беда. Свой разговор тихонько продолжала. Я видела, ей тяжко вспоминать. Отец был пьяница, она сказала, и часто бил родную нашу мать. Порою в ранах и больших побоях болело все, что сил лишалось встать. Молитвы возносила снова к Богу, не за себя, за папу, наша мать. В испуге на нее мы все смотрели. Мы знали, что она перенесла. Упавши на колени, мы молились, чтоб милость Господа отца спасла. Отец попал у сети алкоголя. Тот змей его так страшно укусил. Пришло в семью к нам эта боль и горе. Он в водке утопал, семью забыв. Когда домой он только возвращался, и ночь была, повсюду все темно, мы знали, что не можем оставаться. Скорей бежали сразу через окно. Я маленькой, одетой спать ложилась, ведь знала, скоро надо убегать. А в огороде Господу молилась и думала, жива ли наша мать. Ночные звезды в высоте горели. Дрожала я от страха в темноте. Мне так хотелось раз хоть в колыбели уснуть на папином родном плече. Бывало, что лишь только засыпали, услышим, дверь скрипит. Пришел отец. Ты знаешь, в тот момент мы понимали, что, может быть, уже теперь конец. Хватал он нож, к груди прижимая. Молилась мама молча, чуть дыша, с любовью в сердце Господу взывая, просила за отца ее душа. Враг превратил его у злого зверя, а мать любила нежно, горячо и продолжала Иисусу верить, что Бог спасет в своей любви его. Она любила Господа всем сердцем, в побоях приходила в Божий дом, в любви Иисусовой хотелось ей согреться, отраду находила только в нем. Бывало, только встанет на молитву, вся в синяках, ликует и поет. Такую проходила в жизни битву, но верила, что Бог отца спасет. О, сколько в небеса она кричала! Душа болела, и болела плоть. Ночами к Богу ко Христу взывала. Молитве маминой внимал Господь. И вот настало время, прошли годы. Отец мой принял Господа Христа. От уз греха Бог даровал свободу, освободил от пьянства и от зла. Но мама отдала почти пол жизни, чтоб папу для Христа приобрести. Теперь идут вдвоем к святой отчизне по узкому Христовому пути. Сестра закончила, а я молчала, представила, какую боль несла жена, что мужа от беды спасала, страдания, что она перенесла. Я поняла, молитва — это сила. Молись, мой друг, и рук не опускай, и Бог услышит и проявит милость. Бог верен, только ты к Нему взывай.

0: Следующий стих читает Светлана Теребилина «В твоем узле».
1: В твоем узле душа моя завязана. Ты ни за что не выпустишь ее. Все мое счастье лишь с тобою связано. Все мое сердце, Господи, твое. В твоем узле душа моя завязана. И душу ту не в силах враг достать. Ни испытания, ни падения разные меня не смогут у тебя отнять. В твоем узле душа моя завязана. Хоть плоть порой от бремени скорбит, хоть бьются день за днем две силы в разуме, я знаю, кто в итоге победит. В твоем узле душа моя завязана. И если все на свете отберешь, и если закричу от горя сразу я, пусть душу ту лишь крепче ты сожмешь. Что будет впереди, того и не сказано. Но где бы ни был в жизни поворот, в твоем узле, Господь мой, я завязана. И даже смерть тот узел не порвет.

0: Александра Красавцева прочитает стих «Последний солнца луч». Он знает лучше.
1: Последний солнца луч за тучи скрылся. Забарабанил дождь в мое окно. Весь мир надежд вдруг в бездну провалился. На сердце одиноко и темно. Как в жизни много разных поворотов, и их нам не дано предугадать. Сегодня мы живем, мы ждем чего-то, а завтра мы не знаем, чего ждать. И снова разбиваются надежды, и снова разбиваются мечты, и снова от того, что было прежде, остались лишь обломки пустоты. Не описать боль сердца и тревогу, все непонятно нашему уму, лишь вопль немой звучит из сердца к Богу. За что все испытания? Почему? И будто бы ответа ожидая, я к небесам свой взор поднял с мольбой. А там лишь тучи, чернотой сверкая, закрыли небо толстою стеной. О, неужели Бог так равнодушен? О, неужели отвернулся Он? И неужели я Ему не нужен? Из сердца вырвался лишь слабый стон. Но в этот самый миг, сквозь злые тучи, в том самом месте, где темным темно, прорвался солнце луч, великий и могучий, и нежно осветил мое окно. Мои глаза наполнились слезами. Не может Бог дитя свое забыть. И тихими, прекрасными словами Бог начал с моим сердцем говорить. Ты думаешь, я поступал жестоко, когда твои мечты не исполнял? Но ты не знал, что рядом, недалеко, тебя соблазн коварный поджидал. Ты плачешь, что надежды все пропали. Но ведь надеялся ты на людей. Они не помнят то, что обещали. В беде оставить могут и друзей. А разве ты забыл, как я с любовью тебя в минуты грусти утешал? И в сердце, как израненная болью, надежду новую, прекрасную вселял. И ты увидишь, рассудив немного, что те надежды, что разрушены были, закрытые перед тобой дороги, к опасности или ко греху вели. Ты в жизни многого не понимаешь. Доверься мне, я поведу вперед. Доверься, и увидишь, и узнаешь. Лишь мой путь к счастью, к радости ведет. О, как сильны слова любви святые! Мои глаза без страха поднялись. Я посмотрел наверх, на тучи злые, а надо мной безоблачная ввысь. Как стало мне легко в одно мгновенье той радости пером не описать. Склонился я пред Богом на колени, уста ж смогли лишь слушать и молчать.

0: «Стих долины смертной тени ты с Господом пройдешь», читает Елена Куропаткина.
1: Долины смертной тени ты с Господом пройдешь, под кровом Его сени спокойствие найдешь. Долины смертной тени пусть не пугают вас, пусть не смолкает пенье, Господь всегда за нас. Долины смертной тени всем надлежит пройти. Не бойся перемены, Господь твой впереди. Долины смертной тени нас делают сильней. Склоняясь на колени, взываем горячей. Долины смертной тени не вечно будут здесь. Последние ступени в обители небес. В долине смертной тени иди, не унывай. Надейся, жди и веруй, на Бога уповай. Все ближе небо берег, чуть-чуть осталось нам. Долины смертной тени ведут нас к небесам.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Рассматривая историю Давида, великого царя, народа израильского, мы подошли к теме «Не страшись великанов». Если вы помните, самая первая тема, которую мы рассматривали, уже касалась этой битвы Давида и Голиафа. Но в первой теме мы так вот обзорно только коснулись этого момента, и мы подошли к выводу, что каждый из нас должен вступать в битву. Каждый из нас призван, это наше положение, это наше состояние. Мы должны находиться в этой духовной войне, понимая, что враг присутствует рядом. И поэтому мы касались этого момента, но сегодня мы более подробно коснемся самой истории. Мы коснемся 17 главы первой книги Царств, чтобы посмотреть на само событие и прийти к этому выводу, что мы призваны не страшиться великанов. Когда мы говорим слово «великан», оно звучит так немножко по-сказочному, какое-то вот мифологическое существо, великаны, и большинство людей так и относятся к этому. Но несмотря на то, что многие считают, что это что-то из области фантастики, мы сегодня увидим, что есть реальные великаны, которых нам не нужно страшиться, против которых нам нужно воевать и которых мы можем победить. Итак, давайте мы посмотрим этой темы, и мы говорим, что это самая известная вот битва, которую мы встречаем на страницах Священного Писания. И вот именно в этой битве между Давидом и Голиафом на самом деле проявились вот эти слова, которые Господь сказал Самуилу. Вы помните, мы говорили об этом. Господь сказал, когда Самуил делал выбор, кто будет следующим царем, Господь сказал: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Вот эта проблема, которая в то время была и у Самуила, она есть у каждого из нас. Это проблема, когда мы смотрим на внешнее и делаем выводы в зависимости от того, что мы увидели. И мы видим, что Голиаф действительно обладал вот этими качествами, мы коснемся, которые могли впечатлить, но у Давида было совершенно другое, то, что важно было для Бога. У него было сердце, которое было предано Богу, и он знал, что Господь силен, Господь всемогущий, именно поэтому и он одержал победу. И мы понимаем, что всякая ветхозаветная история – это иллюстрация к новозаветней истине. И когда мы читаем ветхозаветные истории, нам важно понимать, что эти истории не были составлены просто каким-то историком, который записал хронологию. Как раз наоборот, каждый автор Ветхого Завета подбирал, что нужно записать, чтобы показать какую-то духовную истину, чтобы открыть Бога, чтобы научить людей, что значит верить Богу, доверять Богу, что значит повиноваться Богу. И поэтому мы, читая вот эти ветхозаветные истории, мы должны увидеть эти истины. И эти истины подтверждаются Новым Заветом. И поэтому, как я сказал, наверняка большинство из нас знают с детства историю битвы Давида и Голиафа, но вопрос, знаем ли мы те духовные истины, которые нужно взять с этой истории? Понимаем ли мы, как открывается Бог в этой истории? И что более важно, применяем ли мы эти истины к нашей повседневной жизни, зная эту историю и понимая, чему она нас учит? Давайте посмотрим с вами на то, как происходило вот все эти события. Я прочитаю в начале 3 стиха, это будет 17 глава 1 книги Царств. И я, как всегда, ожидаю, что вы будете открывать свои Библии, мы будем рассматривать 17 главу, поэтому смотрите, мы сегодня будем много читать. Это большая глава, поэтому я хотел бы, чтобы вы смотрели в свою Библию, находили эти тексты и следовали за ними, когда мы будем разбирать. Итак, 1 книга Царств, 17 глава сначала. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком и Фес-Димимими. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина». Вот на этой фотографии как раз это место в Израиле. Это именно эта долина Дуба или долина Ела, как она называется более точно. И по сути
не совсем правильно переведено у нас слово «ела», потому что слово «ела» в иврите означает не дуб, а более точно это терпентинное дерево, это род фисташек, тоже большое дерево. И вот эта долина, она так и называлась, вот долина этого, долина «ела». И мы прочитали с вами, что две армии собрались для войны. Армия Саула стояла на одном склоне горы, армия филистимлян, как мы прочитали, Ефес Димамим, это Иудея, то есть они находились на иудейской территории, не на своей территории. Они расположились здесь, и между ними была долина, там, где и произойдет это место битвы. И вот здесь мы видим, даже сегодня в Израиле есть эта дорога, которая была тогда, о которой сказано, это Шааримская дорога. По ней побегут филистимляне, когда произойдет поражение, и вот по этой дороге армия Саула будет преследовать и поражать эту армию филистимлян. И вот здесь, вот внизу этой долины, в то время был ручей, и сегодня вот есть это место, сухой ручей. В то время именно там Давид взял эти 5 гладких камней, когда он приготовился к этой битве. Вот так было приготовлено это место, приготовлены две армии, которые должны сразиться друг с другом. Итак, мы читаем с вами дальше 4 стих. Здесь сказано: «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и пяди». Мы смотрим с вами на вот то, что происходит здесь. И нам дан рост этого человека. Почему мы назвали эту тему «великан»? Потому что, когда мы смотрим на этого человека, это действительно великан. Я вот привожу для сравнения, средний человек, это примерно 5 фитов и 9 инчей, вот он, средний человек. Самый высокий баскетболист, который уже умер, но который жил, играл, Манути Бол, его рост был 7 фитов и 7 инчей. Самый высокий вообще человек, который вот записан в истории, который жил когда-то, это Роберт Уолдуэлл. Его рост был 8 фитов и 11 инчей. Голиаф, о нем сказано, его рост был 9 фитов и 6 инчей. То есть, если мы переводим вот то, что здесь написано, как мы с вами прочитали, его рост, он 6 локтей и пяди. Это примерно 9 фитов, это 9,5 фитов. То есть мы сравниваем с вами с людьми, с самыми высокими людьми, со средним человеком. Вот на следующей иллюстрации я хочу показать, видимо, и Давид был примерно среднего роста. То есть мы нигде не видим, что Давид, он был особо высокий. То есть если нам сравнить Голиафа и Давида, вот какая иллюстрация получается, вот какая картина получается. И мы смотрим с вами дальше описание, давайте прочитаем следующие стихи. С 5 стиха. «Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его». Вот иллюстрация того вооружения, которое было у Голиафа. Мы прочитали, чешуйчатая броня, то есть это такая своего рода кольчуга, и причем филистимская броня или кольчуга, она вот была с такими бронзовыми пластинами. Поэтому она и называется чешуйчатая броня. Медный шлем, щит, медные наколенники, копье и вот этот особый филистимский меч, который был у него, как и у других солдат. И мы видим, что здесь дано описание, то есть вес этой брони или этой кольчуги 5000 сиклей. Это примерно около 100 килограмм, до 200 фунтов. То есть представьте себе, это только одна кольчуга порядка 100 килограмм веса. А другой момент, который нам описан здесь, мы с вами читаем вот следующий стих, и в 7 стихе написано: «И древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец». Для нас не совсем понятно, навой ткача. Вот на этой иллюстрации изображение того, как в то время делали ткань, каким образом это происходило. И поэтому вот этот навой, это есть вот этот верхний вал, к которому прицеплялись эти нити, когда ткачи делали свою работу. И поэтому древко копья, сказано, как навой у ткача, означает, что оно было очень широкое в диаметре, считается до 10 сантиметров. Скорее всего, толщина была
вот этого древка, и мы можем представить себе ладонь, которая держит это копье, какого размера была эта ладонь. И само копье написано 600 сиклей железа, это примерно 12 килограмм, вот сам наконечник. Вы видите, вот здесь вот на этой иллюстрации в Creation музее есть копия в том размере, которая вот сделана, каким копьем была у Голиафа. И вы можете представить себе, вот обычные люди, которые стоят возле этого копья. Это такого размера было копье у Голиафа в тот момент. И мы читаем с вами дальше. Оруженосец шел перед ним. Оруженосец обычно, вот он шел впереди, он нес щит, для того, чтобы это была защита от стрел. Если лучники стреляли стрелами, то щит, оруженосец, он шел впереди, для того, чтобы была защита. И вот мы можем представить себе вот этого великана с таким вооружением. И он кажется абсолютно непобедимым. Такого роста, такой силы, такого снаряжения. И вот мы читаем дальше, что он делал. Я читаю 8-9 стихи. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: „Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам“». Вот это предложение, которое сделал Голиаф, оно было обычным. Довольно часто вот в армиях было такое предложение, когда вначале совершалось сражение между двумя представителями армии. И получивший победу, одержавший победу вот в этом сражении, он и получал победу над всей армией. И мы видим, Голиаф предлагает вот такой вариант, и в 10 стихе он говорит: «Сегодня я посрамлю полки израильские». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Это был народ Божий, это были люди в завете с Богом. Они знали, что Бог на их стороне.

И мы читаем, что вот этот вызов, который делал Голиаф, продолжался 40 дней. Вы можете представить себе 40 дней, вот 17 глава, 16 стих написано, «И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней, больше месяца, утром и вечером». Он выходит перед израильтянами, он смеется над ними, он бросает им вызов, он делает это предложение, он показывал себя, свою силу, свое оружие и ожидал, что кто-то выйдет и сразится с ним. Мы можем задать вопрос, вот дойдя до этого момента, как это относится к нам сегодня? Какой урок мы можем взять из вот этого положения, из начала этой истории? И мы можем сказать, что у каждого из нас сегодня есть свои великаны. Если эта история является иллюстрацией духовных истин сегодня, то у каждого из нас есть свои великаны. У каждого из нас есть великаны, которые хотят победить нас. И они приходят не один раз с каким-то искушением или с каким-то устрашением. Они восстают на нас день за днем, утром и вечером. Так, как это делал Голиаф. 40 дней, утром и вечером. Он постоянно произносил вот эти вот насмешки. Он постоянно обращался к Израилю для того, чтобы устрашить их. И вот эти великаны современные, великаны сегодняшнего дня приходят нам в разных формах. Они могут прийти нам в форме страха, какого-то беспокойства, какой-то тревоги, какого-то искушения, какого-то давления, какой-то зависимости, какого-то греховного проявления нашего характера. Это те великаны, которые сегодня выступают, чтобы нас поразить. И поэтому мы можем сказать, что вот на самом деле, когда мы смотрим на эту историю, образ Голиафа в этой истории, он в этом устрашающем виде, он представляет самого сатану и его силы, которые направлены на нас сегодня. И хотя мы не можем сказать, что у сатаны буквально вот это вооружение, о котором мы говорили с вами здесь, вот как у Голиафа, но он намного сильнее любого человека. И сатана выступает против любого человека, чтобы поразить, чтобы одержать победу. Поэтому можем сказать, что вот сегодня, в наше время, здесь, в этом городе, в этой стране, где мы живем, мы можем найти представителей этих современных Голиафов, которые облачены в доспехи или в оружие современной философии, современного образования, современного мировоззрения, современного греховного образа жизни, гуманизма или материализма. Это все современные Голиафы, которые выходят против человека, выходят против церкви, которые выходят против каждого из нас. И мы видим сегодня и интернет, и Голливуд, и видеопродукция, и музыка, и спорт. Они наполнены этими Голиафами, которые обладают силой и которые имеют цель поразить человека. И, как я сказал, вот все эти современные непобедимые Голиафы, они имеют за своей спиной сатану, которая является движущей силой вот этого желания победить и поразить. И поэтому мы смотрим с вами вот на эту историю, и мы видим две армии – филистимляне и израильтяне. И мы понимаем, что на протяжении всего Ветхого Завета израильтяне – это Божий народ, а филистимляне – это армия зла, это армия, которая представляет собой образ действия сил сатаны. И идет вот эта битва, идет вот это действие. И мы видим, что в этой истории написано «Армия Израиля». Я перевожу «Дети Божии». Они в страхе, они убегают от Голиафа, они не знают, что делать, они устрашаются его. И поэтому мы читаем с вами в Новом Завете послание Ефесянам, вы помните этот стих в 6 главе, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Это наша битва, это наша война, это армия, которая стоит против нас, которую апостол Павел перечисляет здесь в 6 главе послания Ефесянам. И мы с вами прочитали, что это происходит каждый день, утром и вечером. Постоянно это происходит. Голиаф кричит в долине дуба, он выступает против нас, у него есть цель поразить нас. Другой момент, который я хочу сказать, у каждого из

0: У нас есть личный Голиаф. Не только, как я сказал, философия, образование, то, что наполнено вот в этом мире. У каждого христианина есть свой личный Голиаф, который выступает лично против нас и который стремится лично нас запугать, одолеть и победить. Это те наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это наши страхи, это наши искушения, это наши зависимости, личные грехи. Или, может быть, проблемы характера, с которыми мы не можем справиться, которые постоянно одолевают нас, которые постоянно ведут нас вот к этому поражению. Это Голиаф, который выступает против каждого из нас лично. Он в силе, он страшен, он выглядит непобедимым. А мы читаем с вами дальше. В этой истории мы встречаемся с Давидом. Давайте посмотрим на Давида. На Давида, который в этой истории показан настоящим великаном, настоящим героем. И мы знаем, и с прошлых глав мы читали, он юноша, он пасет овец у отца своего, он слишком молод, чтобы идти на войну. Возможно, он не до конца даже понимал, что происходит между израильтянами и филистимлянами в этот момент. Он никогда не слышал о Голиафе, только три его старших брата пошли на войну, и они в армии Саула в этот момент. И вот мы читаем, что отец Иессей посылает его, чтобы он проведывал своих братьев, чтобы он, как написано, наведался о здоровье братьев и узнал о нужде их. И Давид не шел туда, чтобы воевать. И вот мы читаем с вами, когда наступил, возможно, 41-й день. Это был особый день. Особый день для Давида, который пришел на это место, и особый день для Голиафа, который так же, как 40 дней, он вышел в этот день туда, в эту долину дуба, чтобы еще раз бросать этот вызов армии Израиля. Мы видим, что когда Давид подошел, возможно, он увидел эти две армии, которые стоят друг против друга. И мы читаем с вами в 20 стихе: «И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению, и расположились израильтяне и филистимляне строй против строя». Саул предпринял особый план для убийства Голиафа в этой ситуации. И мы понимаем, что на самом деле Саул – это был единственный кандидат, который мог выйти на битву с Голиафом. Вы знаете, Писание говорит о том, что Саул был на голову выше всех своих солдат. Он был на голову выше всей своей армии. Он был царь, он был лидер. И поэтому, если делать выбор, кто выйдет сразиться с Голиафом, Саул должен был выйти. Он единственно был тот, кто мог пойти вот на это сражение. Но Саул отступил от Бога. И Саул проявляет трусость. И поэтому, не имея смелости, вот, которая основана на общении с Богом, он предлагает план, чтобы кто-то другой вступил в эту битву. И он пообещал тому, кто убьет Голиафа, великое богатство, дочь свою замуж и дом отца он сделает свободным в Израиле. Буквально это означает, что дом отца будет освобожден от уплаты налогов. Отец, весь его дом, все его семейство, оно будет жить, царствовать в царстве Саула, и оно не будет платить никакие налоги. И мы видим, что даже при таком предложении не нашлось желающего. Но посмотрите, что интересно, когда мы смотрим с вами на 8 стих, и пытаемся увидеть, что происходило вот на протяжении этих 40 дней с Голиафом. В 8 стихе мы читаем, что Голиаф «и стал он и кричал к полкам Израилевым, говоря эти слова». И потом, когда проходят эти 40 дней, мы читаем с вами в 17 главе, 25 стих, посмотрите. «И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля». В 25 стихе употребляется очень интересное слово. У нас на русский язык оно переведено «видите ли этого выступающего человека». В иврите это слово означает «видите ли вы этого человека, поднимающегося наверх». И что происходит в этой ситуации? Голиаф на протяжении 40 дней он выходил, спускался в долину, и с каждым днем он подходил ближе и ближе к армии Израиля. И мы видим, что вот в этом 25 стихе написано, что Голиаф уже перешел долину, и он уже поднимается по склону к тому месту, где находилась армия Израиля. И вот здесь вот для нас очень важный момент, который мы должны для себя уяснить. Если вы позволите Голиафу поносить и запугивать вас, то в скором времени он придет в ваш лагерь. Это важный момент, он придет на вашу территорию. Он начнет захватывать ваши мысли, которые должны быть сосредоточены на Боге. Именно поэтому мы не можем терпимо или толерантно относиться к своим собственным Голиафам. Мы никогда не должны думать, что он где-то там на той стороне, он просто запугивает, он просто слова произносит. С каждым днем этот Голиаф будет подходить ближе и ближе. Потому что его цель не просто нас запугать, не просто произнести слова. Его цель поразить и погубить нас. И он обязательно достигнет своей цели, если мы с вами не будем это понимать. Если мы с вами не противостанем этому. Потому что история битвы Давида и Голиафа показывает, мы призваны поразить Голиафа. Мы призваны убить Голиафа. Это то, что сделал Давид. И к этому призваны и мы. И мы читаем в 32 стихе написано, «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И мы видим, опять происходит то, что я с самого начала сказал. Человек смотрит на внешнее. И Саул в Давиде не увидел достойного роста, достойной силы, достойного размера. И он говорит, ты юноша, а он воин. Саул смотрит на внешнее, и он видит, что Голиаф великан, а Саул юноша, он не является великаном. Я думаю, что когда Саул произнес эти слова, у Давида в голове возник вопрос, какой великан? Потому что для Давида только Господь это великан. Он Господа знает. И когда он знает Бога, который является всемогущим Богом, то перед ним нет никаких великанов, потому что никто не сразится с Господом, никто не сравнится с Господом. И Давид знает Бога, он знает всемогущего Бога, и поэтому он даже не рассуждает и не сомневается. У него нет никакого страха. И мы читаем в 37 стихе, «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Вот так часто, когда мы встречаем наших великанов, которые являются нашими личными, которые приходят и устрашают нас, которые хотят поразить нас, мы часто забываем о тех победах, которые Господь давал нам в прошлом. Мы забываем о том моменте, когда мы пришли к Господу, и Он простил наши грехи. Он сделал нас своим дитем. Мы забываем те моменты, когда Господь давал нам победу, и мы пользовались Его силами, Его словом. И мы побеждали то, что нужно было победить. Давид не забывал, он помнил те моменты, когда Господь давал ему победу. И поэтому мы видим, что здесь он описывает это, он вспоминает это. Это дает ему уверенность, что Господь, мы можем сказать, что Давид помнит о победах, которые давал ему Господь. И он знает, что Господь даст ему победу. И на этот раз. Это важный урок для нас. Мы читаем в 37 стихе. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Как часто мы используем духовные фразы, чтобы скрыть свою бездуховную жизнь? Как часто мы говорим какие-то очень хорошие слова, очень духовные, очень верующие слова, которые на самом деле не отражают, что в нашем сердце, что мы действительно уповаем на Бога и надеемся на Бога. И мы видим, что Саул произносит эту фразу «иди», и да будет Господь с тобой. На самом деле он не знает, что такое, когда Бог с человеком. Господь отступил от него, и Саул уже не с Господом. Но он пытается показать себя верующим, религиозным, знающим, что такое Господь с ним. И мы видим, что Саул принимает решение сделать еще что-то, чтобы помочь Давиду. И мы читаем с вами, что в 38 стихе «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык, и снял Давид все это с себя». Мы можем себе представить Саула, который был на голову выше всех солдат, и все его снаряжения. И вот теперь Давид одел это на себя. Он попробовал ходить в этой сбруе и понял, что он не сможет сражаться. И это ему не поможет. И нам важный урок здесь тоже увидеть, что то, что подходит одному, не всегда подходит другому. И мы часто пытаемся одеть на другого наше вооружение. И нам важно понять, что наше вооружение не всегда применимо для другого человека. Нам важно понять, что каждому человеку Бог дает особый путь. И каждому человеку Бог дает особое оружие для победы в духовных битвах. У нас есть главный принцип – победа от Господа. У нас есть главный принцип – молитва дает силу. Слово Божие открывает нам путь. Но это должен быть ваш путь. И когда вы хотите одержать победу над вашим Голиафом, вам нужно получить эту силу от Господа. Из Писания, из молитвы. Вам нужно получить именно это особое взаимоотношение с Богом, чтобы одержать победу. И в этой ситуации вот эта мудрость, она должна быть прийти от Господа. И мы можем ее получить. Мы читаем в 40 стихе дальше. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушечью сумку, которая была с ним, и сумкою, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина». Я хочу задать вопрос, почему Давид, или для чего Давид взял 5 камней у ручья? Некоторые говорят, наверное, он сомневался в Боге. Он взял на всякий случай больше, потому что не был уверен в результате той битвы, которую ему нужно было совершить. Но я не считаю, что это так. Мы нигде не видим в этой истории, что у Давида есть какое-то сомнение в Боге. И то, что он взял 5 камней, скорее всего, показывает, что он действительно был приготовлен к этой битве. И он взял 5 камней, потому что он до конца не знал, что произойдет после того, когда он поразит Голиафа. Он точно был уверен, что он поразит Голиафа. Я думаю, что он был уверен, что он поразит его с первого выстрела. Первым камнем Бог сделает это, у него была полная уверенность. Но что если после того, когда он поразит Голиафа, филистимляне нападут на него? Ему нужно будет защищаться. Возможно, ради этого он взял еще несколько камней. Есть еще другое мнение. Если вы помните, когда мы читаем вторую книгу Царств, это уже 21 глава, и там сказано, что вновь была война между филистимлянами и израильтянами, и вышел Давид и слуги его, и воевали с филистимлянами. И вы помните, что там идет описание 4 других великанов, которые были поражены. Мы читаем с вами тогда Иисвий, один из потомков Рифаимов, у которого копье было весом 300 сиклей меди, которое опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Авеса, сын Саруи, и поразил филистимлянина. Это был один великан в армии филистимлян. Дальше мы читаем, потом снова была война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савохай, хашутанин, убил Сафута, одного из потомков Рифаимов. Это второй великан. Мы читаем дальше, потом еще было сражение в Гефе. И там был один человек, рослый, имеющий по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, тоже из потомков Рифаима. Это третий великан. И мы читаем, что был еще один Голиаф, гефянин, у которого древко копья было, тоже как на вою ткачей. Мы видим 4 великана. Мы не знаем точно промежуток времени, но это тоже филистимлянины. И некоторые предполагают, что Давид, выходя на эту битву с Голиафом, возможно, знал, что там есть еще 4 великана, и он взял 5 камней, будучи уверен, что если 5 выйдут против него, он поразит каждого из этих великанов. Бог даст ему силы, Бог даст ему смелости, и он поразит любого, кто выйдет против него. И вот эта история показывает нам, как действует Бог, как Господь дарует победу. Он проявляет силу в немощи человека. И для этого нужна вера. И если мы имеем веру и доверие Господу, Господь дарует победу в любой битве, в которой мы будем участвовать. И Бог ожидает вот этого момента, когда мы доверимся Ему, чтобы Его сила была проявлена, чтобы Он даровал нам эту победу. И мы понимаем, что когда Давид выходит на это сражение, Голиаф по-прежнему великан. Он стоит в этом оружии, Он сильный, он страшный, он мощный. И Давид по-прежнему был юношей. Но Давид был с Богом. Это величайшая причина, почему он одержал победу. И мы читаем дальше 41 стиха. «Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Савоофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Мы видим вот в этих словах Голиафа устрашение. Когда он произносит слова, чтобы запугать Давида, чтобы он пришел в смятение. Я хочу сказать, что это наша основная битва с нашими Голиафами, которые действуют на нас путем устрашения. Когда эти великаны запугивают нас, и мы в страхе, и мы в смущении, и наши мысли путаются, и мы не можем реально что-то предпринять. Все, что мы видим перед собой, мы видим этого ужасного великана, который в нашей жизни направляется на нас. И мы забываем того, кто с нами. Мы забываем того, кто сильнее. Но мы видим, что Давид не смотрел на Голиафа. Он не был запуган. Он видел Господа, он был сосредоточен на Боге. Он с полностью уверенностью, с полной уверенностью отвечает Голиафу, узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И в 47 стихе он говорит, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Мы видим, что у Давида не было цели произвести впечатление на кого-то, на одну армию или на другую, или на Саула, или на кого-то еще. Он имел упование на Бога. Он точно знал, что когда он с верою на Господа выходит на эту битву, Господь обязательно даст ему победу. Мы читаем дальше 48 стиха. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить, и приближался навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Ученые сделали исследование римской пращи, и когда они делали раскопки вот на том месте, где была битва, когда римские солдаты использовали пращу, и в то время римляне уже использовали не камни, они использовали свинцовые шарики. И вот ученые, которые сделали это исследование, они пришли к выводу, что сила пращи римских солдат не намного уступала силе пули револьвера «Магнум» 44-го калибра. Вы можете представить? Силу поражения. И я сказал, что римляне в то время использовали свинцовые шарики, и мы понимаем, что у Давида был камень из ручья, и, возможно, сила поражения была меньше, но, тем не менее, это огромная сила для поражения. Это страшное оружие, и мы видим, именно этим оружием Давид поразил Голиафа на смерть. У Давида была только праща и камень. У Голиафа была сотня килограммов вооружения, и мы видим в этом действие Бога. Так действует Господь. Давид поразил Голиафа, и мы читаем дальше, что его же мечом он отсек ему голову и таким образом принес победу. И побежала армия филистимлян, и армия израильтян поразила армию филистимлян. И мы читаем дальше в этой главе, что Давид взял оружие Голиафа, он принес в свой шатер, он принес голову Голиафа в Иерусалим, а оружие Голиафа он принес свой шатер. Я думаю, зачем? Скорее всего, это было напоминание для него самого о той победе, которую дал Господь. И я не знаю, что было еще в этом шатре. Может быть, в этом шатре был клык льва или коготь медведя, но теперь в этом шатре это напоминание, что Бог дал ему победу. И, возможно, эти трофеи он сохранил и дальше, когда он был царем, которые напоминали о победах прошлого, о силе, которую давал Господь. И это важно для него. И поэтому мы видим, что нам важны победы в жизни. Нам важно помнить о наших победах. Бог дает нам победу и говорит: запомни. Когда Бог давал победу израильтянам, Он говорит: возьми камень, поставь этот камень. Это будет напоминанием вам, чтобы вы знали, что Господь с вами. Он даровал вам эту победу, чтобы вы помнили об этом и уповали на Господа. Давайте подумаем, какие уроки мы можем взять со всей этой истории. Со всей этой битвы, этого результата, о котором мы сказали. Я сказал, что вот эта битва двух армий в долине Дуба, она имеет духовное основание. На самом деле это осуществление того, что Господь сказал еще в саду Эдемском. И мы читаем с вами книги Бытие, 3 глава, 15 стихе. Господь говорит: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И когда мы смотрим вот на эту войну между Израилем и филистимлянами, мы видим то, что Господь сказал: будет вражда между семенем жены и семенем змея. И в конечном итоге семя змея будет поражено в голову. И вот мы смотрим, Голиаф и армия филистимлян – это и есть это семя змея, которое ведет эту битву. Это армия, которая восставала, восстает и будет восставать против детей Божьих. Так сказал Господь. Он сказал об этом с самого начала. И мы видим, что тогда и сегодня продолжается эта битва. Интересно даже сказать, вот мы сказали, что броня Голиафа, написано, была чешуйчатая броня. Интересно, что вот эта броня сама по себе, она указывала на филистимского бога Дагона, потому что филистимский бог Дагон, он изображался наполовину человек, а наполовину рыба. И вот эта чешуя рыбы, она была вот в этом образе этого бога Дагона, и филистимляне даже на самих себе, на своей броне, они как бы изображали, поклоняясь этому богу Дагону. Но когда мы думаем о чешуе и возвращаемся в самое начало, в сад Едемский, то мы помним змея, который тоже имел чешую. И вот это семя змея на протяжении всей истории человека, оно выполняет то, что сказал Господь. Оно стремится поразить детей Божьих. Оно стремится поразить семя жены, о котором сказано. И нам важно понять, что вот в этой битве, когда выходят два представителя, представитель армии филистимлян и представитель армии Израиля, эти два воина, и нам важно понять, что на самом деле это сатана, который ведет битву с самим Богом. Он восстал против самого Бога, и он пытается вести эту битву. И вот то, что произошло в долине Дуба, на самом деле это битва нашего представителя, потому что сам Иисус Христос пришел на эту землю, Он стал нашим представителем, Он пошел на эту битву, и когда этот Голиаф, за которым стоял сам сатана, он показывает на эту величайшую битву, которую совершил наш Господь Иисус Христос, когда на кресте Он одержал победу. И поэтому, смотря на эту историю, мы можем сказать, то Давид – это образ самого Иисуса Христа, который победил сатану на Голгофе. И это образ каждого верного христианина, который может одержать победу сегодня. Мы знаем, что победа уже осуществлена. Господь, как наш представитель, вышел тогда, когда никто не мог выйти и никто не мог сразиться. Он вышел в смирении, в кротости, когда Он пришел и стал человеком. Он вышел на эту битву. И он одержал победу. И это дает нам основание. И вообще, когда мы смотрим на Давида, так много вот этих параллелей с Иисусом Христом. Вы помните, что прежде чем Давид пришел сюда сразиться, он был помазан Самуилом. Так как Иисус Христос, Дух Святой, сошел на него. Мы с вами видим, что в тот момент, когда Дух Святой сошел на Иисуса Христа, и он уже помазан, Мессия, но он еще не имеет царства, и он до сих пор еще его царство реально не осуществлено. Как и у Давида, который был помазан на царство, но по сути он еще не был царем. Мы читаем с вами о том, что отец послал Давида, чтобы он пошел на эту битву. И об Иисусе Христе мы читаем, Бог Отец послал его на эту землю, чтобы он осуществил это. Мы читаем с вами, что Давид был отвержен братьями своими. И об Иисусе Христе сказано, что он пришел к своим, и свои не приняли его. Мы с вами читаем, что в пустыне, когда Иисус Христос был введен духом в пустыне, 40 дней он находился там, когда сатана искушал его, когда этот Голиаф выходил 40 дней, и он кричал, и мы видим, что там в пустыне наш Господь одержал победу Словом Божьим. Он одержал эту победу там. И поэтому мы читаем о том, что он пошел на крест, и это была битва. Это была битва в Гефсимании, это была битва Господа нашего, в которой он одержал победу, когда он воскликнул «Совершилось!». Он стал этим победителем. Он поразил сатану в голову, так как и сказано было с самого начала Господом. Но с другой стороны, победа Давида стала победой всего Израиля. И мы читаем с вами в окончании этой главы, что когда Давид победил Голиафа, тогда каждый израильтянин, вся армия Израиля стали поражать филистимлян. И они побежали по этой дороге. Израильтяне преследовали их и поражали, и разграбили их стан. И они все стали участниками этой победы, которую принес им Давид. Это также важно для нас, потому что мы стали участниками той победы, которую приобрел для нас Иисус Христос на Голгофе. Он, величайший сын Давида, одержал победу на Голгофском кресте, но мы сегодня имеем участие в этой победе, когда являемся детьми Божьими, когда мы имеем возможность победить своих собственных Голиафов. Давайте посмотрим на некоторых важных моментов. Первое, что мы увидели в этой истории, у всех нас есть свои Голиафы. И нам важно сегодня просмотреть свою жизнь, кто является твоим Голиафом, с чем ты сражаешься, что нападает на тебя, что держит тебя, что искушает тебя, что является вот этим устрашающей силой, которая мешает тебе обратиться к Господу всем сердцем. Это есть у каждого человека, и покуда мы будем здесь на земле, это будет постоянная направленность нашего собственного Голиафа, и нам важно это увидеть. Второй момент, который нам важно понять, вести битву мы должны сами. Встреча с великаном, как мы сказали, несет устрашение, но никто не будет сражаться вместо нас. Мы должны понять, что наш Голиаф – это наш Голиаф. Кто-то скажет, может быть, узнав нашу проблему, не переживай особо, это не так важно, это не, ничего особенного в этом нету, но это наш Голиаф, и вы знаете, что это ваш Голиаф. И вы знаете, что он вышел, чтобы вас поразить. Он несет вам страхи, он несет соблазны, искушения, зависимость, греховное поведение, какую-то греховную черту характера, и никто, кроме вас, не сможет его победить. Ни пресвитер, ни ваш друг, ни ваши родители, ни ваш муж, ни ваша жена – это ваша личная битва, когда вы доверяете Господу, когда вы знаете Господа лично. Когда лично от Господа вы получаете Его силу, Его смелость, когда вы проявляете лично веру и упование на Господа – это ваша битва, и вам нужно ее одержать. Третий момент. Победа приходит от Господа. Мы читаем, что Давид поразил Голиафа первым броском, первым выстрелом. Он бросил этот камень, и камень точно попал в цель, и эта цель была лоб Голиафа. Мы не видим, что у него был страх. И мы знаем, что Господь в этот момент действовал особым образом. Давид с упованием, с верой, он вышел на эту битву, он взял прощу, он бросил камень. И в этот момент, когда камень отделился от прощи, именно Господь направил этот камень туда, куда он должен полететь. Именно Господь дал силу этому камню, достаточную для поражения этого великана. Поэтому мы должны понять, нам самим нужно вести эту битву, но Господь дарует нам победу. Когда мы проявляем веру, Господь даст нам эту победу. И мы читаем Римлянам 16 главе в 20 стихе. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». И когда мы читаем вот эту вторую половину стиха «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с нами», мы думаем, это такое хорошее окончание стиха. В этом сила. Бог поразит сатану под нашими ногами, потому что благодать Господа Христа с нами. Он, видя нашу веру, Он дает свою силу для того, чтобы мы получили победу. Наконец, четвертый момент. Нам важно помнить наши победы. Мы сказали, что Давид, он помнил о своих победах. Он помнил историю со львом, с медведем, и вот теперь с Голиафом. И поэтому нам важно сегодня помнить те победы, которые даровал нам Господь. И Господь говорит, все, что тебе нужно, это 5 гладких камней и прощай веры. И если у тебя это есть, дальше Господь сделает все необходимое. Дальше Господь даст победу, о которой ты должен помнить. Может быть, вы думаете, что неизвестно, где эта долина, неизвестно, вроде бы ничего особого не происходит, Голиаф начнет подниматься в ваш лагерь, в вашу армию. И поэтому каждый из нас должен довериться Господу, понимая, что в этом залог нашей победы, чтобы каждый из нас сказал, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. И многие христиане, они верят в Бога истории, они верят в Бога пророчества, но они не понимают, насколько важно поверить в Бога, который сегодня дает победу, который сегодня дает поражение, поражает Голиафа в нашей жизни. Христос уже одержал победу, и Он ожидает, что каждый из нас станет этим победителем. Да поможет нам Господь не страшиться великанов, но делать то, чему призвал нас Спаситель. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Гедеон. Имя Гедеон означает «рубака». Но было ли это его действительно имя, полученное в детстве, или же прозвание, какое он получил после того, как срубил и превратил в дрова столб Ашеры, точно теперь никто не знает. Он был сыном Иоаса из племени Авиезерова, колена Манасиина, и жил в городе Офра, предполагают, на месте теперешнего селения Эт-Таиве, около 13 километров на северо-запад от Бефсана. Израиль находился в бедственном состоянии. С духовной стороны впал в идолопоклонство. Даже при доме Гедеоновом находился жертвенник Ваалу и стоял столб Ашери. С политической же стороны Израиль находился под гнетом мадианитян, которые не удовлетворялись обычной данью, а израильские поля считали своими пастбищами, истребляли произведения земли, не оставляя для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Судей 6:1-6. В бедствии народ обратился к Богу, который послал к ним пророка напомнить, как Господь вывел Израиля из Египта, избавлял от угнетателей и заповедал, чтобы они не поклонялись богам аморейским. За непослушание терпят наказание. Ангел Господень, видя странника, пришел к Гедеону, который в углублении для выжимания виноградного сока выколачивал из колосьев зерна пшеницы, чтобы с ними скрыться от мадианитян. «На приветствие, Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон с горечью ответил: «Если бы Господь был с нами, то отчего постигло нас все это? Оставил нас Господь и предал в руки мадианитян». Судей 6:11-13. Ангел сказал Гедеону: «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от рук мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон начал отказываться, ссылаясь на то, что его племя в колене Манасиином самое бедное, а он в доме отца своего самый младший. Ангел настаивал: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон попросил незнакомца задержаться, пока он приготовит для него кушанье. Тот согласился. Гедеон пошел, сварил козленка, испек опресноки и принес это незнакомцу. Тот сказал, чтобы все это Гедеон положил на камень. Гедеон послушался. Незнакомец коснулся палки камня, появился огонь, который сжег принесенный Гедеоном, и незнакомец исчез. Гедеон понял, что он говорил с ангелом и испугался, но услышал голос Божий: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Там построил Гедеон жертвенник, которому дал название Иегова Шалом, что значит «Господь есть мир». Ночью Гедеон получил указание от Бога разрушить жертвенник Ваалу, срубить столб Ашеры, а на скале поставить жертвенник Господу и принести на нем всесожжение на дровах, в какие он превратил священный столб. Днем он боялся это сделать. Но в следующую ночь, взявший на помощь 10 рабов, исполнил Божье повеление. Когда утром горожане заметили, что нет ни жертвенника Ваалу, ни столба Ашеры, находившимся при доме Иоаса, отца Гедеонова, то, узнавши, кто их разрушил, потребовали, чтобы Иоас выдал им Гедеона на расправу. Иоас же заявил: «Если Ваал — Бог, то пусть он расправится с Гедеоном. Кто вступится за Ваала, будет убит». С этого времени Гедеона стали звать Иеро Ваалом, Еру Баал, тяжущийся с Ваалом. Позже его называли Еру Бешет, тяжущийся с постыдным. Второе царств 11:21. В русском переводе, однако, сохранили прозвание Ервоаал. Когда в Офре спорили из-за Ваала, мадианитяне, амаликитяне и другие кочевники перешли через Иордан и расположились в долине Израильской. Тогда Дух Господен объял Гедеона. Он вострубил трубою, то есть призвал к войне. Племя Авиезерово пошло за ним. Колено Манасиино, Асирово, Завулоново и Нефалимово отозвались на призыв. Все же Гедеон имел некоторую робость и попросил у Бога доказательства или знамения, что он победит мадианитян. Сперва Гедеон попросил, чтобы ночью роса задержалась только на шерсти, которую он расстелет, а кругом, чтобы было сухо. Когда же на следующее утро так и оказалось, и Гедеон из шерсти выжал чашу воды, другое сомнение вкралось в него, и он попросил Бога, чтобы в следующую ночь кругом была роса, а шерсть оставалась сухою. Когда и так Бог сделал, то Гедеону не оставалось ничего, как идти с доверием на войну. Судей 6:33-40. Когда Гедеону собралось много народа, Бог повелел ему объявить постановление закона, чтобы боязливые возвратились в свои дома. Второзаконие 28 и Судей 7:1-3. 22 тысячи возвратились, а 10 тысяч остались при Гедеоне. Бог сказал Гедеону, что и это много народа, и после победы будут думать, что это они сами без Божьей помощи победили. Бог велел Гедеону вести народ к воде и наблюдать за пьющими. Кто будет набирать воду в горсть и пить с руки, того ставить особо. А кто будет наклоняться к воде и пить непосредственно, того ставить особо. Пивших с руки оказалось всего 300 человек. Этих, по указанию Господню, Гедеон задержал, а остальных отпустил. Гедеону было страшновато. У него только 300 человек, а мадианитян, амаликитян и других бесчисленное множество. Бог повелел Гедеону пойти ночью в стан мадиамский и послушать, что там говорят. Когда он со своим слугою, Фурой, приблизился к неприятельскому стану, то услышал, как один рассказывал другому сон, что круглый ячменный хлеб катился по стаду мадиамскому и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Слушавший толковал сон так: «Это ничто иное, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Выслушавший это, Гедеон поклонился Богу, возвратился в свой стан, разделил 300 человек на 3 отряда. Каждому воину дал по трубе и светильнику, прикрытому кувшином, направил окружить стан со всех сторон и ожидать. Как только он затрубит, чтобы и они трубили, разбили кувшины и светильники и кричали: «Меч Господа и Гедеона!». Неожиданные звуки труб, свет светильников и крики произвели такое смятение в стаде мадиамском, что проснувшиеся начали убивать друг друга, принимая своих за врагов, и кто мог, кинулись бежать из стана. Гедеон дал знать возвратившимся, чтобы они преследовали бегущих врагов, а ефремлян попросил перехватить переправу через Иордан. Ефремляне захватили и убили Орива и Зива, князей мадиамских, а головы их принесли Гедеону. Но упреки, почему Гедеон не призвал их на войну, тот скромно ответил, что он только начал, а они докончили, в их руки предал Бог князей мадиамских. Преследуя Зевея и Салмана, бежавших царей мадиамских, Гедеон и его 300 человек перешли Иордан и попросили хлеба у жителей Сакхофа, но те отказали. Также поступили с Гедеоном и жители Пенуэла. От мадиамского полчища, насчитывавшего около 135 тысяч, спаслось только 15 тысяч. и они остановились в Каркаре, как многие думают, в теперешнем Вади-Сирган, около 70 километров на восток от Аммана. Гедеон напал на считавших себя в полной безопасности, привел в замешательство и бегство и захватил Зевея и Салмана. На обратном пути, где он разрушил башню Перуэльскую и наказал жителей за отказ дать ему и его воинам хлеба. Наказал он и старейшин Сокховских. Зевея и Салмана убил за то, что они убили братьев Гедеона, как в этом сами признались. Судей 8:4-21. После победы, на предложение израильтян, «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон мудро ответил: «Господь да владеет вами». Но он попросил, чтобы из добычи, взятой у неприятелей, каждый дал ему по золотой серьге. Когда это было сделано, то золото оказалось 1700 сиклей, то есть около 20 килограммов. Из этого золота и других материалов Гедеону сделали ефод, то есть особенную одежду, подобную первосвященнической, которую, вероятно, одевал в особенных случаях, но которая потом стала предметом культа. Судей 8:27. Поражение мадианитян в дни Гедеона упоминается в Псалме 82:10-13. А пророк Исаия видел в нем предзнаменование еще большей победы в дни Мессии. Исаии 9:1-7 и 10:26.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. Слово редактора.
2: Некролог. Павел Минаев. Ты был прав, Петрович. Это случилось совсем недавно, 28 марта текущего года. Мой мобильник дрожал от шквала звонков, а мозг взрывала весть. Умер Федор Петрович Беспалов. Христианин и пастор с большой буквы. Евангелист и миссионер. Основатель евангельских общин в постсоветский период на востоке Украины и первый председатель Ассоциации церквей «Свет Евангелия». Мы все его с уважением называли Петровичем. Мой самый близкий друг и соработник на Ниве Божьей умер. Этого не может быть. Разум отказывался в это верить. Смерть — это не про Федора Беспалова. Петрович всегда замечательно выглядел. Подтянутый, стройный, спортивный. Он великолепно играл в волейбол. Ему было всего 59. Он мало, очень мало прожил. Ты умер резко и нежданно, как сказал поэт. Господи, как больно! Жил Федор ярко, искренне, посвященно. Он просто горел в служении Всевышнему. Отдал себя Богу до конца, сохранив ему верность до последней секунды, до последнего удара сердца. И умер на ходу. Взбежал на ступеньки своего скромного дома и ушел в вечность, в небесный дом. Знаем, ему там хорошо, а вот нам без него плохо. Но верим, встреча будет. Справа от золотых ворот, в небесном Иерусалиме, как любил говорить Федор своим друзьям, ободряя их в вере. Умел он это делать не только на словах. Был позитивным, веселым. У него не было расхождения между сердцем, наполненным радостью спасения, и сияющим лицом. Этого так не хватает нам, постсоветским верующим, даже о радости, говорящим с хмурыми лицами. Федор был другим, и на последней фотографии он такой веселый. Смотрите, глаза Петровича искрятся радостью веры, надеждой и любовью. Это Бог зажег его для себя. Он был мощным светильником благодати Христовой и сгорел так рано, быстро, как метеор. А мы хотели еще порадоваться при его свете. Свеча горит, в своем горении тает. Он сделал свое дело и ушел отдыхать. Миссия выполнена. Федор был прост, но мудр. Он не был интеллектуалом, не имел высшего образования. Безбожная советская власть лишала верующую молодежь возможности учиться, стараясь таким образом унизить и ослабить Церковь Христову. Однако Федор был начитан, любил книгу, особенно книгу книг. Я часто был с ним в поездках и видел его изучающим Священное Писание. Петрович обладал пытливым умом, житейской сметливостью и удивительной кротостью. Имея безупречную моральную репутацию, он не стыдился вопрошать друзей, ища ответы на трудные духовные вопросы, хотя многих мог бы научить сам. Федор имел потрясающий опыт жизни, веры и служения. После распада СССР, по милости Господа, нам с ним все же удалось окончить семинарию. Время учебы было благословенным. Петрович был очень трудолюбив и общителен. Он любил людей, жаждал их спасения, умел с ними беседовать.
3: и со старым, и с малым. Беседа обычно текла полноводной рекой, располагая сердца людей и побуждая их задуматься о смысле жизни и вечности, о Боге и Его Слове. Я этому у него научился. Эх, Петрович, мне теперь так не хватает твоих ободряющих звонков, живого голоса и любимого приветствия. Павел, жив Господь! Мы с ним были очень близки и по образу мысли, и духовно. Ощущалось родство душ, ума и судеб. Рано он ушел. Очень рано. Но стоит ли спорить со Всевышним? Как сказал Шекспир, счастливейшие умирают рано. И это действительно так. Господи, я тоже хочу смерти, как у Петровича. На ходу, на бегу, на ногах. Чтобы не обременять родных и близких. Федор был пламенным проповедником Евангелия, благовестником от Бога. Пожалуй, это был его самый большой дар. Он говорил сильно, убедительно, эмоционально. Речь его была насыщена примерами из жизни, причем обычно и своей собственной. Ему было что сказать людям. Таким я его навсегда и запомнил. Динамичным, с вулканом чувств, с огромной силой влияния. Одним своим словом он удерживал внимание сотен людей. Петрович обладал даром духовного лидера. Он умел зажигать сердца и вести за собой людей, подавая им личный пример. Умел служить другим. Жертвовал сном, временем, здоровьем. Глядя на него, я вспоминал рассказ о том, чем отличается хороший командир от плохого. Первый ведет за собой солдат в бой, а второй посылает их на смерть. Как говорится, почувствуйте разницу. Петрович вел за собой в бой, за правое дело, за проповедь Евангелия для спасения людей, за расширение пределов Царства Божьего. Верю, что в вечности у него вся грудь будет в орденах. О, капитан! Мой капитан! Так начинается знаменитое стихотворение Уолта Уитмена. Федор был пастором-новатором. Он не боялся новых форм провозглашения Евангелия в современном мире, особенно в служении детям и молодежи. Попадало ему за это от наших старших братьев. Ох, как попадало! Харизматом за глаза называли, сторонились, отлучением угрожали. Некоторые из братьев свой чрезмерный фундаментализм с акцентом на правильную традиционную форму объявили нормой святости и единственным верным курсом евангельского братства. Хотя те же самые люди с удовольствием на новых автомобилях перемещаются и современными гаджетами пользуются. Время и Бог нас рассудят. Но в общине, где нес пасторское служение Петрович, дети и молодежь просто парили в облаках, гудели, как пчелы в ульи, славили Христа, возрастали в вере и познании Его Слова, росли на глазах. Ты был прав, Петрович. Когда в 14-м году нежданно-негаданно пришла война и вошли в наши города и села вооруженные люди на танках и БТРах, многие служители церквей под гром орудий и вой снарядов все бросили и уехали в безопасные места. Как же? Существовала реальная угроза жизни? Да, существовала. Но Петрович остался, не сбежал, не бросил церковь, хотя было страшно и невыразимо трудно. Спасибо тебе, Петрович. Ты был пастырем добрым, полагающим душу свою за овец. В тебе жил великий пастырь, и это он сделал тебя таким. Нам есть кого брать пример верности и мужества. Верю, награда твоя велика». Я безмерно рад, что смог заехать к Федору в Дружковку за 2 дня до его смерти. Он тогда только вернулся со святой земли, счастливый, какой-то просветленный, но уставший. В последнее время сильно беспокоил его высокий уровень сахара в крови. Мы вместе поели, он мне упоенно рассказывал об Иерусалиме, о библейских местах, о дорогих его сердцу людях, о братском общении и задушевных беседах допоздна. Верующие друзья подарили ему эту путевку. Он был тронут таким подарком от Господа. Сам бы он не смог поехать. Жили они с женой Екатериной скромно. Да воздаст Господь жертвенным людям. Их имена знает Бог. Это называется «увидеть Иерусалим и умереть». Федор Беспалов был любящим отцом. У них с Екатериной 1 сын и 3 дочери. Все дети верующие. Это хороший индикатор качества веры родителей. Да утешит Господь нас всех, мои милые друзья, Екатерина Ивановна, Петя, Аня, Ира, Любочка, зятья и внуки. Мы любим вас, плачем и скорбим вместе с вами. Господь Духом Святым и Словом Своим обязательно утешит вас. Похороны Федора Беспалова были многолюдными и замечательными, если можно так выразиться. Бог через уста братьев и сестер говорил к нашим сердцам: множество гостей, цветов, венков. Десятки пресвитеров приехали из разных городов и селений. Звучали прекрасные проповеди, трогательные свидетельства и чудесные песнопения. В народе о талантливых людях говорят: Бог их поцеловал. Судя по плодам прожитой жизни и служения Петровича, Бог его поцеловал очень крепко и одарил многими способностями и талантами. Слава ему за это! Я счастлив верить в нашего великого Бога и служить ему. Он всемогущий, любящий, спасающий. Он зажигает такие звезды, как Федор Беспалов. Господь дал нам его, он и взял. Да будет имя его благословенно и прославлено.
4: Пережитое. Ширинай Досова. Борька и Петька. Эпиграф. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Притчи 17.17. Дело было в Казахстане. Жили-были 2 неразлучных друга, Борька и Петька. Борьке было 9, а Петьке 8. Дома их стояли по соседству. Борина мама Галина руководила хором в лютеранской церкви. Это было в советское время. Слежка за верующими, угрозы и тюрьмы, всевидящее око КГБ. Зачастили сотрудники органов и к Галине. Приезжали исключительно по ночам. Нечестивые нередко прячутся под покровом темноты. Раз в неделю, в один и тот же день, после полуночи, к дому подъезжал УАЗик, прозванный в народе Воронком. Машину заглушали, почему-то в сторонке, около забора Петьки. 2 человека в штатском выпрыгивали из нее и решительно направлялись к Борькиному дому. Водитель оставался в машине. Как по заранее написанному сценарию, эти 2 проводили в доме у Борьки мучительный допрос его матери, обычно длившийся 2 часа. Один из сотрудников был долговязым и хмурым, а второй — пухлым и краснощёким.

приятно отзывался о ее вождях. «Многие уже подписали. И вам надо. Распишитесь вот тут и идите домой к детям. Мы вас больше тревожить не будем». Но Галина каждый раз стояла на своем. «Я ничего подобного никогда не слышала. Не буду подписывать заведомую ложь». Хотя в органах знают, как устрашать и выматывать человека, здесь не на ту нарвались. Галя оказалась не из боязливых. Кремень. Наотрез отказалась сотрудничать и не подписывала никаких бумаг. Под утро ее отпускали. Домой идти уже не было смысла, и она шла на работу в типографию, где работала уборщицей. Однажды такой ночной допрос спас жизнь начальнику типографии. Как говорится, нет худа без добра. В тот день он пришел на работу раньше обычного, еще до рассвета. Ему вдруг стало плохо с сердцем, и он потерял сознание. Вернувшись с допроса на работу, Галя обнаружила лежащего на полу начальника. Рядом никого. Она тут же вызвала скорую помощь и тем самым спасла жизнь человеку. Его здоровье со временем полностью восстановилось. После случившегося жена начальника называла Галину не иначе, как «спасительница ты наша». Галина стала вхожа в дом этой семьи, помогала по хозяйству, полюбилась хозяевам и была с ними очень близка. Начальник типографии, в свою очередь, оказывал помощь ее детям. На работе Галю все ценили и любили. Такой контраст получается. С одной стороны, допросы, оскорбления, унижения, клеймо предателя и врага, а с другой стороны, уважение, благодарность и любовь. Как написано, «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Приезды ненавистного для Бори Воронка продолжались более 3 месяцев. Страшные люди из зловещей машины измучили семью Гали. Никто не спал в такие ночи. Борька тоже старался не спать. Он горячо молился о маме и очень боялся, что она никогда не вернется домой, как это уже случалось с некоторыми их родственниками и друзьями. «Жалко, что я еще не взрослый», — думал Борька. «Будь я постарше, я бы схватил этого длинного за шиворот и, как щенка, выкинул бы на улицу, а краснощекому мяснику навесил бы большой фонарь под глаз. Тогда они забыли бы к нам дорогу и не мучили бы мою добрую маму». 9-летний мальчишка серьезно и не по-детски задумался, как бы избавить свою мать от нежелательных гостей. «Так больше продолжаться не может», — говорил себе Борька. «Мама должна спать дома». И в голове его родился план. Он поделился им с Петькой, потому что полностью доверял ему. К тому же ему был нужен помощник. Петька понял друга с полуслова и сразу дал добро. Помочь другу — святое дело. Кроме того, он и сам загорелся этим авантюрным планом. И вот, когда ненавистный воронок в очередной раз заглушил мотор возле Петькиного дома, ребята были уже наготове. Они спрятались за забором, предварительно выдрав из него несколько гвоздей, чтобы в нужный час, раздвинув пару штакетин, незаметно пролезть на улицу. Мальчишки сидели тихо. Ночь, темно. Только слышно стрекотание сверчков. Когда 2 дознавателей вышли из машины и направились к Галине, ее сын пролез через забор к машине и принялся за дело. Он начал вывинчивать ниппели из колес и медленно выпускать воздух. При этом камера издает довольно громкий шипящий звук. Пш! В ночной тишине этот звук был бы хорошо слышен, но Борька знал, что делал. К своей диверсии подготовился основательно. Он ловко накрыл колпачок ниппеля мокрой тряпкой, поэтому никакого шума не было. Где он этому научился? У другого соседа, Вовкиного отца, занимающегося ремонтом машин.
Мальчишка часто бывал у него в гараже и наблюдал за работой,

0: иногда и помогал. И вот теперь пригодилось. Так Борька постепенно спустил все колеса одно за другим. А что же в это время делал Петя? Он стоял на посту, вернее, сидел в засаде и не спускал с водителя глаз. Между друзьями был уговор: если водитель почувствует неладное и выйдет из машины, Петька должен тут же пульнуть из рогатки камушком в окно собственного дома, так, чтобы с грохотом разбить стекло. Это отвлечет водителя и даст Борьке шанс сбежать. В темноте лица не разглядеть. Никто не узнает, кто спускал колеса. Ай да Петька, настоящий друг! Ведь палить он собирался по своему окну, той комнаты, где спал. Но, к счастью, бить стекло не понадобилось. Борька проделал свою работу чисто. Водитель-казах даже глазом не моргнул. Или все же вздремнул. В любом случае, он продолжал спокойно сидеть в машине со спущенными колесами. Борька оказался еще тот мастак. Горячая любовь к матери наполняла его юное сердце и пробуждала бесстрашие. Закончив свою работу, мальчишки снова спрятались за забором и с любопытством ожидали дальнейших событий. Наконец, долговязый с мясником вышли из дома и повели Галю к машине. Подойдя ближе, они оторопели. Их воронок стал заметно ниже и почти касался земли днищем. А водитель спокойно сидел за рулем. Что тут началось? Концерт. Замечательный диалог с водителем. Где ты был? Почему оставил машину без присмотра? Начальник, клянусь, я никуда не выходил ни на секунду. Значит, ты заснул на задании, заорал мясник. Начальник, клянусь, не спал. Если ты не спал, как такое могло случиться? Ты что, оглох? «Как можно было не услышать, что у тебя в машине все колеса спускают?» Водитель чуть не плача. «Клянусь, не спал! Нет, не оглох! Людей вокруг не было, ни души!» Тогда долговязый с мясником ему раздраженно в один голос. «Так кто же это сделал?» Водитель растерянно. «Аллах! Аллах! Аллах сделал!» Галину в ту ночь не смогли увезти в участок. Она вернулась домой. Семья радовалась и благодарила Господа. Борька, как Штирлиц, молчал и никому не рассказывал о своем хулиганском поступке. И Петьку не сдал. Друзья как-никак. Мальчишки справились со своим заданием и сумели защитить Галину. И Бог им в этом деле явно помогал. С того дня воронок больше не приезжал за Галей. И это было для Борьки самым большим счастьем. Письма читателей. В хорошие руки. Во время отдыха в Карловых Варах я часто беседовала о религии с сотрудником отеля Виктором. Он выходец из Западной Украины, но уже много лет живет с семьей в Чехии. Виктор был в детстве крещен в греко-католической церкви и сейчас регулярно посещает службы в Карловых Варах, даже дружит со священником. Библию не читал, но знает многие библейские истории. Разговоры о религии ему были очень интересны, так что он охотно слушал мое свидетельство о Христе. Знает теперь, как обрести спасение, но до покаяния у него дело не дошло. Здесь он больше доверяет своей церкви и другу-священнику. Виктор не читает никакой христианской литературы, и я подумала, что ему был бы полезен журнал «Вера и жизнь». Он согласился получать его и дал мне свой адрес. Теперь Виктор сердечно благодарит за полученные журналы и спрашивает, нельзя ли заказать эти журналы и для его соседей, но на чешском языке. Получается, что журналы ему понравились, если он поделился ими с соседями. Я ему написала, что на чешском журнал не издается, и посоветовала читать и переводить его соседям на чешский. ответил по-современному. Ок. Порадуемся тому, что журналы попали в хорошие руки. Возможно, Виктор будет их брать с собой и на дежурство в отель. Там бывает много людей, говорящих по-русски. Виктор любит общаться с гостями отеля, угощает их травяным чаем собственного приготовления. Нина Теплицкая. Давно не писала. С миссией «Свет на Востоке» я знакома давно. Раньше часто переписывалась. Большое спасибо за журналы «Вера и жизнь», которые я регулярно получаю от вас. Раньше, посещая церковь «Благая весть» в Харькове, я отдавала журналы верующим или отсылала их в тюрьму в Днепропетровске. С группой неравнодушных христиан я несла служение помощи заключенным. Мы им посылали продукты, одежду и литературу. Теперь я нигде не бываю из-за своей болезни, но с большим удовольствием продолжаю читать ваши журналы. Каждый номер имеет свою тему. Все материалы очень интересны. Радует новый дизайн. Журналы я не выбрасываю, а отдаю желающим читать. В прошлом году несколько номеров я отдала своей подруге, которая выехала в Израиль на постоянное место жительства. Я инвалид второй группы. Денег на подписку журналов не хватает. Поэтому прошу вас и дальше отправлять их мне. Пусть Господь обильно благословит вашу работу. Молитесь, пожалуйста, обо мне. У меня артроз коленных суставов и проблема с позвоночником. Розалина Мустафаева. Завидовать нечему. Хочу поделиться небольшим свидетельством из жизни. Когда я была маленькой, лет 12, мне в руки попал журнал «Тропинка». Мое сердце открылось для Бога. Тема номера была «Зависть». Смысл статьи на эту тему помню до сих пор. Через нее Бог научил меня не завидовать. Помню, в ней говорилось о том, что если у твоего друга есть что-то лучше, чем у тебя, ты должен радоваться за него, а не завидовать. И тогда Бог позаботится о том, чтобы и у тебя было все необходимое. Когда ты радуешься за другого и не завидуешь, это угодно Господу, и в сердце сохраняются мир и радость. В Библии написано «Радуйтесь с радующимися». Вспоминаю, как Бог учил меня радоваться за других. У моей подружки родители были на заработках. Мама купила ей к школе много модных и дорогих заграничных вещей. Кроссовки, маечки, качественные джинсы темного цвета и так далее. Она радовалась, примеряла, показывала мне. Все ей отлично подходило. И я вспомнила совет, который прочитала в «Тропинке» – радоваться за других. Я поставила себя на ее место и подумала, как все-таки здорово. В тот момент я забыла о себе и искренне радовалась за подругу. А позже, когда стала думать о себе, пришли мысли о том, что Бог позаботится и обо мне. И ушла домой с миром и ощущением победы, Божьей победы, с ощущением блаженства вместо удручающей зависти. Слава Богу, что через вас Он формировал мой характер в нужное время. Сейчас мне уже почти 31 год. Живу с Господом много лет. И никакие богатства мира не сравнятся с духовной жизнью. Чему завидовать? Надо искать Бога, Его Царство и очищать сердце. Моя подруга, к сожалению, до сих пор не знает Господа. Помолитесь о ней, пожалуйста. Спасибо вам за журнал «Тропинка», который мы читаем с детками, а также за журнал «Вера и жизнь». Инна Андроник. Такой подарок. Мы живем в селе. Прошедший 2018 год был для нас тяжелым, особенно его конец. Моя дочь, страдающая эпилепсией, готовилась к операции. Нужно было вынимать металлическую пластину, у нее был перелом шейки бедра. У внучки поднялась температура до 39,8 градусов, поэтому всю пенсию пришлось потратить на лекарства. В нашей семье никто не работает и нам никто не помогает. Но произошло чудо. Дочь возвращалась из аптеки домой. Было холодно, дорога скользкая, и вдруг перед собой она увидела полиэтиленовый пакет. Хотела отбросить его в сторону, чтобы не мешал прохожим, но почувствовала, что в пакете что-то лежит, и решила заглянуть внутрь. В нем оказалась селедка, а у нас дома как раз была вареная картошка в лужпайках. Мы не спешили ужинать, так как не очень хотелось опять есть одну картошку. А тут Бог послал нам такой замечательный подарок. У нас получился славный ужин. А на новогоднем столе у нас были оладьи. Мы пили чай, ели оладьи и благодарили Господа. Слава Богу за то, что 27 декабря наш депутат все-таки установил в комнате батарею, хотя и очень маленькую, но стало уже тепло. Мне 77 лет. Со здоровьем не важно. Не хочу умирать. Моя пенсия хоть и небольшая, но я рада, что могу помогать своим детям и внукам. Молитесь, пожалуйста, о нас. Люда Коренцова.
1: Прохожу испытания. Спасибо вам за присланные книги. Сейчас читаю «Мир с Богом» Билли Грэма. Очень хорошая книга. Хочу пройти предложенный вами курс «Быть христианином». Пришлите, пожалуйста, уроки и не забудьте положить свечи. Не церковные. Я их зажигаю, когда молюсь и читаю в Библию. В темноте не очень уютно, а в колонии ничего не выпросишь. А также, если есть, пришлите мне нательный крестик с изображением распятия Христа. После того, как я уверовал в нашего Господа Иисуса Христа, стал молиться и читать Библию. Прохожу различные испытания и искушения. В душу закрадываются сомнения, часто бывают сильные головные боли. Мне очень тяжело. Возлагаю надежду на Бога и чувствую, что Иисус меня любит. Помолитесь обо мне. Вадим Стенянский. Я очень рад общению с вами. Сообщаю вам, что Алексей Савченко, который ободрял нас, помогал, побуждал писать вам, а также убедил пройти курс «Быть христианином», освободился из колонии условно-досрочно. Верю, что в скором времени вы с ним встретитесь, и он вас крепко обнимет от всех нас. Это мы с ним пели вам рождественские песни по телефону, помните? А теперь я остался старшим в этой группе. Отправляю вам анкету, заполненную новым учеником Алексеем Г. К сожалению, анкету на обучение для Кифарука мы пока не получили. Он очень ждет. Пусть Господь благословит вас во всяком труде. Владимир Головчак.
2: Вечное слово. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 2 Фессалоникийцам 3:10-11.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова, последующими знамениями. Аминь.

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке –

и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к нему отовсюду.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

нашу передачу хочу начать со слов из 85-го псалма, 15 по 17 стихи. «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».

0: Стих «Притчи об унынии» читает Светлана Теребилина.
1: Однажды сатана продать решил для бесов инструменты ремесла и на витринах рынка разложил орудия свои греха и зла. Коллекция ужасней не найдешь. Здесь был блестящий зависти кинжал, здесь красовался гнева острый нож, и молот страха рядом с ним лежал. А на соседней полке мощный лук и много-много ядовитых стрел. То ревность, жадность, похоть, сколько мук от них род человеческий терпел. Так неприметно сребролюбие сеть, орудие гордыни, сплетни, ложь. Все бесы подходили посмотреть. Коллекция ужасней не найдешь. И вдруг один бесенок увидал на полочке отдельный, расписной, невзрачный малый клинышек лежал, помеченный огромной ценой. Уныние, ярлык под ним висел, сам инструмент потрепанный на вид, и, удивившись, бес узнать хотел, за что хозяин так им дорожит. «Да», — сатана ответил, — «больше всех ценю я этот клинышек простой. Единственный он принесет успех, когда бессилен инструмент другой. Возможно, от кинжалов и сетей удастся человеку убежать, но клинышек унынья, он везде и всюду будет жертву поражать. И если человеку бить смогу я в голову унынья этот клин, то в грех любовь его я увлеку. Не устоит с унынием ни один. Поэтому так высока цена. Унынье мне всегда откроет дверь». И улыбнулся бесу сатана: «Возьми его и сам пойди проверь».

Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Тихий голос, тихий шепот, и почти не слышно слов. Но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь. И от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто-никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответить поспешит. Звезды, звезды, расступитесь! Вот небесный херувим из небесных коридоров по ступеням золотым понесет на землю слово, на молитву даст ответ и прольется в чью-то душу луч надежды, Божий свет. Вверх молитвы, вниз ответы, вниз от Господа любовь. И над грешною землею шелест крыльев слышен вновь. Кто-то Господу молился, взор на небо поднимал, кто-то плакал, кто-то верил и ответ от Бога ждал. И касается крылами ангел плачущей души. Бог все знает, Бог услышал, Бог ответить поспешил. Бог внимал словам молитвы на небесной высоте, и тогда над чьим-то домом вестник Божий прилетел. Полночь. Люди засыпают, им глаза смежает сон. Ты, колени преклоняя, приходи пред Божий трон. Что молитве расстояние? Улетит молитва ввысь, выше звездного сияния. Люди спят, а ты молись, жди, ответ получишь скоро. Послан будет херувим из небесных коридоров по ступеням золотым.

0: Стих «Победа в молитве веры» читает Любовь Шпика.
1: Сила молитвы. Я молча слушала сестру, что говорила. Задумалась, как много в мире зла. Как хорошо, что Бог дает нам силы. И где Господь, бежит оттуда тьма. Мы жили бедно, мне она сказала. Я маленькая еще тогда была. И часто на коленях умоляла, чтоб Бог помог. Была у нас беда. Свой разговор тихонько продолжала. Я видела, ей тяжко вспоминать. Отец был пьяница, она сказала, и часто бил родную нашу мать. Порою

в ранах и больших побоях болело все, что сил лишалось стать. Молитвы возносила снова к Богу, не за себя, за папу, наша мать. В испуге на нее мы все смотрели, мы знали, что она перенесла. Упавши на колени, мы молились, чтоб милость Господа отца спасла. Отец попал у сети алкоголя. Тот змей его так страшно укусил. Пришло в семью к нам эта боль и горе. Он в водке утопал, семью забыв. Когда домой он только возвращался, и ночь была, повсюду все темно, мы знали, что не можем оставаться. Скорей бежали сразу через окно. Я маленькой, одетой спать ложилась, ведь знала, скоро надо убегать. А в огороде Господу молилась и думала, жива ли наша мать. Ночные звезды в высоте горели. Дрожала я от страха в темноте. Мне так хотелось раз хоть в колыбели уснуть на папином родном плече. Бывало, что лишь только засыпали, услышим, дверь скрипит. Пришел отец. Ты знаешь, в тот момент мы понимали, что, может быть, уже теперь конец. Хватал он нож, к груди прижимая. Молилась мама молча, чуть дыша, с любовью в сердце Господу взывая, просила за отца ее душа. Враг превратил его у злого зверя, а мать любила нежно, горячо и продолжала Иисусу верить, что Бог спасет в своей любви его. Она любила Господа всем сердцем. В побоях приходила в Божий дом. В любви Иисусовой хотелось ей согреться. Отраду находила только в нем. Бывало, только встанет на молитву, вся в синяках, ликует и поет. Такую проходила в жизни битву, но верила, что Бог отца спасет. О, сколько в небеса она кричала! Душа болела, и болела плоть. Ночами к Богу ко Христу взывала. Молитве маминой внимал Господь. И вот настало время, прошли годы. Отец мой принял Господа Христа. От уз греха Бог даровал свободу, освободил от пьянства и от зла. Но мама отдала почти пол жизни, чтоб папу для Христа приобрести. Теперь идут вдвоем к святой отчизне по узкому Христовому пути. Сестра закончила, а я молчала. Представила, какую боль несла жена
что мужа от беды спасала, страдания, что она перенесла. Я поняла, молитва — это сила. Молись, мой друг, и рук не опускай, и Бог услышит и проявит милость. Бог верен, только ты к Нему взывай.

0: Следующий стих читает Светлана Теребилина «В твоем узле».
1: В твоем узле душа моя завязана. Ты ни за что не выпустишь ее. Все мое счастье лишь с тобою связано. Все мое сердце, Господи, твое. В твоем узле душа моя завязана. И душу ту не в силах враг достать. Ни испытания, ни паденья разные меня не смогут у тебя отнять. В твоем узле душа моя завязана. Хоть плоть порой от бремени скорбит, хоть бьются день за днем две силы в разуме. Я знаю, кто в итоге победит. В твоем узле душа моя завязана. И если все на свете отберешь, и если закричу от горя сразу я, пусть душу ту лишь крепче ты сожмешь. Что будет впереди, того и не сказано. Но где бы ни был в жизни поворот, в твоем узле, Господь мой, я завязана. И даже смерть тот узел не порвет.

0: Александра Красавцева прочитает стих «Последний солнца луч». Он знает лучше.
1: Последний солнца луч за тучи скрылся, забарабанил дождь в мое окно. Весь мир надежд вдруг в бездну провалился. На сердце одиноко и темно. Как в жизни много разных поворотов, и их нам не дано предугадать. Сегодня мы живем, мы ждем чего-то, а завтра мы не знаем, чего ждать. И снова разбиваются надежды, и снова разбиваются мечты, и снова от того, что было прежде, остались лишь обломки пустоты. Не описать боль сердца и тревогу, все непонятно нашему уму, лишь вопль немой звучит из сердца к Богу. За что все испытания? Почему? И будто бы ответа ожидая, я к небесам свой взор поднял с мольбой. А там лишь тучи чернотой сверкая закрыли небо толстою стеной. О, неужели Бог так равнодушен? О, неужели отвернулся Он? И неужели я Ему не нужен? Из сердца вырвался лишь слабый стон. Но в этот самый миг, сквозь злые тучи, в том самом месте, где темным темно, прорвался солнце луч, великий и могучий, и нежно осветил мое окно. Мои глаза наполнились слезами. Не может Бог дитя свое забыть. И тихими, прекрасными словами Бог начал с моим сердцем говорить. Ты думаешь, я поступал жестоко, когда твои мечты не исполнял. Но ты не знал, что рядом, недалеко, тебя соблазн коварный поджидал. Ты плачешь, что надежды все пропали. Но ведь надеялся ты на людей. Они не помнят то, что обещали. В беде оставить могут и друзей. А разве ты забыл, как я с любовью тебя в минуты грусти утешал? И в сердце, как израненная болью, надежду новую, прекрасную вселял. И ты увидишь, рассудив немного, что те надежды, что разрушены были, закрытые перед тобой дороги, к опасности или ко греху вели. Ты в жизни многого не понимаешь. Доверься мне, я поведу вперед. Доверься, и увидишь, и узнаешь. Лишь мой путь к счастью, к радости ведет. О, как сильны слова любви святые! Мои глаза без страха поднялись. Я посмотрел наверх, на тучи злые, а надо мной безоблачная ввысь. Как стало мне легко в одно мгновенье той радости пером не описать. Склонился я пред Богом на колени. Уста ж смогли лишь слушать и молчать.

0: «Стих долины смертной тени ты с Господом пройдешь», читает Елена Куропаткина.
1: Долины смертной тени ты с Господом пройдешь, под кровом Его сени спокойствие найдешь. Долины смертной тени пусть не пугают вас, пусть не смолкает пенье, Господь всегда за нас. Долины смертной тени всем надлежит пройти. Не бойся перемены, Господь твой впереди. Долины смертной тени нас делают сильней. Склоняясь на колени, взываем горячей. Долины смертной тени не вечно будут здесь. Последние ступени в обители небес. В долине смертной тени иди, не унывай. Надейся, жди и веруй, на Бога уповай. Все ближе небо берег, чуть-чуть осталось нам. Долины смертной тени ведут нас к небесам.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Теперь, когда судьба нашего скромного героя связана с такими знатными особами, необходимо познакомить с ними слушателей. Огюстен Сен-Клер был сыном богатого плантатора в Луизиане. Эта семья происходила из Канады. Из двух братьев, весьма схожих по темпераменту и характеру, один поселился на цветущей ферме в Вермонте, другой сделался зажиточным плантатором в Луизиане. Мать Огюстена была гугенотка из знатной французской семьи, эмигрировавшей в Луизиану в самом начале ее заселения. Огюстен и его брат были единственными детьми своих родителей. Унаследовав от матери крайне хрупкое сложение, Огюстен, по совету врачей, провел почти все детство у дяди в Вермонте. Более холодный климат этой местности должен был укрепить здоровье Огюстена. В молодости он отличался чрезвычайной чувствительностью характера. Более походил на девочку, чем на обыкновенного мальчика. Но время покрыло эту нежность сердца твердой корой мужественности, и лишь немногим было известно, насколько она была еще жива в его душе. Он был одарен выдающимися способностями. Но ум его всегда выказывал предпочтение идеальному и эстетическому и питал инстинктивное отвращение к практической стороне жизни. Едва окончил он колледж, как был охвачен сильным взрывом романтической страсти. Для него наступило мгновение, единственное в жизни, когда на нашем горизонте загорится звезда, которая столь часто появляется тщетно, и оставляет после себя воспоминания, как о несбыточной надежде. В одном из северных штатов он познакомился с девушкой, отличавшейся и умом, и красотой, и полюбил ее. Они обручились, он вернулся на юг, чтобы приготовить все к свадьбе. Как вдруг ему вернули его письма с кратким извещением от ее опекуна, что прежде чем он их получит, его невеста будет женой другого. Почти обезумев от этого удара, он напрасно старался, как и многие в его положении, изгнать эту любовь из своего сердца отчаянным усилием воли. Слишком гордый, чтобы требовать объяснений или прибегать к мольбам, он, сломя голову, бросился в вихрь великосветских удовольствий. Через 2 недели после получения рокового письма он сделался признанным обожателем царицы сезона и немного спустя мужем хорошего личика, пары живых черных глаз и 100 000 долларов. Все считали его, конечно, счастливцем. Молодые проводили медовый месяц среди блестящего, избранного общества в прелестной вилле на берегу озера Поншартрера, когда однажды Огюстену подали письмо с адресом, написанным столь знакомым почерком. Ему подали его в ту минуту, когда он, окруженный многочисленным обществом, с увлечением предавался блестящей и остроумной беседе. При виде этого почерка лицо его покрылось смертельной бледностью, но он сохранил присутствие духа и окончил шутливый разговор, который вел в эту минуту с сидевшей напротив него дамой. Вскоре после того он вышел из гостиной. Один в своей комнате он распечатал и прочитал это письмо, совершенно теперь бесполезное. Та, которую он так любил, подробно рассказывала ему о преследованиях, каким она подвергалась со стороны семьи своего опекуна, сын которого хотел жениться на ней. В течение долгого времени она совсем не получала его писем, но продолжала писать ему, пока не начала в нем сомневаться. Здоровье ее пошатнулось от этих тревог, и только под конец она открыла обман, жертвами которого были они оба. Письмо оканчивалось выражениями надежды и признательности и уверениями в неизменной любви, что было хуже смерти для несчастного молодого человека. Он сейчас же ответил ей: «Я получил ваше письмо слишком поздно. Я поверил всему, что слышал. Я был в отчаянии. Я женат. Все кончено. Забвение. Вот все, что остается нам обоим». Так закончился роман Огюстина Сен-Клера. Ему осталась реальная действительность, подобная илу, оставленному на берегу после морского прилива, когда сверкающие голубые волны унесут на себе легкие суда с белыми парусами в море с его тихим журчанием воли, согласными ударами весел и пением рыбаков. Плотская, грязная, голая действительность. В романах сердца людей обыкновенно разбиваются, они умирают, и этим все кончается. Но в действительности мы не умираем даже тогда, когда кругом погибает все, что заставляет любить жизнь. Необходимо пить, есть, одеваться, ходить в гости, продавать, покупать, разговаривать и читать. Одним словом, исполнять все, что обыкновенно называется жизнью. Все это оставалось Огюстину. Если бы его жена была достойна его, она смогла бы, как это умеют женщины, связать разорванные нити жизни и опять соткать из них светлую ткань. Но Мари Сен-Клер даже не подозревала, что они порваны. Как мы уже говорили, она вся состояла из хорошенького личика, черных глаз и 100 000 долларов. И ни одно из этих качеств не могло утешить страдающего сердца ее мужа. Когда Огюстина, бледного как смерть, нашли лежащим на софе, и свой расстроенный вид он объяснил внезапной головной болью, она посоветовала ему понюхать нашатырного спирта. Но бледность и головная боль не проходили, и жена его говорила, что никогда не считала мистера Сен-Клера таким болезненным и находила очень неприятным иметь мужа, здоровье которого мешало сопровождать ее в общество. Появляться же там одной было странно, так как они только что обвенчались. Огюстин в душе был рад, что жена его так непроницательна. Но по прошествии медового месяца он не замедлил убедиться, что молодая, красивая женщина, привыкшая с колыбели к изнеженности, может оказаться весьма жестоким тираном в домашней жизни. Мари никогда не отличалась привязчивостью и чуткостью. Но и небольшой запас нежного чувства заглушался у нее крайним и бессознательным эгоизмом, безнадежным уже по ее непониманию других требований, кроме ее собственных. С детства она была окружена слугами, единственной заботой которых было предупреждать ее капризы. Ей даже не приходила мысль, что они тоже могут иметь известные чувства или права. Ее отец, у которого она была единственным ребенком, не отказывал ей ни в чем, что находилось в пределах человеческих возможностей. Когда она появилась в свете красивая, богатая и знатная, все мужчины вскоре были у ее ног. И она считала Сен-Клера, получившего ее руку, счастливейшим из смертных. Большое заблуждение считать, что бессердечная женщина нетребовательна в любви. Никто так безжалостно не требует любви к себе, чем вполне эгоистичная женщина. Ее требовательность и ревность вполне пропорциональны ее неумению любить. Поэтому, когда Сен-Клер перестал расточать ей любезности и знаки внимания, что делал ранее вследствие привычки и ухаживанию, он увидел, что его султанша вовсе не желала отказаться от услуг своего раба. Последовали потоки слез, недовольные мины и взрывы негодования, затем неудовольствие, колкости и упреки. Добродушный и снисходительный Огюстен старался подкупить ее подарками и комплиментами, и когда Мари произвела на свет прелестную девочку, в его сердце пробудилось что-то вроде нежности. Мать Сен-Клера отличалась чистотою и возвышенностью характера, поэтому он дал дочери ее имя в надежде, что она будет походить на нее. Жена, угадав его мысль, почувствовала жестокую ревность и смотрела на любовь мужа к дочери с подозрением и неудовольствием. По ее мнению, он отнимал у нее то, что давал дочери. Здоровье ее постепенно слабело. Постоянное бездействие, физическое и умственное, скука и недовольство в соединении с обычной слабостью, сопровождавшей период материнства, в несколько лет превратили эту цветущую, свежую молодую красавицу в желтую, увядшую и болезненную женщину, мучимую тысячью воображаемых недугов и считавшую себя во всех отношениях самым несчастным и забытым существом в мире. Жалобам ее не было конца, но излюбленным ее недугом, удерживавшим ее в комнате каждые 3 дня в неделю, была мигрень. Хозяйство, разумеется, перешло в руки слуг, и Сен-Клер находил свой дом очень непривлекательным. Крайне хрупкое здоровье его единственной дочери требовало усиленных забот, и он опасался, чтобы ребенок не пострадал от беспечности своей матери. Он взял девочку с собой в Вермонт и уговорил свою двоюродную сестру Офелию Сен-Клер переехать к ним. Они возвращались на пароходе домой, когда мы познакомились с ними. А теперь, пока штили и купола Нового Орлеана показываются на горизонте, мы должны сказать несколько слов о мисс Офелии. Каждый, кто путешествовал по Новой Англии, должен был заметить в какой-нибудь деревеньке обширный фермерский дом с чистым, поросшим травкой двором, осененным густой зеленью сахарного клена. Он, конечно, вспомнит, каким порядком, тишиной и вечным спокойствием дышит такая усадьба. Здесь все прибрано, все на месте, ни одного качающегося колышка в изгороди, ни одной соломинки на зеленом дворе с кустами сирени под окнами. Он помнит, конечно, просторные светлые комнаты, где как будто все сделано раз и навсегда, и где домашний порядок движется с аккуратностью стоящих в углу старинных часов. В семейной сборной комнате, как ее называют, он припомнит шкаф со стеклянными дверцами, в котором в величественном порядке расставлены «История Роллина», «Потерянный рай» Мильтона, «Путешествие Пилигрима» Буньяна и «Семейная Библия» вместе со множеством других книг, столь же величественных и почтенных. В доме нет прислуги, но хозяйка в белоснежном чепце и в очках сидит за шитьем среди своих дочерей после обеда, как будто ей нечего делать или все уже сделано. Она сама с дочерьми давно уже, в начале дня, окончила уборку. В остальное время, как бы вы к ней ни заглянули, у нее все готово. На старом полу в кухне нет ни пылинки. Столы, стулья, посуда никогда не бывают в беспорядке. А между тем, здесь каждый день готовится 3 или 4 раза кушанье. Здесь моют, гладят белье, и здесь же каким-то тихим и таинственным образом изготавливаются десятки фунтов масла и сыру. На такой ферме и в такой обстановке мисс Офелия провела 45 лет своей мирной жизни, когда ее двоюродный брат пригласил посетить его владения на юге. Хотя она была старшей в большой семье, мать и отец все еще причисляли ее к детям. Сделанное ей предложение поехать в Новый Орлеан показалось в высшей степени важным всей семье. Старый седовласый отец вынул из книжного шкафа атлас Морзе, чтобы с точностью узнать, на какой широте и долготе находится это место, и прочел «Путешествие по югу и западу» Флинта, чтобы составить себе ясное представление о природе страны. Добрая мать справлялась с тревогой, хороший ли город этот Орлеан, говоря, что, на ее взгляд, это то же самое, что отправиться на Сандвичевые острова или куда-нибудь к язычникам. Вскоре у пастора, доктора и в магазине мод мисс Пибоди знали, что мисс Офелия Сен-Клер поговаривает о поездке с двоюродным братом в Новый Орлеан. Без сомнения, и вся деревня не замедлила принять участие в этом важном обстоятельстве. Пастор, сторонник аболиционистских идей, опасался, чтобы этот шаг не был принят южанами в смысле одобрения невольничества. Между тем, доктор, убежденный колонизатор, склонялся к мнению, что мисс Офелия должна ехать и показать орлеанцам, что мы вообще не слишком строго к ним относимся. На самом деле он был убежден, что южане нуждаются в поддержке. Аболиционистами назывались те, которые просто и ясно требовали освобождения невольников на американской территории и хотели, чтобы они тут оставались. Колонизаторы же хотели, чтобы все негры после освобождения

Планы и надежды разбирались и обсуждались с самым живым интересом. Мисс Мозли, приглашенная в дом, чтобы помогать в шитье, ежедневно сообщала обществу важные сведения относительно гардероба мисс Офелии. Все говорили с уверенностью, что сквайр Синклер, как его обыкновенно называли соседи, отсчитал $50, вручил их мисс Офелии и просил ее купить все, что она найдет нужным, и что два новых шелковых платья и шляпка выписаны из Бостона. Относительно целесообразности такого необычайного дела мнения расходились. Одни находили, что раз в жизни можно позволить себе роскошь, другие, что лучше было бы отослать эти деньги миссионерам. Но все соглашались, что такого зонтика, какой был прислан из Нью-Йорка, никогда еще не видели в этих местах, и что одно платье из плотного шелка могло стоять само по себе, без помощи своей хозяйки. Был слух, и очень правдоподобный, о платках с прошивками и даже обшитых кружевами. Уверяли также, что один был вышит по углам, но в этом никто не был уверен, и это так и осталось под сомнением до сих пор. Мисс Офелия теперь вся перед нами, в дорожном полотняном платье, высокая, широкоплечая, с угловатыми формами. Лицо у нее худое, с резкими чертами. Сжатые губы указывают на привычку принимать определенное мнение о каждом предмете. Черные проницательные глаза осматривают окружающее и как бы беспрестанно ищут, не надо ли для кого-нибудь что-нибудь сделать. Все ее движения резки, решительны и энергичны. Она мало говорит, но каждое слово ее относится прямо к делу. По своим привычкам она была олицетворением порядка, аккуратности и точности, как часы или поезд железной дороги. Она с чувством презрения относится к тем, кто не походит на нее в этом отношении. Самый страшный грех, самое ужасное зло определяются для нее словом «беспорядок». Ее окончательное и высшее презрение заключалось в усиленном подчеркивании слова «беспорядочный», которым она обозначала все способы действия, не имевшие прямого и непосредственного отношения к выполнению ясно сознаваемой цели. Люди, ничего не делающие, не знающие с точностью, что им следует делать, или же не умеющие взяться за дело, внушали ей полное презрение. Оно выражалось не столько словами, сколько суровым молчанием, как будто она не удостаивала даже говорить об этом. Благодаря своему твердому, энергичному и ясному уму она была очень сильна в истории, знала всех старых английских классиков и в известных узких пределах мыслила здраво. Ее религиозные взгляды были вполне выработаны, обозначены ярлычками и собраны, как свертки в ее сундуке. Их было ровно столько, сколько нужно, и не могло быть ни одного лишнего. Таковы же были ее воззрения в области жизни, как, например, в хозяйстве со всеми его отраслями и в различных политических отношениях ее родной деревни. Но в основе ее характера и убеждений, глубже и шире всех остальных, находился главный ее принцип – добросовестность. Нигде это чувство так не распространено, как у женщин Новой Англии. Подобно гранитному камню, его можно найти как на значительной глубине, так и на вершинах высочайших гор. Мисс Офелия была слепой рабой долга. Раз путь долго, по ее выражению, был перед нею, ни огонь, ни вода не могли удержать ее. Она бросилась бы в колодец или в жерло заряженной пушки, если бы была уверена, что там лежит ее путь. Но ее идеал исполнения долга был так высок, так обширен, касался таких мелочей и так мало считался с человеческими слабостями, что, несмотря на геройские усилия, она не могла достичь его в действительности и потому страдала, чувствуя свое несовершенство.

0: Это придавало строгий, отчасти мрачный характер ее религиозности. Но каким образом могла мисс Офелия ужиться с Агюстоном Сенклером, веселым, живым, неаккуратным, непрактичным скептиком, попиравшим с таким презрительным равнодушием все самые дорогие привычки и убеждения своей двоюродной сестры? Сказать правду, мисс Офелия любила его. Когда он был мальчиком, она обучала его катехизису, чинила его одежду, причесывала волосы и вообще следила за его воспитанием. В ее сердце были чувствительные струны, и Агюстин завладел ими вполне. Поэтому ему легко было убедить сестру, что путь долга ведет в Новый Орлеан, и что она должна принять на себя заботы о Еве и спасти дом от разорения, грозившего ему вследствие слабого здоровья хозяйки. Мысль о доме, лишенном человека, способного вести его, тронул ее сердце. Она полюбила прелестную девочку, которую невозможно было не полюбить. Хотя мисс Офелия смотрела на Агюстина как на язычника, она любила его, смеялась его шуткам и совершенно закрывала глаза на его слабости. Все остальное в характере мисс Офелии можно узнать из личного знакомства с нею. Мы застаем мисс Офелию в своей каюте, окруженную множеством больших и малых саквояжей, ящиков и корзин, находившихся на ее ответственности, которые она связывает, укладывает или стягивает самым серьезным видом. «Ева, дитя мое, сосчитала ли ты свои вещи?» «Конечно нет, дети никогда этого не делают. Вот пестрый мешок, раз. Вот синяя картонка с твоей новой шляпой, два. Клеенчатый мешок, три. Моя рабочая шкатулка, четыре. Картонка, пять. Это маленькая, шесть. И чемоданчик, семь. Куда ты дела свой зонтик? Дай мне его, я заверну его в бумагу и свяжу вместе с моим. Вот теперь все хорошо».
1: «Тетя, зачем это? Ведь мы прямо пойдем домой».
0: «Чтобы он не запачкался, дитя мое. Надо заботиться о своих вещах, если хочешь, чтобы у тебя что-нибудь было. Кстати, Ева, твой наперсток убран?»
1: «Не знаю, тетя».
0: «Хорошо, не беспокойся об этом. Я пересмотрю твою шкатулку. Наперсток, воск, две катушки, ножницы, ножичек, игла. Хорошо, положи это сюда».
1: «Как же ты делала, когда была одна с папой?»
0: «Я думаю, ты теряла все, что у тебя было».
1: «Правда, тетя, я много теряла. А когда мы где-нибудь останавливались, папа покупал мне новые вещи». «Какой ужас! Дитя мое, да разве так делают?» «Ну, это же так легко, милая тетя».
0: «Это страшный беспорядок».
1: «Тетя, а что мы будем делать? Этот чемодан слишком набит и не запирается».
0: «Ну, он должен запереться», сказала тетя с решительным видом генерала, втискивания в него вещи и вскакивания на крышку.
2: Но маленькая щель все-таки оставалась.
0: «Стань сюда, Ева», сказала мисс Офелия решительно. «Что было сделано раз, может быть сделано и другой. Этот чемодан сделан для того, чтобы запираться. Значит, тут не о чем говорить».
2: Вероятно, испуганный таким решительным заявлением, чемодан уступил. Язычок замка плотно вошел в отверстие, мисс Офелия повернула ключ и с торжественным видом положила его в карман.
0: «Ну вот, мы готовы. Где же твой папа? Я думаю, пора выносить вещи. Пойди, Ева, и посмотри, где папа?»
1: «Он там, возле мужской каюты, чистит апельсин».
0: «Ах, он, вероятно, не знает, что мы скоро приедем. Лучше сбегай-ка и скажи ему».
1: «Но папа никогда не торопится», сказала девочка. «И мы еще не подошли к пристани». «Но выйдите на палубу, тетя, смотрите, вот наш дом, вот наша улица».
2: Пароход, свистя и пыхтя, как усталое чудовище, приготовился занять место среди многих пароходов у набережной. Ева радостно указывала на шпили, купола и памятники родного города.
1: «Да-да, милая, это очень красиво», — сказала мисс Офелия. «Но, боже мой, пароход остановился! Где же твой отец?»
2: Началась обычная суматоха у пристани. Слуги сновали во все стороны. Носильщики спорили из-за багажа. Женщины звали своих детей. И густая толпа любопытных толпилась у пристани. Сложив вещи в кучу самым аккуратным образом, мисс Офелия села на одном из сундуков, твердо решившись защищать свое имущество до конца.
3: «Прикажете взять ваш чемодан, сударыня?» «Прикажете вынести чемодан?» «Позвольте взять ваши вещи, миссис!» — кричали ей со всех сторон.
2: Но она сидела прямо, с мрачной решимостью держала на коленях сверток с зонтиками и на все эти предложения отвечала так, что могла смутить кого угодно, высказывая Еве в промежутках свое удивление. «О чем думает ее отец?»
1: «Он не мог, конечно, упасть с парохода, но, вероятно, что-нибудь случилось».
2: В ту минуту, когда она начинала уже приходить в отчаяние, он появился со своим обычным спокойным видом, доедая апельсин, половину которого он отдал Еве.
3: «Ну, сестра, надеюсь, вы готовы?»
1: «Я давно готова и жду вас уже целый час», —
2: сказала мисс Офелия.
1: «Я начала беспокоиться за вас».
3: «А, хорошо, вот славный парень»,
2: — сказал Сен-Клер, заметив носильщика.
3: «Прекрасно, вот и карета подана, да и толпа немного уменьшилась. Мы будем иметь возможность высадиться, как подобает христианам, без опасения быть измятыми». «Вот», — продолжал он, обращаясь к носильщику, — «возьмите эти вещи».
1: «Я только взгляну, как их положат»,
2: — сказала мисс Офелия.
3: «Полноте, сестра, зачем это?»
2: — возразил Сен-Клер.
1: «Во всяком случае, я возьму сама вот это, и еще ту коробку», —
2: сказала мисс Офелия, хватая три картонки и маленький мешок.
3: «Милейшая вермонтка»,
2: — сказал Сент-Клер.
3: «Это положительно невозможно. Вы должны хоть немного считаться со здешними обычаями. С этими вещами в руках вас примут за горничную. Оставьте, дайте их этому человеку. Он их понесет с такой осторожностью, как если бы это были яйца».
2: Мисс Офелия с отчаянием отдала брату эти сокровища и не успокоилась, пока не нашла их в полном порядке, уложенными в карете.
1: «А где же Том?»
2: — спросила Ева.
3: «На козлах, милая. Я его преподнесу маме, как умилостивляющую жертву. Он искупит вину того пьяницы, который опрокинул ее в прошлый раз».
1: «О, Том будет прекрасным кучером. Он никогда не пьет».
2: Карета остановилась перед старинным домом странного полуфранцузского полуиспанского стиля, образцы которого встречаются еще в некоторых местах Нового Орлеана. Большое четырехугольное здание окружало по-мавританский внутренний двор, в который карета въехала через ворота со стрельчатым сводом. Двор этот был чрезвычайно живописен. С четырех сторон его шли широкие галереи. Маленькие арки, легкие колонны и грациозные арабески уносили воображение к тем поэтическим временам, когда восточная фантазия царила в Испании. Посредине двора струя фонтана падала в бассейн белого мрамора, густо обсаженный душистыми фиалками. Золотые и серебряные рыбки играли в его прозрачной воде, сверкая на солнце, как живые драгоценные камни. Дорожка, вымощенная фантастической мозаикой из разноцветных камней и окаймленная лужайкой, покрытой бархатным зеленым дерном, шла кругом фонтана, а за нею усыпанная песком дорога для экипажей. Два больших апельсиновых дерева, покрытых цветами, распространяли тень и аромат. В вазах из белого мрамора, окружавших лужайку, росли редкие тропические растения. Большие гранатовые деревья с блестящими листьями и огненными цветами – арабский жасмин, серебристые звездочки которого выделялись на темной листве, гераниум, роскошные розовые кусты, сгибающиеся под тяжестью цветов, золотистый жасмин, благоухающая вербена смешивали свои краски и ароматы. Галереи вдоль стен были украшены занавесями из какой-то мавританской ткани, спускавшимися по желанию для защиты от солнечных лучей. В целом, все это имело роскошный и романтический вид. Когда карета въехала во двор, Ева напоминала птичку, стремящуюся вырваться из клетки. Так много в ней было шумной радости.
1: «Но разве не красота, не прелесть мой дом, мой дорогой дом?»
2: — спросила она мисс Офелию.
1: «Ведь правда прелестно».
2: «Да, это красиво», — отвечала мисс Офелия, выходя из кареты. «Хотя мне кажется устарелым и языческим».
0: Том осматривался кругом с тихой и глубокой радостью. «Вспомним, что негры привыкли к самой пышной и прекрасной природе, и что в глубине сердца у них всегда есть страсть к богатству, блеску и поэзии. Эта страсть, соединенная с неразвитым вкусом, часто навлекает на них насмешки более холодной и положительной белой расы». Сент-Клер, в глубине души любивший поэзию и красоту, улыбнулся замечанию мисс Офелии и, повернувшись к Тому, лицо которого сияло от восторга, сказал:
3: «Что, любезный друг, это, кажется, тебе нравится?»
4: «Да, хозяин, здесь очень хорошо», — ответил Том.
0: Тем временем вещи были сняты, и экипаж отпущен. Толпа мужчин, женщин и детей всех возрастов бежала по галереям сверху и вниз посмотреть на приезд своего господина. Впереди всех был молодой мулат, весьма элегантного вида, одетый по последней моде. Грациозно размахивая надушенным батистовым платком, он употреблял все усилия, чтобы оттеснить толпу слуг на другой конец веранды.
5: «Назад! Прочь! Мне стыдно за вас! Разве вы можете вторгаться в семейную жизнь господина в первую минуту его приезда?»
0: Эта речь, сказанная с большим достоинством, по-видимому, сконфузила негров, и они остановились на почтительном расстоянии, кроме двух рослых носильщиков, которые начали вносить багаж. Когда Сент-Клер расплатился с кучером, то, благодаря искусным распоряжениям мистера Адольфа, перед ним стоял только сам мистер Адольф в белых панталонах и атласном жилете, украшенном золотой цепью, и кланялся с необыкновенным изяществом.
3: «А, это ты, Адольф? Как поживаешь, любезный?»
0: — сказал ему хозяин, протягивая руку, в то время как Адольф очень удачно произнес приветствие, приготовленное за две недели.
3: «Хорошо, хорошо!»
0: — похвалил его Сент-Клер, проходя с обычным видом небрежной насмешки.
3: «Это прекрасно составлено, Адольф! Присмотри за вещами, я выйду к людям через минуту!»
0: С этими словами он провел мисс Офелию в большую гостиную, выходившую на веранду. Пока все это происходило, Ева впорхнула, как птичка, через гостиную в маленький будуар, также выходивший на веранду. Высокая, бледная женщина с черными глазами приподнялась с софы.
1: «Мамочка!»
0: — воскликнула Ева с восторгом, бросаясь к ней на шею и осыпая ее поцелуями.
1: «Довольно, дитя мое, осторожнее, у меня заболит голова».
0: Сент-Клер подошел к жене и, в свою очередь, поцеловал ее, как подобает здороваться с женой доброму супругу. Потом он представил ей свою сестру. Мари подняла на нее свои большие глаза с некоторым любопытством и приветствовала ее с томной учтивостью. В дверях теснилась толпа слуг. И впереди всех стояла мулатка средних лет, весьма почтенной наружности, вся дрожавшая от радостного ожидания.
1: «А вот и мамми!»
0: — воскликнула Ева, пролетев через комнату и бросившись к ней на шею. Она поцеловала ее несколько раз. Эта женщина не говорила, что у нее может заболеть голова,
2: Напротив, она сжимала девочку в своих объятиях, смеялась и плакала, так что можно было усомниться в ее здравом рассудке. Освободившись от ее объятий, Ева перебегала от одного к другому, сжала им руки и целовала их с таким видом, что мисс Офелию едва не стошнило, как она говорила потом.
6: «Однако вы, южане, делаете то, что для меня было бы невозможно».
3: «Что же, например?»
2: — спросил Сент-Клэр.
6: «Я, конечно, стараюсь быть приветливой с каждым и никого не хотела бы обидеть. Но чтобы целовать...»
3: «Негров?» — прибавил Сент-Клэр. «Вы еще не дошли до этого, а?»
6: «Конечно. Как это Ева может?»
2: Сент-Клэр засмеялся и вышел из комнаты.
3: «Эй, кто тут еще есть? Ну, все вы, Мамми, Джимми, Полли, Салли, рады вы видеть хозяина?»
2: — говорил он, пожимая руки вокруг себя.
3: «Присматривайте за детьми»,
2: — прибавил он, наткнувшись на малыша, который ползал на четвереньках.
3: «Я могу наступить на кого-нибудь».
2: Сент-Клэр раздавал им мелкие монеты. Они смеялись и благодарили его.
3: «Ну, теперь уходите, как послушные дети»,
2: — молвил он наконец. Вся толпа черных и мулатов исчезла, сопровождаемая Евой, тащившей мешок с яблоками, орехами, конфетами, ленточками, кружевами и игрушками, собранными ею во все время обратного путешествия. Сент-Клэр хотел было уже уйти к себе, как заметил смущенного Тома, стоявшего тут же и переминавшегося с ноги на ногу. Между тем, как Адольф, непринужденно облокотясь на перила, рассматривал его в лорнет с развязанностью, которой позавидовал бы любой негр.
3: «Ах ты бездельник!»
2: — сказал ему господин, сбивая лорнет.
3: «Так-то ты обращаешься с товарищем? Кстати, Адольф!»
2: прибавил он, дотрагиваясь пальцем до атласного вышитого жилета.
3: «Мне кажется, это мой жилет».
7: «О, сэр, жилет весь закапан вином. Вам при вашем положении невозможно носить его. Это хорошо для бедного негра, как я».
2: Адольф тряхнул головой и повел рукой по надушенным волосам.
3: «Ты так считаешь?»
2: небрежно сказал Сент-Клэр.
3: «Я представлю Тома его новой госпоже, а после ты отведешь его в кухню. Но смотри, не внушай ему ни твоей важности, ни твоих правил. Он стоит двух таких бездельников, как ты».
8: «Хозяин любит шутить», —
2: смеясь ответил Адольф.
3: «Я в восторге, что хозяин в хорошем расположении духа. Пойдем, Том»,
2: — сказал Сент-Клэр, делая ему знак приблизиться. Том вошел в гостиную. Он удивился при виде бархатных ковров и неслыханной роскоши картин и драпировок. И как царица Савская перед Соломоном, он в немом изумлении боялся даже ступить на ковер.
3: «Посмотри, Мари», —
2: сказал Сент-Клэр своей жене.
3: «Я купил вам, наконец, порядочного кучера. Он всегда будет трезв и будет возить вас, как погребальные дроги, если вы хотите. Откройте же глазки и посмотрите на него. Не говорите больше, что я не думаю о вас, когда уезжаю».
2: Мари лежа открыла глаза и взглянула на Тома.
1: «Я уверена, он пьяница», — сказала она.
3: «Ни в коем случае. Благочестие и трезвость гарантированы».
1: «Я желала бы, чтобы все так было, но не надеюсь на это».
3: «Адольф,
2: — сказал Сент-Клэр,
3: — уведи Тома вниз и помни, что я тебе говорил».
2: Адольф исчез с легкой грацией. Том последовал за ним своей тяжелой поступью.
1: «Это настоящий бегемот», — сказала Мари.
3: «Послушайте, Мари, —
2: обратился к ней Сент-Клэр, садясь на табуретку около софы.
3: «Будьте добрее и скажите мне что-нибудь ласковое».
1: «Вы оставались 2 недели дольше, чем я рассчитывала», —
2: возразила молодая женщина, делая гримасу.
3: «Да разве я не писал вам, что меня задержало?»
9: «Такое короткое, холодное письмо?»
3: «Господи, почта уходила! Я мог написать только это или ничего!»
9: «Вечно то же самое. Всегда почему-нибудь наши поездки бывают очень длинными, а письма короткими».
2: «Посмотрите-ка на это», — сказал Сен-Клер, вынимая из кармана изящный бархатный футляр и открывая его.
3: «Вот подарок, который я привез вам из Нью-Йорка».
2: То был прекрасный кулон, изображавший Еву и ее отца, сидевших рядом рука об руку. Мари посмотрела с разочарованным видом.
9: «Кто вам посоветовал принять такую неловкую позу?» — спросила она.
3: «Поза — дело вкуса, но как вы находите сходство?»
9: «Если вы не обращаете внимания на мнение относительно одного, оно вам будет безразлично и относительно другого», — ответила она, закрывая кулон.
3: «Противная женщина!» — подумал Сен-Клер и громко прибавил. «Полно, Мари, не капризничайте! Что вы скажете в самом деле о сходстве?»
9: «Как это деликатно с вашей стороны, Сен-Клер, заставлять меня говорить и смотреть на разные пустяки, когда вы знаете, что я весь день пролежала с головной болью. С того времени, как вы приехали, здесь такой шум, что я просто умираю».
3: «Вы подвержены головным болям?»
2: — спросила мисс Офелия, поднимаясь разом из глубины большого кресла, где она спокойно сидела, обозревая каждую вещь и высчитывая ее стоимость.
9: «Да, я настоящая мученица», — сказала миссис Сен-Клер.
3: «Чай из можжевеловых ягод помогает от головной боли. По крайней мере, так говорила Августа, жена диакона Абраама Перри, и она умеет ухаживать за больными».
7: «Я прикажу собрать в деревне первые ягоды можжевельника, как только их можно будет достать»,
2: — серьезно сказал Сен-Клер, дергая за шнурок звонка.
7: «А пока вам, вероятно, нужно отдохнуть с дороги, сестра. Адольф, позови сюда кормилицу».
2: Почтенная мулатка, которую так нежно целовала Ева, вскоре вошла в красно-желтом тюрбане на голове, привезенном ей девочкой, которая собственными руками надела его ей на голову.
7: «Мамми», — сказал Сен-Клер, — «я поручаю тебе позаботиться о леди. Она устала, и ей нужен отдых. Проведи мисс Офелию в ее комнату и позаботься, чтобы у нее было все нужное».
2: И мисс Офелия отправилась вслед за кормилицей.
3: «Вот когда для вас, Мари, начинаются золотые дни», — сказал Сен-Клер, сидя за завтраком через несколько дней после прибытия мисс Офелии. «Наша практичная и деловая сестра из Новой Англии возьмет всю тяжесть забот на свои плечи и даст вам возможность отдохнуть и вновь сделаться молодой и прекрасной. Не приступит ли вам к торжественной передаче ей ключей?»
9: «Она приехала очень кстати», —
2: ответила Мари, томно склоняя голову на руку.
9: «Но она скоро откроет, что настоящие невольницы здесь — это хозяйки».
7: «О, конечно, и я не сомневаюсь, что она откроет в то же время массу других полезных истин».
9: «Говорят, будто мы держим невольников для нашего удобства», — продолжала Мари. «На самом же деле, если бы речь шла об удобстве, мы должны были бы сразу отпустить их».
2: Ева с недоумением устремила на мать свои большие, серьезные глаза и просто сказала.
1: «Так зачем же мы их держим, мама?»
9: «Право, я не могу сказать. Должно быть для нашего мучения. Они положительно отравляют мое существование. Им главным образом я обязана своим нездоровьем. Я уверена в этом. И наши хуже всех».
7: «Полно, Мари, вы не в духе сегодня», — сказал Сен-Клер. «Вы сами знаете, что это неправда. Мамми — лучшее существо в мире. Что вы делали бы без нее?»
9: Она лучше всех их. Но все же и она эгоистична. Ужасная эгоистка. Это порок всей этой расы.
3: Эгоизм — ужасный порок,
2: — с ударением сказал Сент-Клер.
9: Разве не эгоистично с ее стороны? — прибавила Мари. Так крепко спать ночью, хотя она знает, что мое здоровье каждую минуту требует тысячи мелких услуг. И, несмотря на это, мне стоит невероятных усилий разбудить ее. Сегодня мне гораздо хуже, и это от усилий, какие я делала, чтобы разбудить ее ночью. «Разве она не сидела у вас в течение нескольких ночей, мама?» — спросила Ева.
10: «Откуда ты знаешь это?»
2: — едко сказала мать.
9: «Она, вероятно, жаловалась».
1: «Она не жаловалась, но рассказывала, как вы страдали несколько ночей подряд».
3: «Почему Джейн или Роза не сменят ее на некоторое время, чтобы ночь или две она могла отдохнуть?»
9: «Как вы можете предлагать это?»
2: — воскликнула Мари.
9: «Право, Сен-Клер, вы не думаете о том, что говорите. Я так нервна, что дыхание может раздражать меня, и посторонний человек доведет меня до припадка. Если бы мама была действительно ко мне привязана, она, конечно, просыпалась бы быстрее. Я слышала, что бывают такие преданные слуги, но я никогда не знала этого счастья».
2: И Мари вздохнула. Мисс Офелия слушала этот разговор с серьезным и внимательным видом. Ее крепко сжатые губы указывали на решение исследовать почву прежде, чем высказать свое мнение.
9: «У мамы, правда, есть некоторые достоинства. Она кратка и почтительна, но в глубине души эгоистка. Она никогда не перестает, например, думать о своем муже и ныть о нем. Когда я вышла замуж и переехала сюда, она, разумеется, должна была следовать за мной. А ее муж-кузнец был необходим моему отцу. Мне тогда же казалось, что им лучше отказаться друг от друга, потому что никогда более не придется жить вместе. Мне следовало бы настоять, чтобы мама вышла за другого. Но я была молода, снисходительна и не сделала этого. Я предупреждала ее, что она вряд ли увидит еще своего мужа более 1-2 раз в жизни, так как не могу ездить туда. Я советовала ей взять другого мужа, но она этого не хотела. В некоторых отношениях она упряма до такой степени, что никто не может даже представить себе этого, кроме меня.
3: «У нее есть дети?»
2: — спросила мисс Офелия.
9: — Да, 2.
3: Должно быть, ей тяжела разлука с ними?
1: — Само собой разумеется, я не могла их взять с собой. Я не вынесла бы около себя этих маленьких почкунов, которые, кроме того, отнимали бы у нее слишком много времени. Но мне кажется, что у нее осталось какое-то озлобление от этого. Она отказывается вновь выйти замуж, отлично зная, что мое слабое здоровье не позволяет мне обойтись без нее. И она завтра же вернулась бы к мужу, если бы смогла это сделать. Вот до чего доходит эгоизм даже лучших из негров.
3: «Безотрадно думать об этом», — сухо сказал Сент-Клер.
2: Мисс Офелия бросила на него пронизывающий взгляд и заметила, как румянец скрытого негодования покрыл его щеки, а на губах появилась саркастическая усмешка.
9: «А между тем я всегда баловала ее», — продолжала Мари. «Пусть ваши свободные служанки севера заглянут в ее шкаф. У нее есть шелковые кисейные платья и даже одно из батиста.
10: Я иногда проводила несколько часов, украшая ее чепчик, чтобы она могла идти на праздник. Что же касается плохого обращения, то она совсем не знает, что это такое. Она и высечена-то была всего раз или два за всю жизнь. Каждое утро она пьет крепкий кофе или чай с белым сахаром. Разумеется, это страшное баловство. Но ведь Сент-Клэр желает, чтобы и в кухне пользовались всеми удобствами. И наши люди делают, что хотят. В самом деле, они ужасно распущены. Но их эгоизм, как мне кажется, является плодом нашего снисхождения. Я просто устала повторять это Сент-Клэру.
3: «И я устал», — возразил Сент-Клэр, принимаясь за газету.
0: Ева, прелестная Ева, стоя слушала мать с характерным для нее выражением глубокой и мечтательной серьезности. Она мягко подошла к ее стулу и обняла за шею.
1: «Что ты? Ева, что с тобой?»
0: — спросила Мари.
1: «Мама, можно мне поухаживать за тобой хотя бы одну ночь? Только одну. Я, наверное, не буду раздражать твои нервы. Я не засну, ведь я часто не сплю по ночам и думаю...» «Какой вздор, дитя мое! Ты права, странный ребенок!»
11: «Так можно, мама?»
1: «Я думаю...» — робко прибавила она, — «что маме не здоровится. Она мне говорила, что у нее болит голова все это время».
10: «Это просто одна из причуд, маме. Все они на один лад. Чуть у них немного заболит голова или палец, сейчас целая история. Я никогда этому не потакаю, никогда. У меня свои взгляды на это», — сказала она, обращаясь к мисс Офелии. «И вы увидите, как они необходимы. Если вы позволяете слугам жаловаться на малейшую неприятность и на всякую боль, у вас будет с ними слишком много хлопот. Вот я ни на что не жалуюсь, и никто не знает, как я страдаю. Но терпение — это мой долг, и я ему подчиняюсь».
0: Круглые глаза мисс Офелии выразили такое неподдельное удивление, что Сент-Клэр громко расхохотался.
1: «Сент-Клэр всегда смеется при малейшем намеке на мое слабое здоровье», — сказала Мари с видом мученицы. «Дай только Бог, чтобы ему не пришлось в этом раскаиваться».
0: И она приложила платок к глазам. Наступило неловкое молчание. Наконец Сент-Клэр встал, взглянул на часы и сказал, что ему нужно идти. Ева выскользнула вслед за ним, а мисс Офелия осталась с глазу на глаз с Мари. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 88. Учение Ефама Езрахита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему». Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом, кто между сынами Божиими уподобится Господу. Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил,